0: Дары служения поприще. Давайте попробуем понять, чем одно отличается от двух других и какую часть каждое занимает в нашей жизни. Мне кажется, выглядит все так. Автомобиль, работа на нем и попутчики. Что порой попадаются на дороге? Во-первых, Бог каждому дает свой дар. Дух Святой проявляет себя в нас различными талантами. Во-вторых, мы должны использовать этот талант в различных нуждах и духовных потребностях церкви. Это могут быть различные служения. В-третьих, мы можем оказаться нужны кому-то для помощи и поддержки в разных обстоятельствах. Это и есть поприще. Дары без служения – зарытый талант. Служение без дара – унылое бремя. А вот в поприще мы можем оказаться очень полезными, даже не опираясь на свой дар. Здесь открываются особенные духовные благословения. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Неважно, где ты живешь, главное, кто живет в твоем сердце.
1: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
2: «Хлеб на каждый день» с Александром Шевченко.

0: Здравствуйте! В эфире передача «Хлеб на каждый день». Слава Богу за новый день и новую возможность размышлять над Его Словом. Вспоминаю свои ранние годы жизни. Учась в школе, я искренне хотел сделать жизнь лучше. Я сам вызвался гуашью расписать стены в классах нашей сельской школы, оформлял стен газеты и помогал учителям. При всем этом я никогда не скрывал своих христианских убеждений. Искренне беседую с учителями и учениками о Боге. Удивительно, но меня все уважали. В моем присутствии не ругались матом. И учитель физики, помню хорошо, Владимир Борисович, даже не курил после того, как я его попросил об этом. Мой классный руководитель, завуч школы, учитель украинского языка и другие люди открывали мне свое сердце, несмотря на то, что мне было всего лишь 14-15 лет. Мои интересы были связаны с этим коллективом, и вся моя жизнь протекала в нем. Я уважал этих людей, и они отвечали мне взаимностью. Я никогда не чувствовал себя чужим или отверженным в их окружении. Доказательством правдивости моего рассказа может послужить случай, который произошел на выпускном вечере нашей школы. Наша семья покидала Советский Союз. Это был 1990 год. Я закончил 9 классов и на выпускной написал стихотворение, в котором были слова благодарности учителям, а также призыв к покаянию перед Богом. Вспоминая эти события, я не могу не удивляться, потому что Бог делал удивительные вещи в мои 16 лет. Несколько дней длились дебаты в кабинете завуча и директора школы по поводу того, предоставить ли мне возможность прочитать это стихотворение или нет. Я совершенно их не упрашивал и не настаивал на этом. Более того, я прекрасно их всех понимал и в какой-то мере даже был на их стороне. Окажись на их месте, я бы не позволил звучать такому на главном празднике школы. Но в итоге, после долгих попыток переделать стихотворение, чтобы смягчить как-то жесткие слова обличения в адрес преподавателей, которые учили, что обезьяны наши деды, мне все-таки разрешили, представляете, прочитать это стихотворение. Этот случай свидетельствует о том, насколько мы были близки, насколько я
1: был... Слово наставления на радио «Пилигрим».
2: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 1 октября, и тема сегодня «Бог делает невозможное возможным». Если вы столкнулись с чем-то, что кажется невозможным, у меня есть место Писания для вас. Это послание к Римлянам, 4 глава, 17 стих, где сказано об Аврааме. И, конечно, мы знаем, что тело Авраама омертвело, и он физически не мог иметь детей по причине возраста. Если вы откроете послание к Евреям, 11 главу, то увидите, что и Сара была уже в преклонных летах и не могла родить ребенка. Но в послании к Римлянам, 4 главе, 17 стихе, в одном из переводов Библии написано, что Бог дарует жизнь мертвым. Фраза «дарует жизнь» — это слово, которое означает «снова давать жизнь», «воскрешать», «наделять способностью творить». А слово «мертвый» описывает, в каком безнадежном состоянии находился Авраам. Это греческое слово «некрос», которое говорит о трупе, в котором больше нет жизни. Тело абсолютно и безнадежно мертво. И Бог взял эту безнадежную ситуацию. Бог взял тело Авраама, тело Сары. Эти два тела уже давно вышли из детородного возраста и вдохнул в них жизнь. Бог сделал возможным невозможное. И Он желает сделать то же самое в вашей жизни. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
3: Радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Посланник Папы Римского по урегулированию конфликта на Украине кардинал Маттео Дзуппи не будет служить мессу и встречаться с верующими в Москве во время своего визита в Россию, сообщили РИА Новости в архиепархии Божьей Матери. Ранее Дзуппи заявил РИА Новости, что планирует посетить Россию в конце сентября. В этот раз только государственная программа. Встреч с верующими и публичных богослужений не предусмотрено, сообщили в архиепархии. Кардинал Дзуппи в последний раз служил мессу в Москве в Кафедральном соборе непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии во время визита в Россию в июне 23 года. После этого он бывал в Москве в октябре 24-го. Искусственный интеллект открывает новые возможности в освещении традиционных религий, но лишь при условии осознанного использования. О том, какие риски несут нейросети и почему они никогда не смогут заменить человека, обсудили участники мастер-класса «Использование искусственного интеллекта в освещении традиционных религий. Возможности и ограничения», который прошел в ММПЦ «Россия сегодня». Главный вопрос при работе с искусственным интеллектом, как рассказала начальник управления просветительских проектов Международной медиагруппы «России сегодня» Наталья Тюлина, это достоверность информации и соблюдение информационной гигиены. Нельзя доверять тому, что вам выдает искусственный интеллект в каждом первом случае. Также важным ограничением является подмена образов и контекстов. Искусственный интеллект изображает те или иные процессы и явления так, как он их понимает, на основе того, что уже живет в цифровом мире. Но это не значит, что так оно и есть на самом деле. И это тоже очень серьезная проблема, пояснила она. Более 40 церквей в округе Дхаматри индийского штата Чхатхисарх ограничили вход для нехристиан. Теперь посещать богослужения в этих церквях могут только христиане. На входах появились объявления на языке хинди, предупреждающие нехристиан, что они могут войти на территорию церкви только на свой страх и риск. Среди церквей, принявших такое решение, 116-летняя меннонитская церковь Сунгирганж, одна из известных церквей округа. При церкви также работает больница, которая ранее подвергалась проверкам из-за обвинений в принудительном обращении людей в христианство. По словам генерального секретаря христианского форума округа Дхаматри Даймона Филуса, ограничение стало мерой предосторожности для защиты христианских общин. Решение связано с новым законом штата Чхатхисарх о свободе вероисповедания, который ужесточает правила, связанные с обращением в другую религию, и предусматривает наказание за обращение с помощью силы, обмана или материальной выгоды. В Англии завершено строительство первых сегментов «Вечной стены отвеченных молитв» масштабного христианского памятника, который возводят недалеко от Бирмингема. В будущем сооружение будет состоять из 188 бетонных сегментов высотой около 52 метров, сообщает The Christian Post. Идея проекта появилась в 2004 году. Во время Пасхи основатель проекта Ричард Гэмбл нес крест через Великобританию и молился о том, что делать дальше. Тогда у него возникло видение национального памятника, который рассказывал бы о том, что Иисус сделал в жизни людей. В итоге появилась идея создать стену с 1 миллионом кирпичей. Каждый кирпич будет символизировать историю отвеченной молитвы. Гэмбл признается, что вначале сам считал эту идею почти нереальной. У него не было ни земли, ни денег, ни необходимых знаний для строительства такого объекта. Около 10 лет он молился и обдумывал эту идею, прежде чем начать работу над проектом. В США суд запретил матери водить дочь в церковь после жалоб на психологический вред. Верховный суд штата Мэн оставил в силе решение, по которому отец получил право запрещать 13-летней дочери посещать евангельскую церковь матери. Девочка начала испытывать тревогу и панические атаки после проповедей о конце света, аде и о том, что ее неверующий отец будет страдать вечно. Суд отдельно отметил, что проблема заключается не в христианстве как таковом, а в конкретных посланиях церкви и их воздействии на ребенка. Во время одного богослужения пастор посвятил спору родителей 6-минутную молитву, почти 30 раз назвал членов семьи по именам и представил отца как врага, преследующего веру дочери. Мать считала такое выступление допустимым и заявляла, что закон Бога для нее выше закона государства. теперь мать не может водить дочь в церковь без согласия отца, а по другим религиозным вопросам родители должны договариваться, но при споре последнее слово остается за отцом. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
1: Минута назидания.
2: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 1 октября. Доверяйте Божьей силе. И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией. Первое послание Коринфянам, 2 глава, стихи с 4 по 5. Хотя образование играет важную роль, мы всегда должны помнить, что Божья мудрость лучше и гораздо ценнее мирской системы знаний и любых философских учений. Апостол Павел был высокообразованным человеком, но он прямо говорил, что не его образование, а Божья сила делает его проповедь столь ценной. Я знаю многих людей, которые окончили институт с прекрасным дипломом и даже получили ученую степень, но не могут найти хорошую работу. Я также знаю людей, у которых не было возможности получить хорошее образование, но которые полагаются на Божью милость и поэтому успешны в работе. На что вы полагаетесь? На Бога или на свои знания? Независимо от того, что или кого мы знаем, мы должны уповать только на Христа и Его силу. В первом послании Коринфянам 1:21 Павел упоминает о том, что мир со всей своей человеческой мудростью и философией не смог познать Бога. И Бог открыл себя через юродство, глупость проповеди, чтобы спасти человечество. К сожалению, часто бывает так, что чем лучше образован человек,

0: труднее ему иметь простую, по-детски непосредственную и искреннюю веру. Слишком большой объем интеллектуальных знаний и стремления все анализировать могут сослужить нам недобрую службу, если мы не будем осторожны. Мы можем познавать Бога только духом и сердцем, а не умом. Старайтесь, чтобы ваша вера строилась на силе Бога, а не на философии и логических умозаключениях. Божье слово на сегодня. Божья сила способна преодолеть любые препятствия на вашем жизненном пути.
1: Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemeyer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам!
2: Радио Пилигрим.

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит». С вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев, пастор церкви «Слово Благодати». Пастор Алексей, в чем смысл человеческой жизни с точки зрения Библии?
1: Библия очень много говорит об этом. Одно из мест вспоминается из проповеди апостола Павла в Афинах, когда он объяснял людям, совершенно далеким от христианства, реальность того, что делает Бог. И он говорил о том, что Бог от одной крови произвел весь род человеческий, чтобы они искали Бога. То есть апостол ясно говорит, что Бог, создавая людей, поставил задачу или цель очень ясную перед ними, чтобы они могли искать Бога, чтобы они нашли Бога, и чтобы они жили едино с Богом, гармонично с Богом. Именно это мы видим реализованным практически в последних главах Библии, в 21-22 главах книги Откровения, где сказано о том гармоничном, неразрывном общении между Богом и людьми, где сказано о том, что Бог отрет всякую слезу с очей, что Он будет им Богом, они будут Его народом, что это будет атмосфера мира, атмосфера гармонии, атмосфера света, атмосфера славы Божией, которая будет явлена там, и она будет доминировать. Вот это является смыслом или целью, к которой Бог ведет каждого человека. Если мы посмотрим немножечко детальнее касательно каждой жизни, каждого конкретного человека, то мы сможем обнаружить некоторые интересные особенности этого процесса. Дело в том, что каждый из нас с момента грехопадения видит смысл своей жизни в нескольких элементах, связанных с самим собой. Это, к этим элементам можно отнести какую-то форму самоутверждения или самозначимости. Человек не может жить без самозначимости. Можно к этому отнести наш эгоизм, то есть это сама форма самоугождения, мы ищем каких-то форм ублажения самих себя. Вот. И к этому можно отнести также какой-то элемент признания другими, или же возможности добиться того, чтобы другие люди могли с тобой считаться или тебя ставить достаточно высоко в зависимости от наших запросов. И вот в этом ключе и живут все люди. Конечно, у каждого человека разные сферы. Например, один ублажает себя тем, что он достигает, слушает хорошую музыку, другой ублажает себя наркотиками. Вот, или же обильной едой, или изобилием, обильными спиртными возлияниями и так далее. То есть здесь есть разные формы, одни более моральные, другие менее моральные, морально приемлемые или неприемлемые. Вот точно так и формы самоутверждения. Одни самоутверждаются через то, что они покоряют горы, а другие самоутверждаются тем, что они пытаются доминировать в какой-то преступной группировке. Вот. Но все это имеет один и тот же корень, все это связано с человеческим «я». Так вот, Иисус Христос, предупреждая своих учеников о реальности следования за Ним, Он сказал очень важные слова, которые непосредственно касаются этого вопроса. Он говорит следующее. Это Евангелие от Матфея, 16 глава, 24 стих. «Тогда Иисус сказал ученикам: если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мной. Ибо кто хочет душу или жизнь или счастье свое сберечь, тот потеряет его. А кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее». То есть Иисус представляет пред глазами учеников совершенно другую систему, другой мир, неизвестный мир. Он говорит о том, что когда человек пытается жить, достигая вот этих своих собственных человеческих ценностей, то есть самоутверждения, самоугождения, то человек никогда не сможет достичь успеха. Рано или поздно он разочаруется. И вместо этого Иисус представляет совершенно другой вариант. Он говорит, что смысл человеческой жизни заключается наоборот, в том, чтобы отказаться от того, чтобы искать своего и посвятить свою жизнь, наоборот, тому, чтобы искать Божьего. Искать того, что принес нам Иисус Христос, открывая нам Бога. Почему Он и говорит здесь: если кто хочет идти за Мной, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мной. То есть речь идет о том, что Иисус пришел, чтобы вернуть нас к Богу. Он говорит о себе: «Я есть путь и истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Для того, чтобы нам вернуться к этой полноте, вернуться к абсолюту, чтобы нам получить удовлетворение вот этой наполненности, полноценной жизни, нам нужно вернуться к Богу. Без Бога это невозможно. Вот по этой причине крайне необходимо поменять эту точку зрения для себя самого с тем, чтобы увидеть, что нам нужно в действительности положиться на Иисуса Христа и доверить Ему свою собственную жизнь. И, следуя за Ним, прийти к тому, что Он даст полноценное счастье и полноценное удовлетворение в Нем. В этом и есть смысл жизни.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте slovo.org. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.
2: Это

Христианские притчи. Могу ли я помочь? Однажды священник увидел женщину, которая, опустив голову на руки, сидела в пустой церкви. Прошел час, затем два, женщина все не уходила. Решив, что ее душа пребывает в горе и желает чем-нибудь ей помочь, священнослужитель подошел к ней и сказал: «Могу ли я чем-нибудь тебе помочь, дочь моя?» «Нет, спасибо, отец», — ответила она. «Я как раз получала всю необходимую мне помощь до тех пор, пока вы мне не помешали».

небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава.

0: оставайся вместе с нами и помни всегда, Бог держит твою жизнь в своей руке. Радио Пилигрим.
1: Как мы можем порадовать Бога? Однажды Христос возрадовался духом и поблагодарил Небесного Отца за духовную власть и дары, что его апостолы использовали в служении людям. Бог хочет поделиться духовной властью с нами, чтобы мы, как дети Его, использовали ее в духовных битвах и противостояниях. Действительно, для того, чтобы изгонять бесов, не нужна теологическая подготовка или солидный авторитет. Власть Бога держится не на популярности и достижениях, а исключительно на Его имени. Это говорит нам о том, что эта власть не ограничена ничем, и ни одно лицо не может противостоять этой власти. Когда мы учимся законно употреблять власть нашего Небесного Отца, это радует Бога. Как много в мире людей, которые хотели бы иметь способности Бога, чтобы использовать их для своих целей, для популярности или даже для восстановления справедливости. Но Бог готов делиться авторитетом своего имени и духовной властью, когда мы понимаем, в чем Его воля. Тут не нужно много знания или опыта, а нужно доверие и готовность служить каждым даром Ему. Бог так просто раздает свои дары и откровения самым простым людям. Он рассыпает их на улицах, где каждый прохожий может подойти на призыв «Придите ко мне все». Он не ищет, кто бы раздавал, он сам раздает. И никто не уйдет с пустыми руками, если искренне попросит и поверит. И он даст просимое не с недоверием, а с радостью. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
2: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

тебе. Мой отец и мой бог, я творение венец. Ты творец и всего смог, нет подобных тебе. Всегда примешь в себе и всегда будешь рядом, поддержишь в борьбе. Пока кровью омыты, для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

Господь, благодарим Тебя за кровь Твою святую, за силу, омывающую нас. Ты творишь в каждом из нас свою работу, Господи. Ты сделал нас своими. Мы больше не чужие к Тебе, Бог. Но кровь Христа, она сделала нас своими для Тебя, Господь.

Приветствую вас, дорогие друзья! Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями, размышлениями проповедника, и надеюсь, что это позволит нам с вами больше знать Бога и лучше знать Его Слово. Собственная праведность. Ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией. Римлянам 10 глава 3 стих. Я читаю это место Писания и стараюсь понять, что же такого дорогого в нашей праведности, что мы ценим ее так высоко. Настолько высоко, что силимся поставить ее на самый большой постамент, который только изыщем. Представьте себе, что вы живете в небольшом селе, где электричество в помине не знали и лампочку никогда не вкручивали в гордо свисающий с потолка патрон. В долгие зимние вечера ваш дом освещался лучиной, иногда свечой, и в этом неярком свете ваше жилище казалось уютным и благоустроенным. И низкий потолок не казался низким, а серые неровные стены не стесняли. И было в этом что-то спокойное, незыблемое, унаследованное от предков и очень ценное своей вековой традицией. Но вот, как всегда бывает, в ваше отдаленное жилище провели провода, и прямо посреди комнаты загорелся свет, в сотни раз более сильный, чем добротная свеча в запотелом стакане. И в этой силе, проникающей в каждый угол вашего жилища, даже самая малая деталь стала такой заметной. Стены прижали, потолок придавил, и дом вдруг стал тесным. Весь уклад рухнул от стеклянного устройства ценой в мелкую монету. Сегодня мы не откажемся от электричества, даже если оно подорожает многократно, как пугают нас энергетики. Ведь с ним полностью изменился наш взгляд на саму жизнь. Мы перестали быть пещерными людьми. В ярком свете мы научились делать свою жизнь чистой, просторной. Каждая вещь у нас стала отражать свет. Праведность Божия, подобно электрической энергии, приходит к нам просто, да еще даром, благодаря Спасителю. И действие ее таково, что всякий, кто принял ее, изменит свою жизнь совершенно. Такова она, бескомпромиссна и нелицеприятна, но нам на благо. Хотя пещерное мышление в людях еще остается очень сильным, когда речь идет о нравственных ценностях. Мы так хотим быть владыками свечей, позволяя им выгодно освещать то, что нам нужно. Это первородное искушение стать как боги остается с нами, приняв на себя ответственность заботиться о нашем духовном имидже. Свет сегодня людям нужен, но они хотят им управлять. Неуправляемый свет не позволяет жить в иллюзиях из игры света и теней. Праведность Божия дается не просто как оправдание нам в наших грехах и пороках. Она будет освещать нас своим светом постоянно. Покорившись ей, мы изменимся, а позволив поселиться в наших домах, избавим себя от необходимости самоутверждаться тасканием со слабыми свечами самоправедности. Глупо их зажигать, если за нас уже горит праведность Христова. Нередко у старых христиан накапливаются истории и традиции, которые они вменяют себе в праведность, таким образом понемногу увлекаясь собой. Нам надо просить Дух Святой почаще включать Божий свет в нас, иначе нам всегда будет тяжело что-то менять. Давайте размышлять об этом.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Посланник Папы Римского по урегулированию конфликта на Украине кардинал Маттео Дзуппи не будет служить мессу и встречаться с верующими в Москве во время своего визита в Россию, сообщили РИА Новости в архиепархии Божьей Матери. Ранее Дзуппи заявил РИА Новости, что планирует посетить Россию в конце сентября. В этот раз только государственная программа встреч с верующими и публичных богослужений не предусмотрена, сообщили в архиепархии. Кардинал Дзуппи в последний раз служил мессу в Москве в Кафедральном соборе непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии во время визита в Россию в июне 23 года. После этого он бывал в Москве в октябре 24-го. Искусственный интеллект открывает новые возможности в освещении традиционных религий, но лишь при условии осознанного использования. О том, какие риски несут нейросети и почему они никогда не смогут заменить человека, обсудили участники мастер-класса «Использование искусственного интеллекта в освещении традиционных религий. Возможности и ограничения», который прошел в ММПЦ «Россия сегодня». Главный вопрос при работе с искусственным интеллектом, как рассказала начальник управления просветительских проектов Международной медиагруппы «России сегодня» Наталья Тюрина, это достоверность информации и соблюдение информационной гигиены. Нельзя доверять тому, что вам выдает искусственный интеллект в каждом первом случае. Также важным ограничением является подмена образов и контекстов. Искусственный интеллект изображает те или иные процессы и явления так, как он их понимает, на основе того, что уже живет в цифровом мире. Но это не значит, что так оно и есть на самом деле. И это тоже очень серьезная проблема, пояснила она. Более 40 церквей в округе Дхаматри индийского штата Чхатхисарх ограничили вход для нехристиан. Теперь посещать богослужения в этих церквях могут только христиане. На входах появились объявления на языке хинди, предупреждающие нехристиан, что они могут войти на территорию церкви только на свой страх и риск. Среди церквей, принявших такое решение, 116-летняя Меннонитская церковь Сунгирганч, одна из известных церквей округа. При церкви также работает больница, которая ранее подвергалась проверкам из-за обвинений в принудительном обращении людей в христианство. По словам генерального секретаря христианского форума округа Дхаматри Даймона Филуса, ограничение стало мерой предосторожности для защиты христианских общин. Решение связано с новым законом штата Чхатхисарх о свободе вероисповедания, который ужесточает правила, связанные с обращением в другую религию, и предусматривает наказание за обращение с помощью силы, обмана или материальной выгоды. В Англии завершено строительство первых сегментов «Вечной стены отвеченных молитв» масштабного христианского памятника, который возводят недалеко от Бирмингема. В будущем сооружение будет состоять из 188 бетонных сегментов высотой около 52 метров, сообщает The Christian Post. Идея проекта появилась в 2004 году. Во время Пасхи основатель проекта Ричард Гэмбл нес крест через Великобританию и молился о том, что делать дальше. Тогда у него возникло видение национального памятника, который рассказывал бы о том, что Иисус сделал в жизни людей. В итоге появилась идея создать стену с 1 миллионом кирпичей. Каждый кирпич будет символизировать историю отвеченной молитвы. Гэмбл признается, что вначале сам считал эту идею почти нереальной. У него не было ни земли, ни денег, ни необходимых знаний для строительства такого объекта. Около 10 лет он молился и обдумывал эту идею, прежде чем начать работу над проектом. В США суд запретил матери водить дочь в церковь после жалоб на психологический вред. Верховный суд штата Мэн оставил в силе решение, по которому отец получил право запрещать 13-летней дочери посещать евангельскую церковь матери. Девочка начала испытывать тревогу и панические атаки после проповедей о конце света, аде и о том, что ее неверующий отец будет страдать вечно. Суд отдельно отметил, что проблема заключается не в христианстве как таковом, а в конкретных посланиях церкви и их воздействии на ребенка. Во время одного богослужения пастор посвятил спору родителей 6-минутную молитву, почти 30 раз назвал членов семьи по именам и представил отца как врага, преследующего веру дочери. Мать считала такое выступление допустимым и заявляла, что закон Бога для нее выше закона государства. Теперь мать не может водить дочь в церковь без согласия отца, а по другим религиозным вопросам родители должны договариваться, но при споре последнее слово остается за отцом. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 1 октября. «И днем вел их облаком, а всю ночь светом огня». Псалом 77:14. Вспоминая библейских патриархов Авраама, Исаака и Иакова, а также Моисея, проживших большую часть своей жизни в пустыне, я задумался над тем, что если бы я жил в дни Моисея, неужели не возроптал бы, как роптал Божий народ, неужели не был бы ужален змеей и не умер бы? Недавно большой группой мы ездили в чудесное путешествие в Израиль, что позволило нам полностью почувствовать историю Евангелия, пройти по местам Иисуса и апостолов. Во время путешествия нам удалось целый день погостить у коренных обитателей пустыни бедуинов, проведя с ними ночь под открытым небом. В тот же самый день я осознал, что в пустыне нет ничего, что могло бы заставить человека прожить в ней 40 лет. Нет ни надежды, ни утешения. Но как только мы начали молиться, Божье присутствие объяло нас, и пустыня вдруг преобразилась в нашем восприятии и стала райским местом. И тут я понял, что здесь, в Его присутствии, я прожил бы не только 40, но и 80 лет. Глядя на ночной небосклон, мы видели мерцающие звезды и чувствовали Божью славу. Вот почему патриархи веры смотрели на звезды. Им было страшно опустить взор и вновь увидеть раскаленный песок пустыни. Я понял также, что мы не так уж далеки от этой реальности. Мир похож на гигантскую пустыню, в которой невероятно трудно прожить без Бога. Иисус Христос пришел в этот мир и построил дорогу на небеса для нас. Бог день и ночь ведет нас, как вел тогда израильский народ в землю обетованную. Днем в виде облака, а ночью светом огненного столба. Возлюбленные, начинайте молиться и просить Божьего присутствия. В Его присутствии ваша жизнь преобразится в райскую, и вы будете счастливы. Никогда не отрывайте свой взгляд от небес, иначе реалии этого мира омрачат жизнь и внушат страх. Вместо того, чтобы роптать, верьте Богу и просите Его водительства. Благослови вас Господь. Амен.
2: Слушайте радио «Пилигрим».

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Вы слушаете «Радио Пилигрим».

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 92. Господь царствует. Он облечен величием, облечен Господь могуществом и припоясан, потому вселенная тверда не подвигнется. Престол твой утвержден искренний, ты от века. Возвышают реки, Господи, возвышают реки голос свой, возвышают реки волны свои. Но паче шума вод многих сильных волн морских силен вышних Господь. Откровения твои несомненно верны. Дому Твоему, Господи, принадлежит святость на долгие дни. Глава 13. В это время пришли некоторые и рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это: «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете». И сказал сию притчу: некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу и пришел искать плода на ней и не нашел. И сказал виноградарю: «Вот, я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице, и не нахожу, сруби ее. На что она и землю занимает?» Но он сказал ему в ответ: «Господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом, не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее». В одной из синагог учил он в субботу. Там была женщина, 18 лет, имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: «Женщина, ты

0: освобождаюсь от недуга твоего». И, возложив на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу: «Есть 6 дней, в которые должно делать. В те и приходите исцеляться, а не в день субботний». Господь сказал ему в ответ: «Лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от яслей в субботу, и не ведет ли поить? Сию дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний?» И когда говорил он это, все противившиеся ему стыдились, и весь народ радовался о всех славных делах его. Он же сказал: «Чему подобно Царствие Божие? И чему уподоблю его? Оно подобно зерну горчичному, которое, взяв, человек посадил в саду своем, и выросло, и стало большим деревом, и птицы небесные укрывались в ветвях его». Еще сказал: «Чему уподоблю Царство Божие? Оно подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в 3 меры муки, доколе не вскисло все». И проходил по городам и селениям, уча и направляя путь к Иерусалиму. Некто сказал ему: «Господи, неужели мало спасающихся?» Он же сказал им: «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить: „Господи, Господи, отвори нам!“ Но он скажет вам в ответ: „Не знаю вас, откуда вы?“ Тогда станете говорить: „Мы ели и пили пред тобою, и на улицах наших учил ты“. Но он скажет: „Говорю вам, не знаю вас, откуда вы? Отойдите от меня, все делатели неправды. Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака и Иакова и всех пророков в Царствии Божием, а себя изгоняемыми вон. И придут от востока и запада, и с севера и юга, и возлягут в Царствии Божием. И вот есть последние, которые будут первыми, и есть первые, которые будут последними». В тот день пришли некоторые из фарисеев и говорили ему: «Выйди и удалюсь отсюда, ибо Ирод хочет убить тебя». И сказал им: «Пойдите, скажите этой лисице: „Се изгоняю бесов и совершаю исцеление сегодня и завтра, и в третий день кончу. А впрочем, мне должно ходить сегодня, завтра и в последующий день, потому что не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе, сколько раз хотел я собрать чад твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все оставляется вам дом ваш пуст. Сказываю же вам, что вы не увидите меня, пока не придет время, когда скажете: „Благословен грядый во имя Господне“».
1: Вы слушаете «План Победы».
0: Глава 3. Царь Навуходоносор сделал золотой истукан, вышиною в 60 локтей, шириною в 6 локтей, поставил его на поле Дииры в области Вавилонской. И послал царь Навуходоносор собрать сатрапов, наместников, воевод, верховных судей, казнохранителей, законоведцев, блюстителей суда и всех областных правителей, чтобы они пришли на торжественное открытие истукана, которого поставил царь Навуходоносор. И собрались сатрапы, наместники, военачальники, верховные судьи, казнохранители, законоведцы, блюстители суда и все областные правители на открытие истукана, которого Навуходоносор, царь, поставил, и стали перед истуканом, которого воздвиг Навуходоносор. Тогда глашатай громко воскликнул: «Объявляются вам народы, племена и языки! В то время, как услышите звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гусли и симфонии и всяких музыкальных орудий, подите и поклонитесь золотому истукану, которого поставил царь Навуходоносор. А кто не падет и не поклонится, тот сейчас брошен будет в печь, раскаленную огнем». Посему, когда все народы услышали звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гусли и всякого рода музыкальных орудий, то пали все народы, племена и языки, и поклонились золотому истукану, которого поставил Навуходоносор царь. В это самое время приступили некоторые из халдеев и донесли на иудеев. Они сказали царю Навуходоносору: «Царь, вовеки живи! Ты, царь, дал повеление, чтобы каждый человек, который услышит звук трубы, свирели, цитры, цимницы, гусли и симфонии и всякого рода музыкальных орудий, пал и поклонился золотому истукану. А кто не падет и не поклонится, тот должен быть брошен в печь, раскаленную огнем. Есть мужи иудейские, которых ты поставил над делами страны Вавилонской, Сидрах, Месах и Авденага. Эти мужи не повинуются повелению твоему, царь, богам твоим не служат, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклоняются». Тогда Навуходоносор в гневе и ярости повелел привести Сидраха, Месаха и Авденага, и приведены были эти мужи к царю. Навуходоносор сказал им: «С умыслом ли вы, Сидрах, Месах и Авденага, богам моим не служите, и золотому истукану, которого я поставил, не поклоняетесь? Отныне, если вы готовы, как скоро услышите звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гусли, симфонии и всякого рода музыкальных орудий, подите и поклонитесь истукану, которого я сделал. Если же не поклонитесь, то в тот час же будете брошены в печь, раскаленную огнем, и тогда какой бог избавит вас от руки моей?» И отвечали Сидрах, Месах и Авденага, и сказали царю Навуходоносору: «Нет нужды нам отвечать тебе на это. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит. Если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся». Тогда Навуходоносор исполнился ярости, и вид лица его изменился на Сидраха, Месаха и Авденага, и он повелел разжечь печь в 7 раз сильнее, нежели как обыкновенно разжигали ее, и самым сильным мужам из войска своего приказал связать Сидраха, Месаха и Авденага и бросить их в печь, раскаленную огнем. Тогда мужи сии связаны были в исподнем и верхнем платье своем, в головных повязках и в прочих одеждах своих, и брошены в печь, раскаленную огнем. И как повеление царя было строго, и печь раскалена была чрезвычайно, то пламя огня убило тех людей, которые бросали Сидраха, Месаха и Авденага. А сии 3 мужа, Сидрах, Месах и Авденага, упали в раскаленную огнем печь, связанные. Навуходоносор царь изумился и поспешно встал и сказал вельможам своим: «Не троих ли мужей бросили мы в огонь связанными?» Они в ответ сказали царю: «Истинно так, царь». На это он сказал: «Вот я вижу 4 мужей, не связанных, ходящих среди огня, и нет им вреда, и вид 4-го подобен Сыну Божию». Тогда подошел Навуходоносор к устью печи, раскаленный огнем, и сказал: «Сидрах, Месах и Авденага, рабы Бога Всевышнего, выйдите и подойдите». Тогда Сидрах, Месах и Авденага вышли из среды огня. И, собравшись, сатрапы, наместники, военачальники и советники царя усмотрели, что над телами мужей сих огонь не имел силы, и волосы на голове не опалены, и одежды их не изменились, и даже запаха огня не было от них. Тогда Навуходоносор сказал: «Благословен Бог Сидраха, Месаха и Авденага, который послал ангела своего и избавил рабов своих, которые надеялись на него, и не послушались царского повеления, и предали тела свои огню, чтобы не служить и не поклоняться иному Богу, кроме Бога своего. И от меня дается повеление, чтобы из всякого народа, племени и языка, кто произнесет хулу на Бога Сидрага, Месаха и Авденага, был изрублен в куски, и дом его обращен в развалины, ибо нет иного Бога, который мог бы так спасать». Тогда царь возвысил Сидрага, Месаха и Авденага в стране Вавилонской. Навуходоносор, царь всем народам, племенам и языкам, живущим по всей земле, мир вам да умножится! Знамения и чудеса, какие совершил надо мною Всевышний Бог, угодно мне возвестить вам. Как велики знамения Его, и как могущественны чудеса Его, царство Его, царство вечное, и владычество Его в роды и роды. Глава 4. Я, Навуходоносор, спокоен был в доме моем и благоденствовал в чертогах моих. Но я видел сон, который устрашил меня, и размышления на ложе моем, и видение головы моей смутили меня. И дано было мною повеление привести ко мне всех мудрецов вавилонских, чтобы они сказали мне значение сна. Тогда пришли тайноведцы, обаятели, халдеи и гадатели. Я рассказал им сон, но они не могли мне объяснить значение его. Наконец вошел ко мне Даниил, которому имя было Валтасар, по имени Бога моего, и в котором Дух Святого Бога. Ему рассказал я сон. Валтасар, глава мудрецов, я знаю, что в тебе Дух Святого Бога, и никакая тайна не затрудняет тебя. Объясни мне видение сна моего, которое я видел, и значение его». «Видения же головы моей на ложе моем были такие. Я видел вот среди земли дерево, весьма высокое. Большое было это дерево и крепкое, и высота его достигала до неба. И оно, видимо, было до краев всей земли. Листья его прекрасные, и плодов на нем множество, и пища на нем для всех. Под ним находили тень полевые звери, и в ветвях его гнездились птицы небесные, и от него питались всякая плоть. И видел я в видениях головы моей на ложе моем, и вот не шел с небес бодрствующий и святой. Воскликнул громко, он сказал, срубите это дерево, обрубите ветви его, стрясите листья с него и разбросайте плоды его. Пусть удалятся звери из-под него и птицы с ветвей его, но главный корень его оставьте в земле, и пусть он в узах железных и медных среди полевой травы орошается небесную росою, и с животными пусть будет часть его в траве земной». Сердце человеческое отнимется от него, и дастся ему сердце звериное, и пройдут над ним 7 времен. По велениям бодрствующих это определено, и по приговору святых назначено, дабы знали живущие, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет, и поставляет над ним уничиженного между людьми. Такой сон видел я, царь Навуходоносор, а ты, Валтасар, скажи значение его, так как никто из мудрецов в моем царстве не мог объяснить его значение, а ты можешь, потому что Дух Святого Бога в тебе. Тогда Даниил, которому имя Валтасар, около часа пробыл в изумлении, и мысли его смущали его. Царь начал говорить и сказал, Валтасар, да не смущает тебя этот сон и значение его? Валтасар отвечал и сказал, господин мой, твоим бы ненавистникам этот сон, и врагам твоим значение его. Дерево, которое ты видел, которое было большое и крепкое, высотою свою достигало до небес, и, видимо, было по всей земле, на котором листья были прекрасные, множество плодов, и пропитание для всех, под которым обитали звери полевые, и в ветвях которого гнездились птицы небесные, это ты, царь, возвеличившийся и укрепившийся, и величие твое возросло и достигло до небес, и власть твоя до краев земли. А что царь видел бодрствующего и святого, сходящего с небес, который сказал, срубите дерево и истребите его, только главный корень его оставьте в земле, и пусть он в узах железных и медных среди полевой травы орошается росою небесную, и с полевыми зверями пусть будет часть его, доколе не пройдут над ним 7 времен, то вот значение этого, царь, и вот определение Всевышнего, которое постигнет господина моего царя. Тебя отлучат от людей, и обитание твое будет с полевыми зверями, травою будут кормить тебя, как вола, росою небесную ты будешь орошаем, и 7 времен пройдут над тобою, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его, кому хочет». А что повелено было оставить главный корень дерева, это значит, что царство твое останется при тебе, когда ты познаешь власть небесную. Посему, царь, да будет благоугоден тебе совет мой, искупи грехи твои правдою и беззакония твои милосердием к бедным. Вот чем может продлиться мир твой. Все это сбылось над царем Навуходоносором. По прошествии 12 месяцев, расхаживая по царским чертогам в Вавилоне, царь сказал... «Это ли не величественный Вавилон, который построил я в дом царства силою моего могущества и славу моего величия?» Еще речь сия была в устах царя, как был с неба голос. «Тебе, говорят, царь Навуходоносор, царство отошло от тебя, и отлучат тебя от людей, и будет обитание твое с полевыми зверями. Травою будут кормить тебя, как вола». И 7 времен пройдут над тобою, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его, кому хочет. Тотчас и исполнилось это слово над Навуходоносором. И отлучен он был от людей, ел траву, как вол, и орошалось тело его росою небесную, так что волосы у него выросли, как у льва, и ногти у него, как у птицы. По окончании же дней тех я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне. И благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил Пресносущего, которого владычество вечное, и которого царство в роды и роды. И все живущие на земле ничего не значат. По воле своей он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему: «Что ты сделал?» В то время возвратился ко мне разум мой, и к славе царства моего возвратились ко мне сановитость и прежний вид мой. Тогда взыскали меня советники мои и вельможи мои, и я восстановлен на царство мое, и величие мое еще более возвысилось. Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, которого все дела истины и пути праведны, и который силен смирить ходящих гордо.

Аллилуйя. Только Ты, Господь. Только Ты. Только в Тебе успокаивается душа наша. Только в Тебе мир Божий.

Я смотрю на маленьких детей, которые бегают у нас в церкви в перерыве воскресной школы. Думаю, какие они счастливые. Они как будто бы то поколение народа Божьего, которому дано было войти в землю обетованную. О Господи, как же мне хотелось, чтобы они не увидели той грязи, из которой Ты забрал нас, их родителей. Папочка наш Небесный, я должен признаться, если бы не Ты, то многих из этих малышей просто не было бы на свете, так же, как и не было нас, растоптанных грехами и пороками. Тогда, в день распятия, люди, издеваясь, надели на Тебя терновый венец.

0: слушаете радио.
1: Вы слушаете радио Пилигрим.
2: Доброе утро на радио Пилигрим.
3: Доброе утро, друзья! Приветствуем вас на радио «Пилигрим». Сегодня у нас в гостях Ольга и Вадим Рязановы. И говорим мы на тему «Современная церковь и реклама. Хайп или маргинализация?». Почему мы пригласили именно Вадима и Ольгу? Потому что они давно занимаются в сфере маркетинга, они делают сайты, и в том числе вот в нашей Краснодарской церкви «Вифания» тоже служат служение, связанное с этим направлением. Так что, я думаю, у нас сегодня будет интересный разговор. Ну, Ольга, Вадим, вы у нас первый раз на радио, зрители еще с вами, скажем так, не знакомы. Давайте мы немного познакомимся. Расскажите, пожалуйста, давайте с самого начала, как вы пришли к Богу? Можно кратко, а можно и подробно, если история такая интересная будет.
4: Да, доброе утро всем. Я коротко, у меня родители верующие, но не с детства. То есть они уже в довольно зрелом возрасте пришли к Богу, они с Вифании, и, наверное, через несколько лет они меня пригласили прийти на молодежную домашнюю церковь. У них она шла параллельно, взрослая и молодежная.
3: А вам сколько было лет?
4: Это был 11 класс, лет 16 мне, наверное, было. И конец, да, я помню, конец 11 класса. И мне мама говорит, ну, приди, просто пообщайся с молодежью, они на хорошие темы разговаривают, можно познакомиться, попить чаек с вкусняшками и так далее.
3: А у вас не было такой подозрительности, знаете, когда человек впервые приходит на подобное мероприятие, он такой, что куда это меня привели? Что это за люди? Почему не поют?
4: Наверное, нет, потому что так или иначе мы присутствовали на там крещение родителей, мы с сестрой, вот у меня сестра еще и старшая, и я так или иначе тоже видела, как это все происходит у них в церкви, иногда там бывало, для меня, ну, это не вызвало какой-то шок или удивление.
3: А, то есть не было такого, вот мои родители сошли с ума, решили...
4: Нет, потому что у меня еще бабушка, получается, это мама моей мамы, да, она... Ну, всю жизнь, как я ее помню, она всегда тоже ходила в церковь, там, Елизаветинская, на Широкую. То есть, получается, что мама, ее была верующая, что мама с папой тоже приняли крещение. Как будто бы я всегда с детства слышала о Боге, и для меня не было, ну, каким-то удивлением. Это, наверное, наоборот, как раз-таки...
3: Логично было,
4: логичное, да, что они тоже уверовали. И я вот пришла на домашнюю. Как раз там вот Вадим, мой супруг, был, там мы познакомились. И, наверное, через несколько месяцев я покаялась. Я ездила в церковь с родителями. А потом, наверное, через несколько месяцев приняла крещение. И как-то оно все встроилось в мою жизнь без каких-то сомнений.
3: А у вас не было, знаете, как рассказывают люди, которые не ДВР, а которые пришли уже в осознанном возрасте, что у них какой-то переломный момент случился, что вот как-то сильно их изменило было до и вот стало после. У вас не было этого до-после? То есть оно все как бы плавно, само собой, произошло?
4: Ну, если брать... В жизни, в самой жизни у меня некоторые сложности были, да, какие-то такого личного характера, переживания. И, наверное, вот когда я пришла в церковь, она мне больше помогла выйти из каких-то вот этих переживаний, потому что я потом достаточно быстро влилась в молодежное служение, потом я стала служить в молодежном служении. Каких-то переломных личных моментов, опять-таки, вот не было. Потому что как будто, ну, я вот всегда была, знала о Боге, всегда с ним была, всегда молилась. Нас бабушка учила «Отче наш», то есть «Отче наш», я там молитву с детства знала. И оно какое-то такое вот, все логично в моей жизни. Вот к этому как будто бы я и шла все свои 16 лет. Ну, не было никаких переломных моментов именно в осознании чего-то. Больше просто узнавала о Боге и больше понимала, что я на правильном пути, я там, где должна быть.
3: А вы чем дальше, тем больше в этом утверждались? Или были какие-то моменты, когда приходили сомнения? То есть у всех же людей бывает, а вдруг я не там, где я нахожусь?
4: Нет, она утверждалась.
3: Или нужно нахожусь?
4: Утверждалась. Чем больше я погружалась в какие-то служения, чем больше я утверждалась. Чем больше я общалась с христианами, тем больше я утверждалась. Чем больше я читала Библию, тем больше я утверждалась.
3: Здорово, как вас Бог привел вообще, без сучка, без задоринки.
4: Да, спасибо ему за это.
3: А, Вадима, у вас как история развивалась?
0: Да, я вот тоже Олю послушал. У Оли, да, у нее менеджерский такой момент, и в этом сила, и в этом и меня. Короче, я учусь у Оли, ряд моментов. У меня много было до-после, много переломных моментов. Вот. Если коротко, у меня в детстве, я когда рос, у нас были верующие семьи, соседи многодетные. Они потом уехали в Америку, когда мне тоже мало было лет. И, в принципе, Бога как-то я знал. Как-то мне сказали, что есть Бог, ну вот... Он там, мы здесь. Ну, как-то вот в детском таком возрасте.
3: То есть вы это просто приняли, что он где-то там есть, но к вам он никакого отношения не имеет?
0: Да. Вот я знал, что есть Бог, но я не знал, что с этим делать. Ну, как вообще, что, да, куда, что, зачем. Но семя было, у меня много было по жизни моментов таких сложных, ну, где-то даже, ну, таких опасных для жизни, где Бог хранил, я сейчас это вижу. Плюс я ему молился как мог в каких-то таких, когда попадал в какую-нибудь такую... плохую ситуацию, прям как мог молился, и в некоторых ситуациях прям явно видел, что это не люди, ну, это люди сделали, но даже в тот момент, еще до церкви, я понимал, что это что-то сверх вмешивается, и вот люди, которые вообще не причастны к той ситуации, приходили, решали ее, и я оставался на свободе, скажем так.
3: То есть у вас было понимание, что это что-то сверхъестественное?
0: Да.
3: Вот
0: да.
3: Что удивительно, я у скольких людей не слышу такие истории, почему-то это их никогда не приводило напрямую к Богу. То есть там была женщина, которая выжила при невероятных обстоятельствах, она говорит, я знала, что это было Бог, я спрашиваю, вы потом в церковь пришли? Она такая, нет. Мне потребовалось, чтобы у меня там произошли личные сильные трагедии. Почему это так?
0: Потому что я думаю, могу свое мнение, естественно, я тут буду только свое мнение и что вижу. Я думаю, что нету вот такой, знаете, некой дорожной карты, что человеку надо делать. У человека свой путь, и он пользуется опытом. Вот он в детстве какой-то опыт получил от родителей, от других, и мозг это записал. То есть, условно говоря, если ты упал, ты бежишь к маме. И это работает. Ну, то есть, мозг такой записывает. Ты упал, бежишь к маме, и ты живой. Все, так надо делать. И люди на опыт, ну, сильно надеются, и это как бы внутри работает. Соответственно, если что-то сверхъестественное произошло, я думаю, человек может что-то сверхъестественное поискать дальше. Не найдя, он ворачивается в свою колею.
3: То есть, ну, поэтому люди, вот, которые требуют, вот мы не верим в Бога, потому что мы не видели чудес. На самом деле, им чудеса покажи, это вообще не сработает?
0: Именно, я думаю так, тем более, если мы посмотрим на Новый Завет, особенно, да, сколько там от Христа чудес требовали, помните, много этих, и он не давал их, потому что, более того, помните притчу, когда этот Лазарь, если я не ошибаюсь, к Аврааму пришел богатый, говорит, пошли. Он говорит, нет, у них есть, ну, путь есть. Если даже пошлю, ну, не сработает. И иногда это так. Я прям вижу, что это процесс определенный.
3: А у вас в итоге-то что случилось?
0: Да,
3: что...
0: быстро. У меня, получается, уехали друзья, но был здесь друг очень хороший, как раз Леша Горбунов. Он сейчас тоже здесь живет, и мы с ним общались, и в какой-то момент он, видимо, за меня молился и привел, говорит, поехали, съездим в церковь. Повез меня в Вифанию, на Ягодина она тогда была, масштабная, и меня это, я такой, мне это нравится, я зашел, масштаб.
3: Вам тусовка понравилась?
0: Ну, в целом атмосфера и объем. То есть, мне нравится качество. Ну, то есть, там вот стадион Краснодар, условно говоря, парк, да, вот это все. Вау-эффекты, как бы, я на них обращаю внимание. Ну, и, естественно, я почувствовал, что что-то там. Потом опять скатился в свое. Потом были сложности, с которыми... И что нравится, Леха периодически, он такой... Че, как дела? Периодически мы созванивались. Он говорит, ну, если что, знаешь, куда идти. И ничего не говорил. И я вот как-то тихим сапом туда дошел, покаялся. прошел это обучение крещению. Крещение было, ну, путь долгий, это не сразу все отлетело, но что-то сразу отлетело. Вот этих переломных моментов было много, на самом деле.
3: А что отлетало постепенно? Было что-то, что отлетело, а вы даже не знали, что новое мешает?
0: Фух, я думаю, такого много было, если вспомнить. Ну, вот сразу отлетел мат, там вот сквернословие, оно прям, ну, вот. Кое-что не сразу отлетало, надо было долго промаливать. Что еще? Ну, какие-то понимания жизни, я не знаю, небо стало ярче. На него, по крайней мере, начал ты смотреть, ты радуешься дню. Ну, это вот все было, вот эти вот все моменты. И вообще, да, если сказать про Леху, про Алексея, он красавчик, он потом мне дал книгу по профессии, которой я начал потом заниматься в итоге, и... Три момента. Вот Леха привел в церковь, второе, дал книгу, я понял, что через книгу можно учиться, и это рабочая история, это классно, самообразование. И третье, он дал книгу по профессии, которой я потом в итоге начал заниматься, и вот Бог через это, в принципе, в деятельность мою и привел меня.
3: Понятно. А сейчас вы в церкви чем занимаетесь? Вот вы тему профессии затронули?
0: Мы в церкви относимся сейчас к медиа служению. В церкви
3: Вифания. Вы вдвоем там, правильно?
0: Да. Угу. Оля к организационным моментам, ну, если что, в двух словах скажешь, да. Не так давно Виталий Сергеевич Накул нас поставил в Краснодаре на библейские принципы управления финансами. Вот такое служение, оно новое, ему чуть меньше года. Вот здесь вот как бы представлять, смотреть, ну, вот именно по Краснодару вот двигаться в этом направлении.
3: О чем курс?
0: Курс, так, там несколько, давай ты, наверное, скажи, да, ну я ж, смотри, я много поговорил сейчас прям.
4: Да, хорошо, курс о том, как правильно управлять финансами на основании Писания, Библии, и там это больше не о финансах даже, естественно, они там тоже присутствуют, как о наших личных взаимоотношениях с Богом. Там 9 тем, они все разные. Там есть и тема «Последняя вечность», там есть и тема «Кредиты», и «Долги», и «Дети», и «Супружество». Очень интересный курс. И служение «Библейский принцип управления финансами», оно относительно новое у нас в церкви. И вот «Компас», вот этот курс «Компас», это, наверное, одно из как бы подслужений, одно из ответвлений этого служения в дальнейшем. Мы, конечно, очень хотим его развивать с помощью всех членов церкви, чтобы они тоже поддерживали это служение. И для подростков хотим сделать тоже отдельный курс. И для супругов, и он уже есть. И если будет возможность, мы тоже можем его внедрить. Также вот, наверное, к вопросу о том, где мы еще в служении, это медиа, я не помню, ты говорила или нет.
3: Да, Вадим упомянул, что, ну, я так понимаю, у вас разработка сайтов, продвижение сайтов, это ваша работа?
0: Да, у нас маркетинговая компания на данный момент, команда, компания, вот, с Олей мы тоже сотрудничаем, у Оли стратегия по соцплощадкам, по СММ, ну, все соцплощадки, это стратегия и реализация этой стратегии, это вот Олино направление, там, где нам это нужно, ну, Оля это закрывает. На мне все управление, разработка, продвижение, ну, именно комплексный маркетинг, просто...

0: вопрос, как выглядит образ современной церкви в глобальном и русскоязычном интернете, и успел ли вообще этот образ, вот, например, у нас в странах СНГ сформироваться, и можем ли мы как-то на его формирование повлиять?
1: Повлиять точно можем. Опять же, это мое мнение, да, что я вижу, потому что тут смотрите, какой еще момент. Так как мы вот в маркетинге же двигаемся, маркетинг – это, да, привлечение внимания к тому или иному продукту. И там, если в двух словах сказать, есть сегменты. Чтобы маркетинг был успешный, его нужно делать на определенный сегмент аудитории. Аудитория – это вот все люди. К примеру, вот если мы возьмем... целевая аудитория – это христиане, те, кто вот верят в Христа, признают и так далее. В ней есть православные, протестанты и так далее, и так далее, и так далее. Это вот большие сегменты аудитории. Потом в этих больших сегментах еще есть сегменты. Вот. И я к чему это говорю? К тому, что я тоже определенный сегмент человека, который потребляет определенный контент. Я вижу не все, я не могу говорить, ну, за всех, за глобальную, за Россию, понимаете, да, я могу говорить только то, что я вижу по моим интересам и так далее. Меня радует, что сейчас в России больше информации, я считаю, ее больше должно быть, больше информации, потому что в свое время, когда я начинал изучать, вообще учиться, то мне приходилось в основном идти в светские курсы по сайтам, по разработкам, вот по этому всему.
0: А информации больше какого толка? Учебной?
1: Вообще всей, и учебной в том числе. То есть сейчас можно найти какую-либо информацию, курс учебную. Ну, я просто больше за учебную говорю, потому что, ну, меня это коснулось. Вот. Можно находить, которые дают в церквах, которые вот... там эксперты с хорошим опытом, они начинают о себе заявлять, ну, потому что...
0: Ну, то есть больше возможностей для самообразования какого-то, правильно я понимаю?
1: Самообразование возможностей было больше, и я хотел подчеркнуть, что больше сейчас именно люди, верующие в Бога, дают вот это информации, ну, другим верующим.
0: А, вот имеете в виду курсы, всякие семинары, открытые лекции?
1: Семинары, курсы, свое мнение, блогерство некое, да, вот, то есть, как бы, потому что потребность в этом есть, она никуда не денется. Сейчас самое ценное – это внимание. Ну, объективно, внимание, если мы разберем, то бренды гонятся за вниманием, внимание людей ограничено, там, определенными часами, и все площадки в интернете, все гонятся за тем, чтобы их внимание было на их площадках, а блогеры, чтоб на их каналах. И туда очень большие ресурсы направляются. И я рад в том, что становится больше каналов сообществ блогеров, которые, ну, братья наши и сестры, которые выходят и выводят там свое понимание или свои какие-то продукты в интернет.
0: А как вы считаете, вот подобное наличие большого пласта информации, у нас же в христианской среде много людей, которые высказывают свое мнение, но оно не всегда соотносится с учениями церкви. То есть здесь, с одной стороны, площадка для обсуждения интернет, а с другой стороны, это место, где могут, как на дрожжах, всякие там ереси, уклонения всякие быть. То есть как отличить одно от другого? На светских площадках мы понимаем, что у человека можно запросить образование, там человек, может быть, какому-то университету принадлежит, это чьи-то лекции. А здесь, как бы, в христианской среде нет такого количества институтов, которые могут восполнить. То есть там много информации, которую никак не проверишь, кроме как вот сидеть из Библии сверять или у пасторов своих спрашивать. Нет ли в этом опасности?
1: Опасность есть. Я буквально чуть-чуть, да, вот мнение хочу. Опасность точно есть, нам точно нужно это сверять, но если мы даже по Библии, да, вспомним, я место точное не назову, где Павел говорил, что если там пророчествует кто, то лучше, чтобы это несколько делали и были, кто рассуждали об этом. То есть Павел призывает к такому, не даже в то время, не к безоговорочному принятию информации и пророчеств. Он призывает к тому, чтобы рассуждали.
0: Ага, да, это первое послание к Коринфянам, 14 глава, 29 стих. О. И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают.
1: Вот, да, я не так давно тоже об этом размышлял, где-то нашел, что двое или трое, во-первых, да, ну, то есть это уже разница, какое-то мнение. И рассуждение. То есть он говорил, рассуждайте, да, ну, не надо, вот, сказал, все, приняли, поехали, да. Вот,

0: потому надо рассуждать. Я думаю, что вообще это вот как критическое мышление. Это Оля скажет об этом. Очень важная штука в нашем мире. Что я хотел сказать, что смотря некоторых светских ребят по образованию, они часто тоже прибегают к довольно здравым мыслям. Они сейчас нормально говорить про Бога, про веру. То есть те люди, которые вроде как не воцерковлены, ну, по крайней мере, я не знаю, что они посещают какую-то церковь, какие-то вот деятели бизнеса публичные, очень хорошо, ну, прям приходят к тому, что нужно там о людях заботиться, нужно, ну, контекст Бога, он прям, ну, есть такой линией.
1: А вы замечали, что когда контекст Бога присутствует, знаете, как такой легкий флёр, когда об этом не говорится прямо, люди это хорошо воспринимают, такие, да, надо задуматься о вечном. Но когда ты говоришь, что ты из протестантской церкви, и вот это мое мнение как христианина, совсем другое отношение. То есть, во-первых, в русскоязычном интернете очень подозрительно относятся к протестантским церквям. Много выливается хейта.
0: Я вот вспоминал, я посмотрел немножко вопросы и вспоминал примеры. У меня вот нету примеров хейта, честно говоря. Я вот как-то общаюсь с людьми, с разными. У меня мама была такая, ну, она в православную ходила. И там, да, в моменте были определенные моменты, она мне накидывала, что, типа, куда ты пошел, ну, так вот, в этот. Но видя, что происходит, она-то видела все мои приключения, скажем так, видя результат, она принимала меня. Ну, то есть, она хотела бы, чтобы я в православную ходил, но было принятие того, куда я хожу. И вот с кем я общался, вот не было у меня с кем-то вот таких прям заруб.
1: А, ну, это личные взаимоотношения, да. А в интернете это люди не боятся говорить.
0: Да, но в интернете я тоже почему-то, может быть, я не видел. Я вот не видел именно, ну, когда, допустим, поднимается тема о Боге, и вот в комментариях или где-то это вот вы там с Америки, протестанты,
1: сектанты.
0: Вы не... Да-да-да, вот я не сталкивался. Вот на моей истории я не сталкивался.
1: Может быть, это зависит еще от площадки, потому что я сижу на молодежных площадках и иногда в ТикТоке еще, и там этого достаточно. Там почему-то все считают себя очень умными, чтобы писать такие вещи, и прям с большой волной хейта сталкиваются ребята, которые ведут личные христианские блоги. Я понимаю, почему в Ютубе этого может не быть, потому что там лента алгоритмов, она как-то более гибкая, что ли, и вам показывают только то, что вам интересно. То есть атеистам не будут показывать христианские блоги. Вот это, кстати, проблема евангелизации в сети, что ты можешь евангелизировать, но тебя просто не покажут людям, которым это неинтересно.
2: Ну, я бы хотела сказать по поводу хейта. К сожалению, сейчас в мире очень много людей, ну, где-то на что-то обиженные, где-то озлобленные, что-то у них какие-то неурядицы семейные и так далее. И хейта на самом деле достаточно на всех. То есть они успевают и христианам написать, они пойдут потом и бизнесменам напишут, они пойдут потом и певцу какому-то напишут. То есть в этом смысле я, сколько я тоже наблюдаю за теми, кто ведет христианские блоги, у них есть негативные комментарии, есть много позитивных, есть много актуальных вопросов. И я тоже сталкиваюсь, наверное, большую часть с тем, что русскоязычное пространство сейчас, оно более лояльно относится все-таки к христианству, протестантизму к тому же. Потому что если офлайн взять, у меня дети, они открыто заявляют своим одноклассникам о том, что они христиане, и у меня дети не слышали ни одного плохого в сторону или унижения. С ними, наоборот, хорошо общаются. Родители подружек там хвалят мою дочку, что она хорошо себя там ведет, она хорошая девочка. Ну, то есть вообще и она приглашает в церковь своих подруг, они туда приходят. Что касается интернета, здесь, я думаю, такой момент. Очень много может быть хейта от того человека. Это, скорее всего, знаете, от поколения зависит. Мое поколение и старше, оно, может быть, немножко настороженно относится к таким христианам, и просто потому, что у них мало информации о христианстве.
1: Вот образ церкви протестантской, он как будто какой-то непонятный, да, не сформировавшийся.
2: Его только сейчас начинают формировать, да, благодаря как раз-таки церквям, личным блогам, каким-то анонсам мероприятий или трансляции этих мероприятий. Только сейчас люди начинают вообще понимать, что это такое, что это не так закрыто, как они думали, это не так страшно, это не так грустно, и там не только люди травмированные какие-то, так далее, там и бизнесмены, там и там депутаты, и юристы, да, то есть разные направленности. Поэтому здесь это формируется, вот отвечая на этот вопрос, это формируется сейчас. И это самое прекрасное время сейчас для церкви войти в это формирование, заявить о себе и рассказывать о себе людям, чтобы как раз-таки минимизировать этот хейт и более четко сформировать понимание у людей, что значит христианство, что значит протестантизм и так далее.
1: А как это делать? Как церкви правильно сформировать мнение общественное о себе? Вот вы как маркетологи можете мне сказать, как у продукта формируется репутация? Хотя, конечно, церковь назвать продуктом, это так странно звучит.
0: Согласен, но я вот, кстати сказать, про продукт тоже всем объясняю, с кем общаюсь, и я говорю, что продукт – это вот деятельность, которой занимается компания, что бы она ни делала, продает услуги, да, вот. Это продукт, говорю, вот деятельность, чтобы мы, потому что я поначалу, когда термин этот не вывел, приходилось очень много слов тратить тем, кто услуги продает, а потом там товары и так далее. Я говорю, вот продукт, все. Вот. Если про церковь, продукт – это как будто бы, ну не как будто бы, а спасенные, ну, то есть, или Слово Божье, да, наверное, даже Божье, евангелизация, да, мы возьмем, наверное.
1: Продукт деятельности церкви?
0: Да.
1: Это, наверное, суть деятельности церкви, а продукт – это как раз-таки спасенные.
0: Спасенные, ну да, наверное, да.
1: А, нет, наверное. Я имею в виду поговорить о продукте, именно продукт как медиа-образ.
0: Да, я не туда пошел. Медиа-образ, смотрите, вот я вернусь к тому, что есть сегменты, у маркетинга очень важно определить сегменты, потому что если ты будешь рекламироваться на всех, то у тебя не хватит ни денег, ничего не хватит.
1: Вот, а разве это не проблема? Потому что церковь, она же для всех. Она для верующих, для неверующих.
0: Да. И что я сейчас вижу? Давайте так. Вот с чем я сталкиваюсь, что я вижу, это то, что мы сейчас кое-как начинаем брать пласт верующих. То есть смотрите, в чем суть. Мы с чем столкнулись? Есть события в церкви, очень хорошие события. И есть даже люди, которые горячие, ну, в маркетинге мы градируем, есть холодные, которые вообще о продукте не знают, теплые, которые, ну, более-менее что-то, и горячие, которые прям потребляют его, да, то есть вот прям. И есть пласт даже горячих людей в церкви, которые не все события знают, которые их бы могли зацепить. С чем это связано? С большой информацией и суетой, давайте будем честны. То есть, как я говорил, что любой продукт другой жизнедеятельности, там, бизнесов и так далее, ЖКХ и заработок денег, все это претендует на время людей, и оно забирается. И забирается, мне кажется, больше, чем раньше. То есть, там, по статистике, если мы посмотрим, человек столько информации за день сейчас потребляет, не специально, просто вот идя, смотря вывески, то информацию, там, уведомления, там, не знаю, в десятки раз больше, чем там лет 20 назад, 30 раз, в десятки раз. А это все ложится на тот мозг, который у нас есть. Ну, то есть...
1: Который со времен 15 века не сильно изменился.
0: Он и не меняется. У него, да, такая задача, что он вот, у него есть свои, да. И вот в чем мы видим сложность, что очень классные продукты церкви, ну, мероприятия, давайте так, не доходят до своей целевой аудитории.
1: До христиан.
0: Да. Угу. Суть в чем? Это не значит, что мы не говорим, мы говорим об этом. Есть каналы, да, есть чаты, есть объявления в церкви. Но иногда это превращается, как это ни печально, в такой некий белый шум. Ну, это есть. И мы сталкиваемся с тем, что людям надо больше говорить о каких-то хороших мероприятиях, потому что церковь трудится, слава Богу, вот за нашу церковь много движений, мы видим другие церкви, вот в служении, в бизнес межцерковном мы сталкиваемся со служителями, где много тоже делается хороших мероприятий для разных служителей, для разных служений. Но видим тенденцию, что меньше людей их посещает, причем тех людей, которым они нужны. И к чему я это? К тому, что у нас одна из первых задач – это как бы просто до тех, до своих доносить, что есть мероприятия.
1: Хотя бы до своих докричаться.
0: Да, вот я к тому. То есть и сейчас эти технологии мы стараемся использовать, в это смотрим, чтобы хотя бы пробить до своих.
1: То есть если молодежь в церкви занимается постоянно думскроллингом или ставит ленту Ютуба, шорты, там всякие рилсы, то церковь должна не вытаскивать их оттуда, а сама прийти в эти шорты, в эти рилсы и сказать: «Хей, привет, я здесь, ты не забыла обо мне? Давай на собрание».
0: Да, у нас вот был семинар по PowerPoint, помнишь? Вот, и там Денис предложил такую тему, чтобы нас пригласил. Немножко мы взяли время по... Что там было?
2: У меня Telegram было.
0: Да, у меня про интернет, как мы можем, в интернете представляться, да, как христиане. И я когда готовился, Иришка помогла мне, там очень здравая мысль такая была, интересная, про Павла, это он текст мне составил, что говорит, если бы Павел жил в наше время, он бы использовал каждый пиксель для того, чтобы дотянуться до человека. Это не я придумал, но мне понравилось. Может, даже еще круче там звучит, я посмотрю в заметках. И я думаю, а ведь так. Если мы возьмем Павла, насколько я его увидел, да, насколько я прочитал, он действительно любую возможность использовал, чтобы благовествовать. И если бы Павел был сейчас, он, мне кажется, выбирал бы самых топовых блогеров, самых топовых, мне кажется, и шел бы к ним, завоевывал бы их, а через них людей. Мое мнение. Я думаю, к мистер Бисту бы он как-то пробрался. Это я так думаю, это мне так вот открылось, что он бы искал, мне кажется. Хотя не знаю, вот есть такое мнение.
1: Слушай, это очень интересная точка зрения, потому что есть люди старшего поколения, да и молодежь, которая, может быть, относится с подозрением к своей мысли о том, что церковь должна себя как-то особо ярко продвигать в интернете, что христиане должны сильно продвигаться, не уводит ли нас это от сути церкви, мы пляшем перед ними, пытаемся завоевать их доверие. А зачем, если церковь не для этого создана? Не теряем ли мы здесь?
0: Для чего тогда? То есть, смотрите, момент в чем. У нас такое сейчас время, когда сам интернет и все медиапространство очень сильно влияет на людей. Это так. Даже на дедушек и бабушек. Просто есть дедушки и бабушки, которые ТикТок смотрят. Есть такие. И влияние серьезное, им пользуется, враг точно пользуется, враг людей этим, однозначно мы это видим. И если, в общем, было такое мнение, я как-то общался, что, если Богу надо, Он сам приведет. И я супер согласен, и Бог приводит. Но как будто бы в наше время у нас есть, некая деятельность, особенно у тех, у кого, кто лидеры мнения, на кого, кто интересен. Он создал канал, есть такие люди, христиане тоже, он просто создал канал. Есть люди, которые пыжатся, делают прям много контента, и у них, еле-еле. А есть люди интересные, он просто создал, пишет, что хочет, и на него просто подписываются. Он не ведет, есть такие.
1: И... А потом приходят маркетологи такие: как он это сделал?
0: Да.
1: И разбирают пошагово.
0: И я к чему? К тому, что у нас есть деятельность, которая, нам нужно делать, и учитывая нюансы нашего времени. Я это к тому, что...
1: Не стоит бояться интернета?
0: Не бояться точно, я бы тоже не... Я бы как минимум охватил бы ту аудиторию горячую, если мы, опять же, возьмем маркетинг, я заканчиваю, возьмем маркетинг, есть такая лестница Бена Ханта по теплоте к продукту. 5 уровней, рисуют иногда 6, внизу и первый уровень, люди, которые совершенно не нужен этот продукт, они о нем не задумываются. Вторые, у них периодически бывают ситуации в жизни, когда продукт компании нужен. Третьи, это те, кто начинают искать продукт компании. То есть, тут на примере можно, медицины, ничего не болит, вообще не задумаешься. Услышал у того какие-то мысли есть, аллергия. Чувствуешь признаки аллергии, начинаешь искать, где ее. Четвертый признак – это уже выбираешь продукт идешь и выбираешь прямо у компании. И пятый ты покупаешь. Ну, пятый уровень, самый горячий, он прям покупает. И если мы возьмем лестницу Ханта, то мы работаем сейчас, я вижу очень хорошо, мы можем работать с третьим уровнем и выше. То есть у нас был опыт, мы размещали рекламы христианских событий, и мы просто пишем, ну, христианская конференция, и все, и мы уже в своих попадаем. Понимаете, да? То есть они уже как минимум на третьем уровне. Вот. И я вижу, что как минимум мы с этим должны работать. То есть не стоит, наверное, идти в какие-нибудь там паблики.
1: Типа двача.
0: Ну, что, я не знаю, что это, но да. И начинать там вот колбасить. Я думаю, что вполне себе мы можем и нужно начинать хотя бы со своих. Как вот я раньше сказал, что белый шум, он есть. Ну, вот. А они есть. И вот их вытаскивать хотя бы тех, кто как бы наши с третьего уровня и выше.
1: Хорошо, я предлагаю сделать небольшую паузу на новости, и мы к вам, друзья, вернемся.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».
4: Посланник Папы Римского по урегулированию конфликта на Украине кардинал Маттео Дзуппи не будет служить мессу и встречаться с верующими в Москве во время своего визита в Россию, сообщили РИА Новости в архиепархии Божьей Матери. Ранее Дзуппи заявил РИА Новости, что планирует посетить Россию в конце сентября. В этот раз только государственная программа встреч с верующими и публичных богослужений не предусмотрена, сообщили в архиепархии. Кардинал Дзуппи в последний раз служил мессу в Москве в Кафедральном соборе непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии во время визита в Россию в июне 23 года. После этого он бывал в Москве в октябре 24-го. Искусственный интеллект открывает новые возможности в освещении традиционных религий, но лишь при условии осознанного использования. О том, какие риски несут нейросети и почему они никогда не смогут заменить человека, обсудили участники мастер-класса «Использование искусственного интеллекта в освещении традиционных религий. Возможности и ограничения», который прошел в ММПЦ «Россия сегодня». Главный вопрос при работе с искусственным интеллектом, как рассказала начальник управления просветительских проектов Международной медиагруппы «Россия сегодня» Наталья Тюрина, это достоверность информации и соблюдение информационной гигиены. Нельзя доверять тому, что вам выдает искусственный интеллект в каждом первом случае. Также важным ограничением является подмена образов и контекстов. Искусственный интеллект изображает те или иные процессы и явления так, как он их понимает, на основе того, что уже живет в цифровом мире. Но это не значит, что так оно и есть на самом деле. И это тоже очень серьезная проблема, пояснила она. Более 40 церквей в округе Дхаматри индийского штата Чхатхисарх ограничили вход для нехристиан. Теперь посещать богослужения в этих церквях могут только христиане. На входах появились объявления на языке хинди, предупреждающие нехристиан, что они могут войти на территорию церкви только на свой страх и риск. Среди церквей, принявших такое решение, 116-летняя меннонитская церковь Сунгирганч, одна из известных церквей округа. При церкви также работает больница, которая ранее подвергалась проверкам из-за обвинений в принудительном обращении людей в христианство. По словам генерального секретаря христианского форума округа Дхаматри Даймона Филуса, ограничение стало мерой предосторожности для защиты христианских общин. Решение связано с новым законом штата Чхатхисхарх о свободе вероисповедания, который ужесточает правила, связанные с обращением в другую религию, и предусматривает наказание за обращение с помощью силы, обмана или материальной выгоды. В Англии завершено строительство первых сегментов «Вечной стены отвеченных молитв» масштабного христианского памятника, который возводят недалеко от Бирмингема. В будущем сооружение будет состоять из 188 бетонных сегментов высотой около 52 метров, сообщает The Christian Post. Идея проекта появилась в 2004 году. Во время Пасхи основатель проекта Ричард Гэмбл нес крест через Великобританию и молился о том, что делать дальше. Тогда у него возникло видение национального памятника, который рассказывал бы о том, что Иисус сделал в жизни людей. В итоге появилась идея создать стену с 1 миллионом кирпичей. Каждый кирпич будет символизировать историю отвеченной молитвы. Гэмбл признается, что вначале сам считал эту идею почти нереальной. У него не было ни земли, ни денег, ни необходимых знаний для строительства такого объекта. Около 10 лет он молился и обдумывал эту идею, прежде чем начать работу над проектом. В США суд запретил матери водить дочь в церковь после жалоб на психологический вред. Верховный суд штата Мэн оставил в силе решение, по которому отец получил право запрещать 13-летней дочери посещать евангельскую церковь матери. Девочка начала испытывать тревогу и панические атаки после проповедей о конце света, аде и о том, что ее неверующий отец будет страдать вечно. Суд отдельно отметил, что проблема заключается не в христианстве как таковом, а в конкретных посланиях церкви и их воздействии на ребенка. Во время одного богослужения пастор посвятил спору родителей 6-минутную молитву, почти 30 раз назвал членов семьи по именам и представил отца как врага, преследующего веру дочери. Мать считала такое выступление допустимым и заявляла, что закон Бога для нее выше закона государства. Теперь мать не может водить дочь в церковь без согласия отца, а по другим религиозным вопросам родители должны договариваться, но при споре последнее слово остается за отцом. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Друзья, мы снова с вами. Я напоминаю, что в студии на сегодня Вадим и Ольга Рязановы. И говорим мы на тему современной церкви и как бы церкви в интернете в современном. Скажите, вот какие конкретные принципы общения с миром нам предлагает Библия? То есть как нам, христианам, себя ставить и как церкви себя ставить в правильную позицию по отношению к миру, прежде чем мы выйдем и будем что-то говорить в интернете, где нас все будут слышать?
2: Да. Получается так, что очень много есть блогов, личных блогов христиан, которые заявляют и открыто говорят о Боге, о своих, своем веровании, да, своих убеждениях, мировоззрении, ценностях. И так или иначе они могут где-то столкнуться с каким-то негативом. В комментариях или лично им могут что-то говорить. И тут важно помнить, что ты христианин, понимать, что за тобой более пристальное внимание всех, чем за другими людьми, потому что, может быть, христианство не для всех понятно, что это такое, что это за люди и так далее. То есть, если по библейским, да, на библейском основании, по библейским принципам, то это всегда уважительно относиться к людям, с которыми ты общаешься, которые тебя смотрят, которые
1: даже если они ненавидят тебя,
2: которые тебе негатив пишут или говорят, потому что у нас вообще много вот в Библии написано о смирении, чего нам очень часто не хватает, о терпении, о уважении, да, собеседника, даже если у него другие взгляды.
1: А если он эти взгляды высказывает агрессивно?
2: Да.
1: Вот пришел и такой: «Бога нет, вы все идиоты, я один умный».
2: Да. Ну, хейт, он всегда есть везде, и это только не только на христиан. Кстати, вот это тоже важный момент, что не нужно христианам принимать это, что только его хейтят, только потому что там у него какая-то вера непонятна для того человека, который его хейтит. Я бы, наверное, рекомендовала точно не вступать в какие-то споры, то есть какая-то конструктивная критика, на которую какие-то вопросы в комментариях, на которые, конечно же, хорошо было бы ответить, опять-таки, с уважением. Но когда уже переходит на то, что человеку просто хочется тебя где-то задеть, ему не важно даже, что у тебя там за вера, где-то нелестно о тебе сказать, вот тут, наверное, нужно понимать этот стоп, где ты дальше не переходишь на споры, а тем более на богословские споры, потому что человек, который не знает о христианстве ничего или знает мало, он даже не поймет, скорее всего, какие-то речевые обороты, которые ты ему говоришь, или вообще о чем ты ему рассказываешь, потому что он вообще в другом каком-то своем мире. То есть вот в споры, наверное, точно не входить, потому что это очень сильно подрывает твое представление о тебе, как о христиане, неважно, это интернет, это церковь. Вот есть такой хороший момент. С детства я помню, кто-то мне сказал, что делай наедине, когда я еще вот не знала Бога, делай наедине то, что ты бы делала, ну, допустим, общайся так, как ты бы общалась при маме или при папе, допустим, со сверстниками. Или там, да, раньше там у меня сверстники там курили, пили, я этого не делала. То есть, потому что все боятся, что мама, папа негативно говорит. Потом, когда я уверовала, я поняла, что мой критерий, мой ориентир – это делать то и так, как будто бы со мной всегда Иисус. Вот он стоит рядом со мной, он ходит рядом со мной, он смотрит на меня, он слышит меня. И вот это вот хороший такой ориентир, когда мы и в церкви, и в жизни, в светском общении с людьми мы одни и те же. Мы не играем роли в церкви, мы не играем потом роль студента, мы не играем потом роль там, отца или мамы, и мы везде разные, ведем себя по-разному. Тогда вообще диссонанс у людей случается. Почему он видит тебя в роли мамы, например, дети одни, а потом в воскресенье он видит тебя в другой роли. То есть всегда вот за собой следить, себя останавливать, набираться терпения, смирения. Это очень важно. Потом из этого и складывается представление о христианах.
1: То есть никакой дискуссии на повышенных тонах, капслоком в интернете, да и в принципе дискуссии на богословские темы в комментариях не стоит делать.
2: Дискуссии можно, споры, наверное.
0: Я буквально пару моментов. Во-первых, комментарии в интернете – это отдельное искусство, отдельная тема, отдельный баттл, однозначно. И чаще всего, если мы посмотрим, то такие прям зарубы делают с каких-то нонейм-аккаунтов, без аватарки и так далее, потому что, ну, в интернете можно закрыть свою личность. Вот мне нравится у этого, у Тимы, когда мы, ну, там, это Оля знает, проходим какие-то штуки, он всегда на аватарку смотрит, потому что аватарка как минимум, это какая-то базовая штука, что ты начнешь ассоциировать себя с этим аккаунтом, и уже человек, ну, чуть-чуть по-другому себя ведет. Вот, и у многих таких, ну, жизнь у людей разная. Есть, вот я могу сказать, и подготовленные, по самое не балуйся, прочитанные, начитанные, но они видят цель свою вот именно захейтить эту всю историю по разным причинам. Я имею в виду вот христианство и так далее, они могут начитанные, и их задача именно идти в полемику. Но чаще всего это тоже какие-то нонеймы, может быть, есть и с аватарками. Ну, в общем, еще интернет, видите, он дает возможность высказывать и, ну, не быть тут лично офлайном. Это развязывает руки однозначно. И я бы что? В комментариях как будто бы можно идти, но какой-то конструктив желательно, потому что обычно еще люди какую-то боль выносят. И иногда не ты им плох, потому что все, мы же на свой счет воспринимаем. Вот боль у него была, он тебя увидел, вылил туда. Если получится зацепить просто его боли, как-то там пойти, что-то там, ну, может быть, даже это как и лечение будет. А если поддерживать его хейт, то там, да, только будет хейт. Соответственно, в комментарии можно идти, ну, в какую-то конструктивную переписку. Если ее нету, если цель у человека, там, бывает цель, ему все равно, что вы напишете, он просто свое будет гнать, то иногда есть кнопка там заблокировать, там, там удалить. Она нормальная, она хорошо сделана на многих площадках.
1: Мы ей даже пользовались тут пару раз на Радио Пилигрим.
0: А это хорошая штука, на самом деле. В этом вообще нет ничего. Если льется непонятно что, вот просто льется. Надо убирать, и все. Это нормальная история.
2: Кстати, я бы, наверное, еще порекомендовала тем людям, христианам, которые ведут хорошо свои блоги, успешно, им это нравится, но их немножко тормозит вот эти комментарии, хейт и так далее. Просто закройте комментарии, там, блокируйте человека, чтобы вам, да, естественно, вот эти вот преграды, они всегда будут, тем более у христиан, тем более в том, что мы несем благую весть, это всегда было и есть и будет. Если что-то мешает, это нужно просто устранить, ну, грубо говоря, и пока человек не будет достаточно, может быть, зрелым для того, чтобы с этим как-то работать, с этими комментариями, где-то в обсуждении вступать, конструктивно что-то писать. Это просто можно перекрыть комментарии, блокировать пока людей, которые прям переходят на личности, на оскорбления и так далее. Это не нужно терпеть. И чтоб, главное, чтобы это не мешало христианину вести дальше свой блог, вести благую весть, показывать свою христианскую жизнь и больше людям показывать, что значит христианство.
1: Да, а у меня тоже есть мнение на этот счет. Я считаю, что вообще не стоит ни с кем, ни о чем разговаривать в комментариях, особенно если это христианский блогер, особенно с ними вести дискуссии. Ну, одно из негласных правил интернета гласит, что не кормите троллей. Тролли — это люди, которые... Ну, их цель единственная — это задеть вас, вывести вас из себя и так далее. Но даже если это не тролли, даже если это просто обычные люди, которым там что-то не понравилось, я считаю, что любое ввязывание в дискуссию на богословскую тему, оно не то что опорачивает, но скорее... оно точно ничего полезного не внесет, и человеку очень легко запутаться в этом. Uh-huh. То есть он здесь вступил в дискуссию, здесь вступил в дискуссию. Это вообще не надо, и я вообще за то, чтобы блогеры не общались вообще никак с людьми в комментариях, особенно если они пишут хейт. Если какой-то конкретный вопрос, там, где находится ваша церковь, или по каким этим у вас собрания проходят, пожалуйста. Но я просто вижу, как из этого в интернете рождаются скандалы, и как люди иногда очень плохо выглядят, когда они пытаются спорить в комментариях с кем-то. И это сразу как-то, что ли, опошляет все, понимаете? Угу. Нет у вас такого ощущения?
2: Да, и на основании вот одного человека, да, который ведет этот блог, может строиться представление, вот, допустим, там, что все христиане такие и так далее. Потому что мы... У многих есть компетенции даже, образования богословские, да, вот именно теологические, чтобы вообще эти богословские споры вести. Допустим, я тоже заканчивала...
1: Поближе к микрофону.
2: Заканчивала бакалавриат, но чтобы сейчас сказать, что я стопроцентно готова какие-то богословские споры вести. Тут же еще даже интерпретация, даже у христиан, они иногда не понимают, а так говорят, и так говорят, и вроде бы и так правильно, да, и тогда ты идешь к старшему пастору, и это у него уточняешь. То есть тут даже, наверное, не у всех, а из, ну, у самого малого количества есть вообще компетенции, чтобы спорить на какие-то темы. Можно высказать свою точку зрения как христианин, почему ты то-то делать, но я согласна, не кормить, не подкармливать это, не развивать это, тем более.
0: Я бы тут добавил, что именно формат онлайна, просто про что я, да, еще раз подчеркну, вот этих комментариев, когда обезличенно, когда ты в онлайне, далеко друг от друга, вот этот формат, он, ну, не тот формат, где вот, соглашусь с вами, что не тот формат, где надо вот что-то доказывать, спорить. Потому что когда лично, там другая. Как это я смотрел многих тоже там комментариев блогеров, и чаще всего вот крупные, они говорят... Почти никогда не было, чтобы кто-то подошел и тебе вот в лицо захейтил. Даже если он тебя хейтит в интернете, он придет, сфоткается и это.
2: Автограф возьмет офлайн.
0: Да. То есть, вот сколько я видел комментариев, то есть, в реале тет-а-тет это другое общение идет. И оно правильнее, как будто бы, да, лучше бы, ну, не цепляться с троллями, это лучший вариант. Я думаю, тоже, да. Потому что формат не тот.
1: А вот я, когда к эфиру готовилась, мне такой вопрос подкинули. Не перекладываем ли мы на медиа свою ответственность за создание церкви? То есть мы можем сделать красивую картинку, выпустить красивые клипы, здорово снять нашу церковь, какие-то шутки там придумать, и люди придут именно на вот эту внешнюю рекламу. Они будут ждать классные картинки, они будут ждать классных шуток, но они не будут искать Бога. То есть просто мы такие все крутые, мы им понравились, они пришли к нам, но они не ищут того, что церковь на самом деле должна давать. Нет ли такой опасности?
0: Ну, можно я, да? Быстренько. Но тут тонкий такой момент будет. Если мы говорим именно о маркетинге, задача маркетинга как раз привлечь. И маркетинг вообще тонкая штука, да, скажем так. Я иногда говорю, что маркетологи негодяи, и я с этим согласен.
1: Сказал маркетолог.
0: Да, мне тоже это говорят. Ну, просто как и в любой профессии, тоже есть разные специалисты, да, назовем это так, потому что кто-то может и гвозди забивать плохо, так что там рядом коллеги остаются, да, а кто-то может это делать офигенно. Потому в разной профессии разные.
1: Почему маркетологи зло?
0: ну, не зло, вот зло это плохая, ну, негодяй. Вот,
1: негодяй, да. Почему маркетологи негодяи?
0: Ну, на самом деле, из-за маркетологов у нас меньше денег в кошельке, давайте будем честны. Из-за маркетологов у нас пылятся на балконах, непонятно что, да. Ну, вот, что еще сказать? Ну, я думаю, мысль мою вы поняли, да, потому что их задача продвинуть продукт их клиентов так, чтобы его раскупили, купили и так далее. Хоть они влияют на продажи, они не делают продажи, да, давайте так, но влияют на продажи сильно. Вот, и изучая всю эту историю маркетинга, да, там вот Америка в этом сильно преуспела, и в принципе, да, у нее основные, там, изучая историю Кока-Колы, когда там подкупались и доктора, ну, вся вот эта история, крупный маркетинг, это вообще отдельная история, это далеко не про пользу, чаще всего крупные компании, я это тоже изучал. Вот, и я к чему? К тому, что если мы берем маркетинг церкви, да, то... Как будто бы, ну, мы же что? Люди в церковь, если мы опять же берем, что церковь – это собрание людей. Чаще всего церковь – это место, там, здание, да, у людей. Это собрание людей. И человек, приходя в живую церковь, где есть хлеб духовный и так далее, ну, чаще всего вот этот приход его, он его меняет, так или иначе. То есть какое-то зерно внутри. Плохое, ну, чаще всего это хорошее, Бог садит, там уже его дело, оно там прорастает. И как будто бы я за то, чтобы побольше людей приходили в церковь. Ну, сам факт. Конечно, если мы будем привлекать, как знаете, бывает, это и без маркетинга делалось, я помню, были случаи, когда люди своим там знакомым, соседям и говорят, вот у тебя все плохо, приди в церковь, будет все хорошо. То есть вот это есть, это было,
1: так
0: да.
1: Так бывает, но нельзя человеку такое обещать. Вот,
0: а это как...
1: Это реально маркетинг.
0: Да, да, так это часто было. А человек приходит, а у него еще все хуже стало, да, потому что этот путь. Потому что работа, да, то есть идет. Там разный, да, бывает момент. И это тоже маркетинг, вот правильно вы сказали. То есть он как бы, это знаете, когда клиенты, у которых нет маркетинга, вот приходят, да, и мне говорят, ну, что-то там, у нас нету, нам надо. Я говорю, вы думаете, что у вас нету, но у вас есть маркетинг, просто вы им не занимаетесь. Если вы что-то производите, продаете, у вас в любом случае есть маркетинг, вы просто им не занимаетесь. Соответственно, я как будто, ну, не за то, чтобы любыми способами рекламироваться и приводить. А если мы, опять же, там, во времена апостолы вернемся, да, насколько я видел, то апостолы приходили в синагоги, ну, в места, где люди приходили за Богом.
1: То есть, ну, они уже конкретно шли к людям, которые искали Бога.
0: Целевая аудитория, сегменты, да. И мы знаем, что там каялись тысячи, не только те, кто приходили, то есть, но они слышали. Апостолы проповедовали в синедрионах, в судах. Апостолы проповедовали в политике.
1: Но при этом, помните, апостол Павел, когда пришел, я не помню, как, в какое место он пришел, его там не приняли, он ушел оттуда, он сказал, вы не хотите, ну и ладно. Да. И отряхнул обувь свою и ушел из этого города. То есть, он не пытался вот, насильно никого
0: вот привести. Этот момент мне тоже, я вот о нем размышляю, что как бы с одной стороны вроде бы до краев земли, да, ну, условно говоря, а с другой стороны не любым способом. Вот, это я за это тоже. То есть как бы просто у меня есть кейсы, примеры, когда проповедовалось Евангелие странным образом и в тех местах, в которых как будто бы не надо было это делать, но... Мы знаем, что Бог наш, он, ну, в разы больше, выше, и, да, он приводит, и точечно, вот недавно читал, как вот точечно пошел Филипп, могу, Евнуха, когда, персонально, там такая, не, кто там был, подскажите мне, вот, кейс с Евнухом, с одним. Вот, и там, получается, после достаточно большого мероприятия, после глобального такого там было действия, Бог конкретно своего человека повел конкретно к одному человеку. То есть, казалось бы, надо после там 3000 можно идти и на 5000, и на 10000, да, ну, дальше двигаться, расти. А конкретно к одному человеку, вот, ну, такое было. И вот не любым способом.
1: Это история про эфиопского евнуха?
0: Да, да, да.
1: Которому проповедовал апостол Филипп?
0: Филипп, да, да, да.
1: Ага, все, да. Да, это 8 глава книги «Деяния апостолов».
0: Да, в «Деяниях», да, как раз. И там перед этим у них прям было хорошее там мероприятие, тоже не помню в каком городе, там много людей, то есть он в достаточно масштабном мероприятии поучаствовал и потом пошел к одному человеку, от сотен тысяч к одному. Вот такие водительства могут быть. Ну и про маркетинг, да, если мы как бы вернуться, да, сюда, то мысль моя какая была, что если человека привлечь в церковь, то это будет хорошо для него. Я вот за это. Но вот любыми способами, то есть, условно говоря, если человек говорит, что у него там, не знаю, все плохо и так далее, или у тебя узнает, а что твой Бог, а он может с тем помочь, но он же может с тем помочь. Ну, знаете, там, не знаю, машина сломалась, а может Бог твой с машиной помочь? Да вроде бы да. А где надо, куда идти, да? И у человека вот бывает, что, допустим, я шел тоже за решениями своих сложностей, которые у меня были.
1: И они вот так взяли и решились?
0: Нет, но я за ними же шел. То есть я шел за... У меня были сложности, понятные, житейские сложности. Я выбирал варианты решения, думаю, ну а почему бы не пойти в церковь? Не знаю, что там будет, но а почему бы не пойти? И таких кейсов тоже много у людей. Вот они идут за конкретным решением, приходят в церковь, оно не решается, у некоторых решается, но зерно посеяно, Бог работает, да, там раз-раз оно проросло. Вот я, короче, про то, что... привлекать, как будто бы нормальная история.
1: Но не но везде, если, не мы говорим, если мы говорим о светском маркетинге, то светскому маркетингу ему абсолютно все равно на людей. То есть сколько они денег потратят, ну, как они да. будут после этого. А когда мы говорим именно о продвижении церкви и христианства, мы должны в первую очередь думать о людях. То есть в первую очередь об их проблемах, о них. И о том, как привлечь их, чтобы это было искренне, и чтобы помочь им, а не для того, чтобы просто они пришли, и мы такие классные, мы привели много людей. То есть у нас цель достичь людей, а не просто ну, достичь вот статистики.
0: Сейчас закончу мысль, да, в которой я немножко это самое. Вот именно привлечь... Вот есть боли и сложности, да, вот есть... у людей, как это вот Иисус говорит, придите ко мне, я труждающийся и обремененный. Mm-hmm. Вот, люди труждающиеся и обремененные. Допустим, пример такой. В свое время у меня был сбитый график режима, я мог там до 2 часов ночи, до 3 сидеть. И, что интересно, в Ютубе мне показывалась реклама зарубежных церквей. Это прям я потому что переходил на сайт, смотрел. И оно показывается ночью, по моему часовому поясу, ночью. И там посыл такой был на английском языке, это не на русском, я думаю, может быть, на русском. Что... ну, ты типа сидишь, не знаешь, что делать и так далее. Ну, то есть, это показывалось конкретно ночью людям, которые вот залипают. И им показывалось, что они что-то ищут, и вот такой посыл был, что ты ночью, не, ну, там, и так далее, вот приходи на какое-то мероприятие. Я с Яндекс.Переводчиком перевел, даже эти ссылки сохранил, но пока не изучил. И вот на английском языке такая реклама есть, и она как будто бы норм. То есть, она приходит на запрос людей, которые вот что-то ищут, вот, и они говорят, вот ищешь что, ну, угу. можем как бы, вот, вот как будто бы вот это надо, то есть когда есть запрос у людей, вот на это можно выходить.
1: Хорошо, подытоживая, все, у нас уже заканчивается время эфира, давайте, если я вот обычный человек, я хочу рассказывать о своей вере в сети, может быть, я хочу на своей личной странице в соцсетях это делать, а может быть, я хочу даже блог вести, можете дать пару советов, как мне это делать, чтобы и создавать хорошую репутацию для всех христиан, и самому как бы... правильно, в общем, в правильном направлении двигаться. Парочка советов вот для наших зрителей. Ну, первым подле не спорьте с троллями. Не кормите троллей.
0: Записать.
2: Я думаю, что здесь самое важное понять, для чего ты это делаешь. Смысл, суть. Главное во всем этом хайпе, трендах и так далее не потерять то, что ты... Скорее всего, интернет там, или блог твой – это как инструмент евангелизации, что это ты не себя здесь продвигаешь, а ты больше рассказываешь людям о христианстве. Mm-hmm. Как можно рассказать людям о христианстве так, чтобы они поняли? Это своим примером и своей жизнью. Mm-hmm. Вот твой плод, твоя христианская жизнь, то, что ты транслируешь, вот поэтому и будут люди в кавычках возьмем, образовываться и понимать, что значит христианство, что значит люди, христиане, неважно, там, протестантизм или еще что-то. И еще, наверное, важный такой момент – это говорить в блоге своем, ну, быть настоящим, во-первых, то есть ты там, вот эту вот настоящесть, человечность, она легко считывается. Играешь
1: то есть какой
2: ты роль,
1: в жизни,
2: да,
1: такой ты
2: играешь ли
1: быть.
2: Ты роль, или ты вот настоящий там человек. И еще, что важно, если какую-то мысль хочется донести, то донести ее нужно как можно проще до человека, который ничего не знает о христианстве, или он неверующий и так далее. Наверное, так, я бы рекомендовала какие-то богословские термины, вот такие, которые присущи только в христианской среде, их заменить синонимами, более понятными людям, на которых транслируется вообще. То есть вот это самое главное, понять суть и смысл того, что ты делаешь и для кого ты это делаешь. Это и в маркетинге, мы это первоначальная вообще цель ведения этого блога или этого аккаунта, и твоя аудитория, для кого ты это делаешь. И отсюда ты уже исходишь, что как ты это будешь транслировать, как ты людям уже это будешь доносить правильно.
1: Спасибо. Вадим, у вас есть что-то?
0: Ну, говорить? Постараюсь, да, пару моментов. Это точно быть настоящим, если есть желание, потому что оно же может тоже навязано быть. Сейчас модно, все дела, да, вот это вот момент. Но если прям есть чувство, хотя даже если навязано, можно попробовать, там дальше будет видно. Но точно быть настоящим, просто тут опять же надо выбрать формат. Вот есть интересные, которые просто рассказывают, вот они такие зажглись, покаялись. И это не мое поколение, потому что моему поколению сложновато в этом, это вот помоложе. И они прям вот записывают, как есть. Вот то-то, то-то, тот инсайт. И он просто рассказывает, как он покаялся, что у него сейчас происходит. Ну, отличная тема, как будто бы. То есть, и у него задача, у человека распирает, и у него, может, мало кому есть рассказать, и он это выливает в интернет. Это нормальная история, как будто бы. Там будет его путь и так далее. Ну, вот. А есть те, кто просто хотят свою профессию или еще что-то показывать. Тоже классная штука. Просто показывайте, как вы взаимодействуете с людьми, mm-hmm. с другими, с технологиями. И твоя аудитория на тебя прицепится. Это вот однозначно. Она со временем прицепится, будет наблюдать. И там дальше уже ты поймешь, как, что, куда. Но главное, ну, не наиграно. Вот наиграно считывается объективно, она не работает, тем более сейчас алгоритмы очень умные, яички очень мощные, и вот они собирают на людей тех, кто вот, ну, похож на него, кому это интересно. Mm-hmm.
1: Спасибо большое. Друзья, спасибо, что были сегодня с нами. Присоединяйтесь к нам в наших следующих эфирах. А на сегодня мы с вами прощаемся. Всем хорошего дня.
0: Хорошего дня.
2: Хорошего дня.

Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех. Вы слушаете радио «Пилигрим».

Псалом 126. Когда Господь не созидает, напрасно люди строят дом. И если Он не охраняет, бессилен страж перед вором. Напрасно рано вы встаете, едите хлеб в немой печали, и беспросветными ночами от неба благодати ждете. Наследие же от Бога — дети, плод чрева — высшая награда. Они сильны в своем рассвете, резвы, как волны водопада. Блажен, кто кожаный колчан наполнит ими до предела, он будет жить легко и смело перед народами всех стран.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Вечные хиты.

Как часто огорчал, тебя не почитал, печаль в твоих глазах не замечал, добро не уважал, даров я не считал и не ценил того, что получал. Как быстро взрослым стал.

в лохмотье он одет, и ноги сбиты в кровь, один в холодной тишине. И рад бы, что поесть, да не подал никто, кому есть дело до него. А где-то там вдали, за горизонтом синим, душистые поля, зеленые холмы. Стоит там дом большой с цветущими садами, стада его крупны, работники сыты, и реки там текут с кристальной водой, и аромат хлебов безудержно манит. Хозяин там седой, он с доброю душою, а вдруг поймет, не выгонит.

недостоин я тебя. Я согрешил пред небом и тобой. Сынок, любимый, встань, прошу тебя. Не оставлял ты мое сердце никогда.

0: и не покинешь мое сердце.
1: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.

0: Ты то, что тебя наполняет. 95% информации человек получает через зрение и слух. Что ты смотришь? Что ты слушаешь? Мы заботимся о тебе. Радио Пилигрим.
1: Ешь, молись, люби. Подкаст для миссионеров и путешественников. Черногория. Черногория – часть бывшей Югославии. А потому в жителях Черногории удивительно гармонично сочетаются такие качества, как гордость и независимость, дружелюбность и терпимость к другим культурам и национальностям. Такие качества нашли свое отражение и в местных кулинарных традициях. Кухня Черногории формировалась долгие годы под влиянием многих народов – славян, венгров, немцев, турков и жителей Средиземноморья. В прибрежных районах преобладает кухня с большим количеством рыбы и морепродуктов, сыра и свежих овощей. В горных районах больше используют молочные и мясные блюда. Основные кулинарные традиции напоминают обычную славянскую пищу. Традиционно на Балканах готовят вишалицу, отбивные с удивительным букетом специй, чевапчичи, колбаски из разных сортов рубленого мяса, ржаничи, шашлыки из телятины и свинины. Также по-особенному готовят мясо на вертеле. На каждом праздничном столе можно встретить пршут. Это копченый или вяленый свиной окорок. Черногорцы считают его национальным достоянием, поэтому готовят его на все праздники. Также они любят разнообразные сыры и непревзойденно умеют их готовить. Одним из наиболее интересных является негушский сыр, который изготавливается из овечьего или козьего молока. По консистенции он похож на брынзу, но не такой соленый. На побережье, как уже было сказано, большой популярностью пользуются морепродукты, которых в прибрежной Черногории великое множество. Непревзойденно и восхитительно уха из разных сортов рыбы. Форель, фаршированная черносливом, или карп, запеченный в сливках. Также достойным внимания будет плов с морепродуктами, необычный вкус которого оценят даже привередливые гурманы. Что же касается вопроса любви, то в официальные отношения можно вступать по достижении совершеннолетия. Свадебные церемонии в Черногории очень похожи на русские, но со своим национальным колоритом. Брак заключают как в муниципалитетах, так и в церквях. На празднике присутствует выкуп невесты, но он проводится не в форме конкурсов или игры, а буквально. Невесту за реальные деньги выкупают друзья жениха. Свадьба играется с большим размахом. Огромное количество людей на свадьбах, а гостей бывает 500 и более, объясняется поддержанием сильных родственных связей. Семьи в Черногории являются многодетными. Трое-четверо детей для семьи – это норма. Молодые обязаны пригласить на свадьбу родственников до четвертого колена. Как правило, ни тамады, ни тематики свадьбы не присутствуют. Гости поздравляют молодоженов, исполняя песни и танцуя. Обязательным атрибутом черногорской свадьбы является традиционный сербский танец кола. Это южнославянский танец, хоровод, появившийся на Балканах и прославившийся в основном там. Черногория – достойный пример веротерпимости. На небольшой территории мирно уживаются представители разных религий и вероисповеданий. Подавляющее большинство населения считает себя православными христианами. доля мусульман и католиков очень незначительна. Церковь в стране отделена от государства, тем не менее, именно на государственном уровне отмечают православное Рождество и Пасху, а также мусульманский праздник Курбан-Байрам. Уникальным явлением, существующим в Черногории, являются двуалтарные православно-католические храмы. Это уникальное явление характерное лишь для черногорской духовности. Тем не менее, в больших городах вы не встретите такого смешения. Необычные церкви встречаются только в небольших селах. Перед нами приоткрыла свои тайны интересная и уникальная страна Черногория.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».
3: Золотой осенью на радио «Пилигрим» всегда можно услышать золотые хиты музыкального часа.
4: Твой голос как мой, мой голос как твой, твой голос как мой, и он часть меня. Мой голос как твой, и он часть тебя.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Посланник Папы Римского по урегулированию конфликта на Украине кардинал Маттео Дзуппи не будет служить мессу и встречаться с верующими в Москве во время своего визита в Россию, сообщили РИА Новости в архиепархии Божьей Матери. Ранее Дзуппи заявил РИА Новости, что планирует посетить Россию в конце сентября. В этот раз только государственная программа встреч с верующими и публичных богослужений не предусмотрена, сообщили в архиепархии. Кардинал Дзуппи в последний раз служил мессу в Москве в Кафедральном соборе непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии во время визита в Россию в июне 23 года. После этого он бывал в Москве в октябре 24-го. Искусственный интеллект открывает новые возможности в освещении традиционных религий, но лишь при условии осознанного использования. О том, какие риски несут нейросети и почему они никогда не смогут заменить человека, обсудили участники мастер-класса «Использование искусственного интеллекта в освещении традиционных религий. Возможности и ограничения», который прошел в ММПЦ «Россия сегодня». Главный вопрос при работе с искусственным интеллектом, как рассказала начальник управления просветительских проектов Международной медиагруппы «России сегодня» Наталья Тюрина, это достоверность информации и соблюдение информационной гигиены. Нельзя доверять тому, что вам выдает искусственный интеллект в каждом первом случае. Также важным ограничением является подмена образов и контекстов. Искусственный интеллект изображает те или иные процессы и явления так, как он их понимает, на основе того, что уже живет в цифровом мире. Но это не значит, что так оно и есть на самом деле. И это тоже очень серьезная проблема, пояснила она. Более 40 церквей в округе Дхаматри индийского штата Чхатхисарх ограничили вход для нехристиан. Теперь посещать богослужения в этих церквях могут только христиане. На входах появились объявления на языке хинди, предупреждающие нехристиан, что они могут войти на территорию церкви только на свой страх и риск. Среди церквей, принявших такое решение, 116-летняя меннонитская церковь Сунгирганж, одна из известных церквей округа. При церкви также работает больница, которая ранее подвергалась проверкам из-за обвинений в принудительном обращении людей в христианство. По словам генерального секретаря христианского форума округа Дхаматри Даймона Филуса, ограничение стало мерой предосторожности для защиты христианских общин. Решение связано с новым законом штата Чхатхисарх о свободе вероисповедания, который ужесточает правила, связанные с обращением в другую религию, и предусматривает наказание за обращение с помощью силы, обмана или материальной выгоды. В Англии завершено строительство первых сегментов «Вечной стены отвеченных молитв» масштабного христианского памятника, который возводят недалеко от Бирмингема. В будущем сооружение будет состоять из 188 бетонных сегментов высотой около 52 метров, сообщает The Christian Post. Идея проекта появилась в 2004 году. Во время Пасхи основатель проекта Ричард Гэмбл нес крест через Великобританию и молился о том, что делать дальше. Тогда у него возникло видение национального памятника, который рассказывал бы о том, что Иисус сделал в жизни людей. В итоге появилась идея создать стену с 1 миллионом кирпичей. Каждый кирпич будет символизировать историю отвеченной молитвы. Гэмбл признается, что вначале сам считал эту идею почти нереальной. У него не было ни земли, ни денег, ни необходимых знаний для строительства такого объекта. Около 10 лет он молился и обдумывал эту идею, прежде чем начать работу над проектом. В США суд запретил матери водить дочь в церковь после жалоб на психологический вред. Верховный суд штата Мэн оставил в силе решение, по которому отец получил право запрещать 13-летней дочери посещать евангельскую церковь матери. Девочка начала испытывать тревогу и панические атаки после проповедей о конце света, аде и о том, что ее неверующий отец будет страдать вечно. Суд отдельно отметил, что проблема заключается не в христианстве как таковом, а в конкретных посланиях церкви и их воздействии на ребенка. Во время одного богослужения пастор посвятил спору родителей 6-минутную молитву, почти 30 раз назвал членов семьи по именам и представил отца как врага, преследующего веру дочери. Мать считала такое выступление допустимым и заявляла, что закон Бога для нее выше закона государства. Теперь мать не может водить дочь в церковь без согласия отца, а по другим религиозным вопросам родители должны договариваться, но при споре последнее слово остается за отцом. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Приветствую всех, кто присоединился к нашему эфиру. Отдельная благодарность всем партнерам нашего служения. Спасибо, что вы делаете возможным выпуск этих передач. Сегодня я хотел бы объяснить, что собой представляет процесс глобализации, о которой так много сейчас говорят. Прежде всего, сам процесс необратим. В него втянуты все социальные группы, втянуты верования, экономические структуры и все политические силы. На самом деле глобализация мира – это сознательная организация войны Антихриста против Христа и Его Церкви. Лично я отчетливо вижу, где и почему истинная Церковь станет объектом всеобщей ненависти. Понимаете, когда все религии и верования преодолеют собственный эгоизм во имя мира во всем мире и подадут друг другу руку общения и соединят все свои божества в лице единого Бога, в кавычках, не выделяя их богов особенностей друг при другом, то Церковь этого сделать не сможет. Истинная Церковь признает исключительное господство Христа над собой. И этим она единственная окажется неверотерпимой и непримиримой пред всеобщими усилиями религий ради мира во всем мире. Пусть эти короткие мои наблюдения положат начало более глубоким рассуждениям в вашем сердце. Храни вас Господь. До свидания.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет». Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 1 октября, и тема сегодня «Бог делает невозможное возможным». Если вы столкнулись с чем-то, что кажется невозможным, у меня есть место Писания для вас. Это послание к Римлянам, 4 глава, 17 стих, где сказано об Аврааме. И, конечно, мы знаем, что тело Авраама омертвело, и он физически не мог иметь детей по причине возраста. Если вы откроете послание к Евреям, 11 главу, то увидите, что и Сара была уже в преклонных летах и не могла родить ребенка. Но в послании к Римлянам, 4 главе, 17 стихе, в одном из переводов Библии написано, что Бог дарует жизнь мертвым. Фраза «дарует жизнь» — это слово, которое означает «снова давать жизнь», «воскрешать», «наделять способностью творить». А слово «мертвый» описывает, в каком безнадежном состоянии находился Авраам. Это греческое слово «некрос», которое говорит о трупе, в котором больше нет жизни. Тело абсолютно и безнадежно мертво. И Бог взял эту безнадежную ситуацию. Бог взял тело Авраама, тело Сары. Эти два тела уже давно вышли из детородного возраста и вдохнул в них жизнь. Бог сделал возможным невозможное. И Он желает сделать то же самое в вашей жизни. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 1 октября. «И днем вел их облаком, а всю ночь светом огня». Псалом 77:14. Вспоминая библейских патриархов Авраама, Исаака и Иакова, а также Моисея, проживших большую часть своей жизни в пустыне, я задумался над тем, что если бы я жил в дни Моисея, неужели не возроптал бы, как роптал Божий народ, неужели не был бы ужален змеей и не умер бы? Недавно большой группой мы ездили в чудесное путешествие в Израиль, что позволило нам полностью почувствовать историю Евангелия, пройти по местам Иисуса и апостолов. Во время путешествия нам удалось целый день погостить у коренных обитателей пустыни бедуинов, проведя с ними ночь под открытым небом. В тот же самый день я осознал, что в пустыне нет ничего, что могло бы заставить человека прожить в ней 40 лет. Нет ни надежды, ни утешения. Но как только мы начали молиться, Божье присутствие объяло нас, и пустыня вдруг преобразилась в нашем восприятии и стала райским местом. И тут я понял, что здесь, в Его присутствии, я прожил бы не только 40, но и 80 лет. Глядя на ночной небосклон, мы видели мерцающие звезды и чувствовали Божью славу. Вот почему патриархи веры смотрели на звезды. Им было страшно опустить взор и вновь увидеть раскаленный песок пустыни. Я понял также, что мы не так уж далеки от этой реальности. Мир похож на гигантскую пустыню, в которой невероятно трудно прожить без Бога. Иисус Христос пришел в этот мир и построил дорогу на небеса для нас. Бог день и ночь ведет нас, как вел тогда израильский народ в землю обетованную. Днем в виде облака, а ночью светом огненного столба. Возлюбленные, начинайте молиться и просить Божьего присутствия. В Его присутствии ваша жизнь преобразится в райскую, и вы будете счастливы. Никогда не отрывайте свой взгляд от небес, иначе реалии этого мира омрачат жизнь и внушат страх. Вместо того, чтобы роптать, верьте Богу и просите Его водительства. Благослови вас Господь. Амен.
2: Радио «Пилигрим».

осень. Время прогулок под дождем. Когда будете собирать свой первый букет из опавших листьев, не забудьте включить радио «Пилигрим».

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Золотая коллекция на «Радио Пилигрим».

Да, Господи, мы не просто согласны, мы хотим петь имени Твоему Всевышний. Ты достоин славы, достоин всей хвалы. Ты творящий чудеса, ты наполняющий, ты созидающий в нас своем.

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
1: Минута назидания.
2: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 1 октября. Доверяйте Божьей силе. И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией. Первое послание Коринфянам, 2 глава, стихи с 4 по 5. Хотя образование играет важную роль, мы всегда должны помнить, что Божья мудрость лучше и гораздо ценнее мирской системы знаний и любых философских учений. Апостол Павел был высокообразованным человеком, но он прямо говорил, что не его образование, а Божья сила делает его проповедь столь ценной. Я знаю многих людей, которые окончили институт с прекрасным дипломом и даже получили ученую степень, но не могут найти хорошую работу. Я также знаю людей, у которых не было возможности получить хорошее образование, но которые полагаются на Божью милость и поэтому успешны в работе. На что вы полагаетесь? На Бога или на свои знания? Независимо от того, что или кого мы знаем, мы должны уповать только на Христа и Его силу. В первом послании Коринфянам 1:21 Павел упоминает о том, что мир со всей своей человеческой мудростью и философией не смог познать Бога. И Бог открыл себя через юродство, глупость проповеди, чтобы спасти человечество. К сожалению, часто бывает так, что чем лучше образован человек, тем труднее ему иметь простую, по-детски непосредственную и искреннюю веру. Слишком большой объем интеллектуальных знаний и стремления все анализировать могут сослужить нам недобрую службу, если мы не будем осторожны. Мы можем познавать Бога только духом и сердцем, а не умом. Старайтесь, чтобы ваша вера строилась на силе Бога, а не на философии и логических умозаключениях. Божье слово на сегодня. Божья сила способна преодолеть любые препятствия на вашем жизненном пути.
1: Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам!
3: Радио «Пилигрим».

Если я пойду и долину смертной тени не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Псалом 22:4.

0: невозможно.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Посланник Папы Римского по урегулированию конфликта на Украине кардинал Маттео Дзуппи не будет служить мессу и встречаться с верующими в Москве во время своего визита в Россию, сообщили РИА Новости в архиепархии Божьей Матери. Ранее Дзуппи заявил РИА Новости, что планирует посетить Россию в конце сентября. В этот раз только государственная программа. Встреч с верующими и публичных богослужений не предусмотрено, сообщили в архиепархии. Кардинал Дзуппи в последний раз служил мессу в Москве в Кафедральном соборе непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии во время визита в Россию в июне 23 года. После этого он бывал в Москве в октябре 24-го. Искусственный интеллект открывает новые возможности в освещении традиционных религий, но лишь при условии осознанного использования. О том, какие риски несут нейросети и почему они никогда не смогут заменить человека, обсудили участники мастер-класса «Использование искусственного интеллекта в освещении традиционных религий. Возможности и ограничения», который прошел в ММПЦ «Россия сегодня». Главный вопрос при работе с искусственным интеллектом, как рассказала начальник управления просветительских проектов Международной медиагруппы «Россия сегодня» Наталья Тюрина, это достоверность информации и соблюдение информационной гигиены. Нельзя доверять тому, что вам выдает искусственный интеллект в каждом первом случае. Также важным ограничением является подмена образов и контекстов. Искусственный интеллект изображает те или иные процессы и явления так, как он их понимает, на основе того, что уже живет в цифровом мире. Но это не значит, что так оно и есть на самом деле. И это тоже очень серьезная проблема, пояснила она. Более 40 церквей в округе Дхаматри индийского штата Чхатхисарх ограничили вход для нехристиан. Теперь посещать богослужения в этих церквях могут только христиане. На входах появились объявления на языке хинди, предупреждающие нехристиан, что они могут войти на территорию церкви только на свой страх и риск. Среди церквей, принявших такое решение, 116-летняя Меннонитская церковь Сунгирганш, одна из известных церквей округа. При церкви также работает больница, которая ранее подвергалась проверкам из-за обвинений в принудительном обращении людей в христианство. По словам генерального секретаря христианского форума округа Дхаматри Даймона Филуса, ограничение стало мерой предосторожности для защиты христианских общин. Решение связано с новым законом штата Чхатхисхарх о свободе вероисповедания, который ужесточает правила, связанные с обращением в другую религию, и предусматривает наказание за обращение с помощью силы, обмана или материальной выгоды. В Англии завершено строительство первых сегментов «Вечной стены отвеченных молитв» масштабного христианского памятника, который возводят недалеко от Бирмингема. В будущем сооружение будет состоять из 188 бетонных сегментов высотой около 52 метров, сообщает The Christian Post. Идея проекта появилась в 2004 году. Во время Пасхи основатель проекта Ричард Гэмбл нес крест через Великобританию и молился о том, что делать дальше. Тогда у него возникло видение национального памятника, который рассказывал бы о том, что Иисус сделал в жизни людей. В итоге появилась идея создать стену с 1 миллионом кирпичей. Каждый кирпич будет символизировать историю отвеченной молитвы. Гэмбл признается, что вначале сам считал эту идею почти нереальной. У него не было ни земли, ни денег, ни необходимых знаний для строительства такого объекта. Около 10 лет он молился и обдумывал эту идею, прежде чем начать работу над проектом. В США суд запретил матери водить дочь в церковь после жалоб на психологический вред. Верховный суд штата Мэн оставил в силе решение, по которому отец получил право запрещать 13-летней дочери посещать евангельскую церковь матери. Девочка начала испытывать тревогу и панические атаки после проповедей о конце света, аде и о том, что ее неверующий отец будет страдать вечно. Суд отдельно отметил, что проблема заключается не в христианстве как таковом, а в конкретных посланиях церкви и их воздействии на ребенка. Во время одного богослужения пастор посвятил спору родителей 6-минутную молитву, почти 30 раз назвал членов семьи по именам и представил отца как врага, преследующего веру дочери. Мать считала такое выступление допустимым и заявляла, что закон Бога для нее выше закона государства. Теперь мать не может водить дочь в церковь без согласия отца, а по другим религиозным вопросам родители должны договариваться, но при споре последнее слово остается за отцом. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: слово «благодать». Пастор Алексей, может ли Бог говорить со мной лично? И каким образом это происходит?
1: Вопрос того, насколько и каким образом Бог разговаривает с людьми, достаточно большой и значительный вопрос. И мы видим, все Священное Писание много говорит об этом. Для того, чтобы нам ответить на него, нам нужно понять вообще, кто такой Бог и кто такие люди, каким образом мы вообще можем рассчитывать на то, что Бог говорит. Ну, первое, что следует отметить, это то, что Бог создал человека по образу и подобию своему. И один из элементов этого образа и подобия как раз и заключается в том, что у нас существует канал связи с Богом, то есть у нас существует способность к разумному мышлению, к аналитическому, к абстрактному мышлению. То есть мы имеем вот такое чудесное явление, как язык, то есть система, в которой мы мыслим, и мы можем передавать друг другу свои мысли, и мы можем творить. И это все, безусловно, является отражением образа и подобия Божьего. И мы вместе с этим, именно благодаря этому образу и подобию Божьему, мы можем понимать Бога. Но когда мы говорим о том, что мы можем понимать Бога, это не говорит о том, что мы можем понять всего Бога. По простой причине, потому что мы созданы по образу и подобию Божьему, но мы не созданы богами. То есть у нас очень ограниченные аналитические возможности, у нас очень ограниченные способности собирать информацию, складировать ее, обрабатывать ее и так далее. Но Бог дал нам в достаточной степени этой способности, чтобы мы могли понимать, кто мы есть, чтобы мы могли задавать себе вопросы о том, куда мы идем, в чем смысл нашей жизни, и также, чтобы мы могли принимать решения, которые определяют как нашу судьбу, так и в большой степени влияют на людей, которые нас окружают. Теперь второй вопрос. Каким образом Бог говорит к нам? Как Он сообщает нам о себе или свои истины и свои идеи? Прежде всего, нужно сказать, что общее, вернее, Божье откровение делится на общее и частное откровение. Общее откровение, оно доступно для всех людей без исключения. Все разумно мыслящие люди, они, наблюдая за окружающим миром, могут увидеть присутствие руки Творца. В послании к Римлянам, 1 главе, 19 стих сказано: «Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им? Ибо невидимая Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». Ясно сказано, что мы можем видеть свидетельство о Боге в творении. Мы уже говорили как-то об этом несколько раз. Я напомню, что это видно прежде всего через то, что Бог обладает колоссальной энергией, мощью, силой. Мы видим, сколько энергии во Вселенной. Мы видим, что Бог обладает огромной информационной способностью. Он мудр чрезвычайно, потому что Вселенная полна информации. Каждая мельчайшая клетка содержит в себе огромнейшие объемы информации. Кроме того, Бог, мы видим, очень разумный с точки зрения упорядочивания. Все, что Он делает, все мы видим категоризировано, все в порядке определенном. Более того, мы можем сделать вывод о том, что Бог любящий, потому что Он создал мир прекрасным. И Он дает нам возможность пользоваться этим миром, хотя мы совершенно его не заработали. Это не наш мир. Он сделал этот мир, и Он его дал нам в пользование совершенно бесплатно. И мы ничем не можем заплатить Ему за то, что Он сделал для нас. Это все очевидные факторы, говорящие о том, что Бог существует, и немножко о том, каков Он. Кроме того, мы знаем, что Бог говорит индивидуально. Бог говорил, обращаясь к пророкам, Бог говорил, обращаясь к людям, которые стали авторами Священного Писания, и вот через них Он обращается сегодня к каждому человеку, живущему на земле. Он распространяет весть о себе, Он распространяет истину, которая необходима каждому человеку, живущему на земле, для того, чтобы знать смысл существования здесь на земле, для того, чтобы знать, кто такой Бог, и кто такой человек, и какова его вечная судьба, и каким образом мы, люди, можем решить проблемы, которые возникают у нас как здесь в жизни, так и самые большие проблемы, связанные с вечностью. Таким образом, второй путь, как Бог говорит, это, безусловно, Священное Писание. Конечно, скорее всего, человек, который задает вопрос, а может ли Бог говорить со мной лично, он подразумевает что-то другое еще. Он подразумевает какую-то индивидуальную, субъективную, личностную форму, когда Бог что-то скажет человеку. И вот здесь, когда мы смотрим на этот вопрос, здесь нужно сказать о том, что Божье откровение в своей сути, оно уже завершенное. То есть Бог все уже сказал. Абсолютно все, что нужно вам в вашей жизни, уже открыто в Священном Писании. И когда мы в смирении перед Богом, обращаемся к Божьему Слову, молимся о том, чтобы Бог помогал нам это понимать правильно, вот тогда Дух Святой действует, и Он тогда берет и прилагает конкретную истину, отвечая нам на наши вопросы, на наши нужды, на те ситуации, с которыми мы сталкиваемся. Это и есть главная форма, каким образом Бог говорит сегодня с вами лично.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог!

0: Мы рады, что вы слушаете нас, и мы готовы служить вам.
1: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Найден чемодан с 50 тысячами марок и сберкнижка на 28 тысяч марок. Ее жадность к деньгам была сильнее смерти. Вот так-то.
1: Так много песен модных, но есть и вечные хиты.

Какая разница, на каком я буду говорить с тобой языке? На русском, украинском, на английском. Звучит эта мелодия, как свет, горящий в маяке. Я буду говорить не о далеком, но о близком.

Нам эта жизнь дана не для того, чтобы разделять, а для того, чтобы понять единство. Есть время, чтобы научиться понимать. И есть что вспомнить. И, надеюсь, будет чем гордиться. Мы люди, может быть, из разных мест, но здесь у нас всех одна дорога. Звезда Давида, полумесяц или крест. Мы думаем, что знаем, но никто не знает Бога. И этот мир чудесный и простой, всего лишь миг, дарящий нам беспечность. Пожалуйста, не двигайся, постой.

и жизнь, через которую мы постигаем смерть, и смерть, которая знакомит нас с любовью. Мы можем радоваться вместо того, чтобы терпеть. Мы можем просто быть собой. И все различия и горечи сердец — лишь глупости, придуманные нами. Мы люди, мы творение венец. Мы Богом созданы Его руками. Скажите, что еще нам нужно знать, чтобы любить, не убивать друг друга? Нет времени, чтобы его терять. Нет смысла, чтобы вновь ходить по кругу. Нет слез, чтобы опять их лить. Нет места, где искать спасения. Нет повода себя забыть, теряя крылья вознесения.

когда-нибудь всему придет конец. Нам неизвестны дни и числа. Так пусть же каждый будет, как творец.

Господи, Тебя, всем сердцем пламенно любя, перед земными божествами во храме я Твоем стою и гимн торжественно пою под расписными куполами. Тебя, Господь, благодарю, Ты истину открыл свою, которая всему основа. Когда в молитве я взывал, Ты в душу радость мне вселял через божественное слово. Да будут восхвалять цари Тебя от утренней зари и воспоют пути Господни. Твоя же слава велика на все грядущие века, как и вчера, так и сегодня. Высок над краем ты земли, и видишь гордых издали. В твоей покоюсь я деснице. Ты бросил всех моих врагов в глубокий, как колодец, ров, и не спасли их колесницы. Когда пойду в далекий край, меня, Господь, не оставляй среди враждебных мне селений. Хочу словам Твоим внимать и чаще руки поднимать под дождь Твоих благословений.

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Вы подключились к самому позитивному радио.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Посланник Папы Римского по урегулированию конфликта на Украине кардинал Маттео Дзуппи не будет служить мессу и встречаться с верующими в Москве во время своего визита в Россию, сообщили РИА Новости в архиепархии Божьей Матери. Ранее Дзуппи заявил РИА Новости, что планирует посетить Россию в конце сентября. В этот раз только государственная программа встреч с верующими и публичных богослужений не предусмотрена, сообщили в архиепархии. Кардинал Дзуппи в последний раз служил мессу в Москве в Кафедральном соборе непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии во время визита в Россию в июне 23 года. После этого он бывал в Москве в октябре 24-го. Искусственный интеллект открывает новые возможности в освещении традиционных религий, но лишь при условии осознанного использования. О том, какие риски несут нейросети и почему они никогда не смогут заменить человека, обсудили участники мастер-класса «Использование искусственного интеллекта в освещении традиционных религий. Возможности и ограничения», который прошел в ММПЦ «Россия сегодня». Главный вопрос при работе с искусственным интеллектом, как рассказала начальник управления просветительских проектов Международной медиагруппы «России сегодня» Наталья Тюрина, это достоверность информации и соблюдение информационной гигиены. Нельзя доверять тому, что вам выдает искусственный интеллект в каждом первом случае. Также важным ограничением является подмена образов и контекстов. Искусственный интеллект изображает те или иные процессы и явления так, как он их понимает, на основе того, что уже живет в цифровом мире. Но это не значит, что так оно и есть на самом деле. И это тоже очень серьезная проблема, пояснила она. Более 40 церквей в округе Дхаматри индийского штата Чхатхисарх ограничили вход для нехристиан. Теперь посещать богослужения в этих церквях могут только христиане. На входах появились объявления на языке хинди, предупреждающие нехристиан, что они могут войти на территорию церкви только на свой страх и риск. Среди церквей, принявших такое решение, 116-летняя меннонитская церковь Сунгирганж, одна из известных церквей округа. При церкви также работает больница, которая ранее подвергалась проверкам из-за обвинений в принудительном обращении людей в христианство. По словам генерального секретаря христианского форума округа Дхаматри Даймона Филуса, ограничение стало мерой предосторожности для защиты христианских общин. Решение связано с новым законом штата Чхатхисарх о свободе вероисповедания, который ужесточает правила, связанные с обращением в другую религию, и предусматривает наказание за обращение с помощью силы, обмана или материальной выгоды. В Англии завершено строительство первых сегментов «Вечной стены отвеченных молитв» масштабного христианского памятника, который возводят недалеко от Бирмингема. В будущем сооружение будет состоять из 188 бетонных сегментов высотой около 52 метров, сообщает The Christian Post. Идея проекта появилась в 2004 году. Во время Пасхи основатель проекта Ричард Гэмбл нес крест через Великобританию и молился о том, что делать дальше. Тогда у него возникло видение национального памятника, который рассказывал бы о том, что Иисус сделал в жизни людей. В итоге появилась идея создать стену с 1 миллионом кирпичей. Каждый кирпич будет символизировать историю отвеченной молитвы. Гэмбл признается, что вначале сам считал эту идею почти нереальной. У него не было ни земли, ни денег, ни необходимых знаний для строительства такого объекта. Около 10 лет он молился и обдумывал эту идею, прежде чем начать работу над проектом. В США суд запретил матери водить дочь в церковь после жалоб на психологический вред. Верховный суд штата Мэн оставил в силе решение, по которому отец получил право запрещать 13-летней дочери посещать евангельскую церковь матери. Девочка начала испытывать тревогу и панические атаки после проповедей о конце света, аде и о том, что ее неверующий отец будет страдать вечно. Суд отдельно отметил, что проблема заключается не в христианстве как таковом, а в конкретных посланиях церкви и их воздействии на ребенка. Во время одного богослужения пастор посвятил спору родителей 6-минутную молитву, почти 30 раз назвал членов семьи по именам и представил отца как врага, преследующего веру дочери. Мать считала такое выступление допустимым и заявляла, что закон Бога для нее выше закона государства. теперь мать не может водить дочь в церковь без согласия отца, а по другим религиозным вопросам родители должны договариваться, но при споре последнее слово остается за отцом. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Пилигрим представляет книгу Джона Бивера «Афабель».
1: Эгоист, пришло время тебе самому подойти к трону. Я подожду тебя здесь.
2: Джейлин, мой царь.
3: Ты был правителем над моими людьми в Энделе. Достоин ли ты занять один из тронов в Афабеле?
2: Вообще-то я...
3: Писарь, на скольких людей эгоист оказал влияние, чтобы привести их в царство?
4: На 17.
2: 17?
3: А сколько человек терпеливое привело в царство?
4: Более 5000, мой господин.
2: Разве это возможно? Она была секретарем, а я мэром.
3: Я спрашиваю не на скольких человек ты повлиял вообще, а на скольких повлиял ради царства. Твой бывший учитель-мотиватор, теперь известный под именем Смиренный, оказал большее влияние на жизни людей, чем ты. Однако его влияние очень мало касалось царства. Поэтому он не является правителем в этом городе. Влияние, которое достигает этого трона судьи, касается моих путей и моего царства. Терпеливая с радостью помогала школе как финансово, так и своим служением. Поэтому все, кто получил пользу от обучения в школе, были засчитаны в ее пользу.
2: Но ведь я тоже жертвовал на школу.
3: Мотивацией для твоих пожертвований были принуждение и забота о собственной репутации. За это ты уже сполна получил награду в Энделе. А терпеливая жертвовала из радости о царстве и любви к людям. Она привела ко служению мне человека по имени Безжалостный, а он лично привел в царство более 1000 жизней. Я дал ему новое имя – Евангелист. И все эти жизни были засчитаны в пользу терпеливой, поскольку она привела его к служению, и она оказывала поддержку школе, где он обучался.
2: Я помню Безжалостного, но я не знал, что...
3: Терпеливая оказывала влияние на жизни энделитов и многими другими способами. И в сумме все эти маленькие дела засчитались ей во многое. Она относилась ко всем с добротой и от чистого сердца. Она была щедра к нуждающимся. И она была непоколебима в своей вере в истину. А теперь, эгоист, пришло время и тебе дать отчет в своих делах.
2: Да, но это потому, что я уже перерос свою эгоистичность. Я полон сострадания.
5: А, вот почему ты организовал сбор одежды для нуждающих.
2: Совершенно верно.
5: И как раз перед выборами старост.
2: Правильно. Постой-ка. О, нет.
6: Еще не знаю. Но мне всегда нравилось готовить.
2: Открой ресторан. Со всей мудростью Джейлина у тебя это отлично получится. Постойте-ка, но ведь это хороший поступок. Ну, хоть что-то хорошее я сделал.
6: Он слишком пьян, чтобы идти.
2: О, вот здесь я тоже сделал кое-что хорошее.
6: Мы снесем его с горы на руках.
2: Если мы по пути кого-то встретим, пожалуйста, не говорите им, что я был в компании, где пили Эйлию, пожалуйста.
6: Ой, эгоист.
2: Да, об этом я забыл. А пока что, ради блага общины и граждан Энделя, я отдаю свой голос за деревообрабатывающую компанию Forest Hill. О.
3: Эгоист, я вижу все то добро, которое ты совершил в мое имя. Но теперь мы подходим к концу, сын мой. И я вижу, что большую часть жизни ты заботился о собственном благополучии, репутации и руководствовался личными мотивами. И вот мой приговор.
2: Господь Джейлин, мне так жаль. Я заслуживаю нести наказание остаток своей жизни. Я заслуживаю жизни в пустыне Лоу. Я так много потратил зря и сделал так мало с теми талантами и той ответственностью, которую ты мне дал. Я молю о твоей милости, Джейлин, но я знаю, что ничего этого не достоин. Джейлин...
3: Записано ли имя эгоиста в книге жизни?
7: Да, мой господин.
3: Эгоист, ты мой слуга. Ты верил в меня и подчинялся моему господству, несмотря на то, что так много потратил зря. Я люблю тебя.

0: И я приглашаю тебя в свое царство на всю жизнь.
1: Что? О, царь Джейми, спасибо тебе за твою милость. Как невероятна твоя любовь ко мне.
0: Эгоист, ты больше не будешь носить свое старое имя. Вот даю тебе новое имя. В моем царстве ты будешь носить имя Неприхотливый. Я приготовил для тебя обитель на равнинах. И ты будешь дизайнером ландшафтов. Хоть ты и не будешь правителем в этом городе, ты будешь помогать мне руководить внешними территориями.
1: Править вместе с тобой?
0: Ты не будешь правителем в самом городе Афабель. Однако, как и каждый житель этого города, ты будешь помогать мне править во всем мире. Твоя задача — быть лидером, служить и обучать всех дизайнеров ландшафтов 20 городов континента Бенджела.
1: Спасибо тебе, мой Господь.
0: А теперь пойдем со мной. Это кусочек плода дерева жизни. Прими и ешь.
1: Этот плод — самая вкусная еда, которую когда-либо вкушал. Она как будто делает мой разум яснее и чище. Так это то дерево жизни, о котором говорилось в древних писаниях?
0: Повернись, неприхотливый, предстань перед своей семьей.
2: Да, неприхотливый, теперь ты можешь слышать мои мысли, обращенные к тебе. Мысли моего благорасположения и моей радости о тебе. Мы многое будем делать вместе.
1: Спасибо тебе, царь Джейлин. Спасибо.
0: Стань неприхотливой. Добро пожаловать, сын мой.

0: «Слушайте, слушайте все! Следующим к великому царю Джейлину в зал суда вызывается обманутый!»
1: «Это я! Это я!»
2: «Все будет нормально!»
1: «Ты права, конечно. Со мной все будет нормально. Спасибо тебе, робкая. До скорого, благотворительность!» «Сейджис, это вы! Мой старый учитель! Спасибо, что пришли, сэр!»
3: «Здравствуй, обманутый!»
1: «Ну что, пойдем?»
3: «Пойдем!»
4: «Что?»
3: «Уже поздно!»
4: «Нет, нет, минуточку! Вы же не собираетесь на этом все закончить? А что же случилось с обманутым? И с робкой? И с благотворительностью?» «Нет, вы не можете оставить меня в неведении, Сейджис! Сейджис! Сейджис!»
3: «О, Питер! Последняя часть этой истории может быть слишком тяжелой для тебя. Ты уверен, что ты к этому готов?»
4: «Я же военный корреспондент! Удивите меня!»
3: «Очень хорошо! Тогда я тебя удивлю! Зал суда. Место величайшего триумфа и место глубочайшей трагедии. Место, где находится вход в город Аффабель. И место, где находится выход в пустыню Лоун. Из наших пятерых героев еще троим осталось предстать перед Джейлином. То, что ожидает обманутого, робкую и благотворительность, потрясет их до глубины души и по-разному отразится на их вечности.

0: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Из коллекции вечных хитов.

0: Веди здоровый образ жизни и слушай радио «Пилигрим».
1: Я смотрю в небеса и читаю в глазах у неба, что где пионер.

встречаюсь с самим собою, смешным героем. Есть гармония, есть бардак, но я друг себе, а не враг. И с царем в голове я дружен, он нужен мне.

0: Вы слушаете Радио Пилигрим.
1: Доброе утро на Радио Пилигрим.
2: Доброе утро, друзья! Приветствуем вас на радио «Пилигрим». Сегодня у нас в гостях Ольга и Вадим Рязановы. И говорим мы на тему «Современная церковь и реклама. Хайп или маргинализация?». Почему мы пригласили именно Вадима и Ольгу? Потому что они давно занимаются в сфере маркетинга, они делают сайты, и в том числе вот в нашей Краснодарской церкви «Вифания» тоже служат служение, связанное с этим направлением. Так что, я думаю, у нас сегодня будет интересный разговор. Ну, Ольга, Вадим, вы у нас первый раз на радио, зрители еще с вами, скажем так, не знакомы. Давайте мы немного познакомимся. Расскажите, пожалуйста, давайте с самого начала, как вы пришли к Богу? Можно кратко, а можно и подробно, если история такая интересная будет.
3: Да, доброе утро всем. Я коротко, у меня родители... верующие, но не с детства. То есть они уже в довольно зрелом возрасте пришли к Богу, они с Вифании, и, наверное, через несколько лет они меня пригласили прийти на молодежную домашнюю церковь. У них одна шла параллельно, взрослая и молодежная.
2: А вам сколько было лет?
3: Это был 11 класс, лет 16 мне, наверное, было. И конец, да, я помню, конец 11 класса. И мне мама говорит, ну, приди, просто пообщайся с молодежью, они на хорошие темы разговаривают, можно познакомиться, попить чаек с вкусняшками и так далее.
2: А у вас не было такой подозрительности, знаете, когда человек впервые приходит на подобные мероприятия, он такой, что куда это меня привели? Что это за люди? Почему не поют?
3: Наверное, нет, потому что так или иначе мы присутствовали на там крещении родителей, мы с сестрой, вот у меня сестра еще и старшая, и я так или иначе тоже видела, как это все происходит у них в церкви, иногда там бывало. Для меня... ну, это не вызвало какой-то шок или удивление.
2: А, то есть не было такого, вот мои родители сошли с ума, решили...
3: Нет, потому что у меня еще бабушка, получается, это мама моей мамы, да, она, ну, всю жизнь, как я ее помню, она всегда тоже ходила в церковь, там, Елизаветинская, на Широкую. То есть получается, что мама, ее была вера, что мама с папой тоже приняли крещение. Как будто бы я всегда с детства слышала о Боге. И для меня не было, ну, каким-то удивлением. Это, наверное, наоборот, как раз-таки
2: логичное,
3: да, что они тоже уверовали. И я вот пришла на домашнюю, как раз там вот Вадим, мой супруг был, там мы познакомились. И, наверное, через несколько месяцев я покаялась, я ездила в церковь с родителями. А потом, наверное, через несколько месяцев приняла крещение. И как-то оно все встроилось в мою жизнь без каких-то сомнений.
2: А у вас не было, знаете, как рассказывают люди, которые не ДВР, а которые пришли уже в осознанном возрасте, что у них какой-то переломный момент случился, что вот как-то сильно их изменило было до и вот стало после. У вас не было этого до-после? То есть оно все как бы плавно, само собой, произошло?
3: Ну, если брать... В жизни, в самой жизни у меня некоторые сложности были, да, какие-то такого личного характера, переживания. И, наверное, вот когда я пришла в церковь, она мне больше помогла выйти из каких-то вот этих переживаний, потому что я потом достаточно быстро влилась в молодежное служение, потом я стала служить в молодежном служении. Каких-то переломных личных моментов, опять-таки, вот не было. Потому что как будто, ну, я вот всегда была, знала о Боге, всегда с ним была, всегда молилась. Нас бабушка учила «Отче наш», то есть «Отче наш» я там молитву с детства знала. И оно какое-то такое вот, все логично в моей жизни. Вот к этому как будто бы я и шла все свои 16 лет. Ну, не было никаких переломных моментов именно в осознании чего-то. Больше просто узнавала о Боге и больше понимала, что я на правильном пути, я там, где должна быть.
2: А вы чем дальше, тем больше в этом утверждались? Или были какие-то моменты, когда приходили сомнения? То есть у всех же людей бывает, а вдруг я не там, где я нахожусь?
3: Нет, она утверждалась.
2: Или нужно нахожусь?
3: Утверждалась. Чем больше я погружалась в какие-то служения, чем больше я утверждалась. Чем больше я общалась с христианами, тем больше я утверждалась. Чем больше я читала Библию, тем больше я утверждалась.
2: Здорово, как вас Бог привел вообще, без сучка, без задоринки.
3: Да, спасибо ему за это.
2: А, Вадима, у вас как история развивалась?
0: Да, я вот тоже Олю послушал. У Оли, да, но у нее менеджерский такой момент, и в этом сила, и в этом и меня. Короче, я учусь у Оли, ряд моментов. У меня много было до-после, много переломных моментов. Вот. Если коротко, у меня в детстве, я когда рос, у нас были верующие семьи, соседи многодетные. Они потом уехали в Америку, когда мне тоже мало было лет. И, в принципе, Бога как-то я знал. Как-то мне сказали, что есть Бог. Ну вот... Он там, мы здесь. Ну, как-то вот в детском таком возрасте.
2: То есть вы это просто приняли, что он где-то там есть, но к вам он никакого отношения не имеет?
0: Да. Вот я знал, что есть Бог, но я не знал, что с этим делать. Ну, как вообще? Что, да? Куда, что, зачем? Но семя было. У меня много было по жизни моментов таких сложных, ну, где-то даже, ну, таких опасных для жизни, где Бог хранил. Я сейчас это вижу. Плюс я ему молился как мог в каких-то таких, когда попадал в какую-нибудь такую... плохую ситуацию, прям как мог молился, и в некоторых ситуациях прям явно видел, что это не люди, ну, это люди сделали, но даже в тот момент, еще до церкви, я понимал, что это что-то сверх вмешивается, и вот люди, которые вообще не причастны к той ситуации, приходили, решали ее, и я оставался на свободе, скажем так.
2: То есть у вас было понимание, что это что-то сверхъестественное?
0: Да.
2: Вот
0: да.
2: Что удивительно, я у скольких людей не слышу такие истории, почему-то это их никогда не приводило напрямую к Богу. То есть там была женщина, которая выжила при невероятных обстоятельствах, она говорит, я знала, что это был Бог. Я спрашиваю, вы потом в церковь пришли? Она такая, нет. Мне потребовалось, чтобы у меня там произошли личные сильные трагедии. Почему это так?
0: Потому что я думаю, могу свое мнение. Естественно, я тут буду только свое мнение и что вижу. Я думаю, что нету вот такой, знаете, некой дорожной карты, что человеку надо делать. У человека свой путь, и он пользуется опытом. Вот он в детстве какой-то опыт получил от родителей, от других, и мозг это записал. То есть, условно говоря, если ты упал, ты бежишь к маме. И это работает. Ну, то есть, мозг такой записывает. Ты упал, бежишь к маме, и ты живой. Все, так надо делать. И люди на опыт, ну, сильно надеются, и это как бы внутри работает. Соответственно, если что-то сверхъестественное произошло, я думаю, человек может что-то сверхъестественное поискать дальше, не найдя, он ворачивается в свою колею.
2: То есть поэтому люди, вот, которые требуют, вот мы не верим в Бога, потому что мы не видели чудес. На самом деле им чудеса покажи, это вообще не сработает?
0: Именно, я думаю так, тем более, если мы посмотрим на Новый Завет, особенно, да, сколько там от Христа чудес требовали, помните, много этих, и он не давал их, потому что, более того, помните притчу, когда этот Лазарь, если я не ошибаюсь, к Аврааму пришел богатый, говорит, пошли, он говорит, нет, у них есть, ну, путь есть, если даже пошлю, ну, не сработает. И иногда это так, я прям вижу, что это процесс определенный,
2: естественный. А у вас в итоге-то что случилось,
0: да,
2: что...
0: быстро, у меня получается, уехали друзья, но был здесь друг очень хороший, как раз Леша Горбунов, он сейчас тоже здесь живет, и мы с ним общались, и в какой-то момент... Он, видимо, за меня молился и привел, говорит, поехали, съездим в церковь. Повез меня в Вифанию, на Ягодина она тогда была, масштабная, и меня это, я такой, мне это нравится, я зашел, масштаб.
2: Вам тусовка понравилась?
0: Ну, в целом атмосфера и объем, то есть мне нравится качество, ну, то есть там вот стадион Краснодар, условно говоря, парк, да, вот это все, вау-эффекты, как бы, я на них обращаю внимание. Ну, и, естественно, я почувствовал, что что-то там. Потом опять скатился в свое, потом были сложности, с которыми... И что нравится, Леха периодически, он такой, что, как дела, периодически мы созванивались, он говорит, ну, если что, знаешь, куда идти. И ничего не говорил. И я вот как-то тихим сапом туда дошел, покаялся, прошел это обучение крещению. Крещение было, ну, путь долгий, это не сразу все отлетело, но что-то сразу отлетело. Вот этих переломных моментов было много, на самом деле.
2: А что отлетало постепенно? Было что-то, что отлетело, а вы даже не знали, что новое мешает?
0: Фух, я думаю, такого много было, если вспомнить. Ну, вот сразу отлетел мат, там вот сквернословие, оно прям, ну, вот. Кое-что не сразу отлетало, надо было долго промаливать. Что еще? Ну, какие-то понимания жизни, я не знаю, небо стало ярче. На него, по крайней мере, начал ты смотреть, ты радуешься дню. Ну, это вот все было, вот эти вот все моменты. И вообще, да, если сказать про Леху, про Алексея, он красавчик, он потом мне дал книгу по профессии, которой я начал потом заниматься в итоге. И три момента, вот Леха привел в церковь, второе, дал книгу, я понял, что через книгу можно учиться, и это рабочая история, это классно, самообразование. И третье, он дал книгу по профессии, которой я потом в итоге начал заниматься, и вот Бог через это, в принципе, в деятельность мою и привел меня.
2: Понятно. А сейчас вы в церкви чем занимаетесь? Вот вы тему профессии затронули?
0: Мы в церкви относимся сейчас к медиа, служению в церкви
2: Вифания. Вы вдвоем там, правильно?
0: Да. Угу. Оля к организационным моментам, ну, если что, в двух словах скажешь, да. Не так давно Виталий Сергеевич Накул нас поставил в Краснодаре на библейские принципы управления финансами. Вот такое служение, оно новое, ему чуть меньше года. Вот здесь вот как бы представлять, смотреть, ну, вот именно по Краснодару вот двигаться в этом направлении.
2: О чем курс?
0: Курс, так, там... Несколько. Давай ты, наверное, скажи. Да. Ну, я ж, смотри, я много поговорил сейчас прям.
3: Да, хорошо. Курс о том, как правильно управлять финансами на основании Писания, Библии. И там это больше не о финансах даже. Естественно, они там тоже присутствуют, как о наших личных взаимоотношениях с Богом. Там 9 тем, они все разные. Там есть и тема «Последняя вечность», там есть и тема «Кредиты», и «Долги», угу. и «Дети», и «Супружество». Очень интересный курс. И служение «Библейский принцип управления финансами», оно относительно новое у нас в церкви. И вот «Компас», вот этот курс «Компас», это, наверное, одно из как бы подслужений, одно из ответвлений этого служения в дальнейшем. Мы, конечно, очень хотим его развивать с помощью всех членов церкви, чтобы они тоже поддерживали это служение. И для подростков хотим сделать тоже отдельный курс. И для супругов он уже есть, и если будет возможность, мы тоже можем его внедрить. Также вот, наверное, к вопросу о том, где мы еще в служении, это медиа, я не помню, ты говорила или нет.
2: Да, Вадим упомянул, что, ну, я так понимаю, у вас разработка сайтов, продвижение сайтов, это ваша работа?
0: Да, у нас маркетинговая компания на данный момент, команда, компания, вот, с Олей мы тоже сотрудничаем, у Оли стратегия по соцплощадкам, по СММ, ну, все соцплощадки, это стратегия и реализация этой стратегии, это вот Олино направление, там, где нам это нужно, ну, Оля это закрывает. На мне все управление, разработка, продвижение, ну, именно комплексный маркетинг, просто некоторым... компаниям, бизнесам нужно все, а некоторым все не нужно там только.
2: Понятно. И вы, как люди, которые занимаются этим уже много лет, наверняка смотрели на современную церковь и понимали, где что можно улучшить, и как вообще церковь современная, как она выглядит в интернете, как к ней относится в интернете, как вот выглядит образ современной церкви в глобальном смысле и в русскоязычном сегменте, потому что это разное. И они по-разному еще относятся к церквям разных деноминаций, разных конфессий.
0: Так, вопрос какой?
2: Вопрос, как выглядит образ современной церкви в глобальном и русскоязычном интернете, и успел ли вообще этот образ, вот, например, у нас в странах СНГ сформироваться, и можем ли мы как-то на его формирование повлиять?
0: Повлиять точно можем. Опять же, это мое мнение, да, что я вижу, потому что тут смотрите, какой еще момент. Так как мы вот в маркетинге же двигаемся, маркетинг – это, да, привлечение внимания к тому или иному продукту. И там, если в двух словах сказать, есть сегменты. чтобы маркетинг был успешный, его нужно делать на определенный сегмент аудитории. Аудитория – это вот все люди. К примеру, вот если мы возьмем целевая аудитория, это христиане, те, кто вот верят в Христа, признают и так далее. В ней есть православные, протестанты и так далее, и так далее, и так далее. Это вот большие сегменты аудитории. Потом в этих больших сегментах еще есть сегменты. Вот. И я к чему это говорю? К тому, что я тоже определенный сегмент человека, который потребляет определенный контент. Я вижу не все, я не могу говорить, ну, за всех, за глобальную, за Россию, понимаете, да, я могу говорить только то, что я вижу по моим интересам и так далее. Меня радует, что сейчас в России больше информации, я считаю, ее больше должно быть, больше информации, потому что в свое время, когда я

0: Больше возможностей для самообразования какого-то, правильно я понимаю?
1: Самообразование возможностей было больше, и я хотел подчеркнуть, что больше сейчас именно люди, верующие в Бога, дают вот это информации, ну, другим верующим.
0: А, вот имеете в виду курсы, всякие семинары, открытые какие-то лекции?
1: Семинары, курсы, свое мнение, блогерство некое, да, вот, то есть, как бы, потому что потребность в этом есть, она никуда не денется. Сейчас самое ценное – это внимание. Ну, объективно, внимание, если мы разберем, то бренды гонятся за вниманием. Внимание людей ограничено там определенными часами. И все площадки в интернете, все гонятся за тем, чтобы их внимание было на их площадках, а блогеры, чтоб на их каналах. И туда очень большие ресурсы направляются. И я рад в том, что становится больше, больше каналов сообществ блогеров, которые, братья наши и сестры, которые выходят и выводят там свое понимание или свои какие-то продукты в интернет.
0: А как вы считаете, вот подобное наличие большого пласта информации? У нас же в христианской среде много людей, которые высказывают свое мнение, но оно не всегда соотносится с учениями церкви. То есть здесь, с одной стороны, площадка для обсуждений интернет, а с другой стороны, это место, где могут, как на дрожжах, всякие там ереси, уклонения всякие быть. То есть как отличить одно от другого? На светских площадках мы понимаем, что у человека можно запросить образование, там человек может быть какому-то университету принадлежит это чьи-то лекции. А здесь как бы в христианской среде нет такого количества институтов, которые могут восполнить, то есть там много информации, которую никак не проверишь, кроме как вот сидеть из Библии сверять или у пасторов своих спрашивать. Нет ли в этом опасности?
1: Опасность есть, я буквально чуть-чуть, да, вот мнение хочу. Опасность точно есть, нам точно нужно это сверять, но если мы даже по Библии, да, вспомним, я только место точное не назову, где Павел говорил, что если там пророчествует кто, то лучше, чтобы это несколько делали и были, кто рассуждали об этом. То есть Павел призывает к такому, не даже в то время, не к безоговорочному принятию информации и пророчеств. Он призывает к тому, чтобы рассуждали.
0: Ага, да, это первое послание к Коринфянам, 14 глава, 29 стих. О. И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают.
1: Вот, да, я не так давно тоже об этом размышлял, где-то нашел, что двое или трое, во-первых, да, ну, то есть это уже разница какое-то мнение. И рассуждение. То есть он говорил, рассуждайте, да, ну, не надо, вот, сказал, все, приняли, поехали, да. Вот, потому надо рассуждать. Я думаю, что вообще это вот как критическое мышление. Это Оля скажет об этом. Очень важная штука в нашем мире. Что я хотел сказать, что смотря некоторых светских ребят по образованию, они часто тоже прибегают к довольно здравым мыслям. Они сейчас нормально говорить про Бога, про веру. То есть те люди, которые вроде как не воцерковлены, ну, по крайней мере, я не знаю, что они посещают какую-то церковь, какие-то вот деятели бизнеса публичные, очень хорошо, ну, прям приходят к тому, что нужно там о людях заботиться, нужно, ну, контекст Бога, он прям, ну, есть такой линией.
0: Вы замечали, что когда контекст Бога присутствует, знаете, как такой легкий флёр, когда об этом не говорится прямо, люди это хорошо воспринимают, такие, да, надо задуматься о вечном. Но когда ты говоришь, что ты из протестантской церкви, и вот это мое мнение как христианина, совсем другое отношение. То есть, во-первых, в русскоязычном интернете очень подозрительно относятся к протестантским церквям. Много выливается хейта.
1: Я вот вспоминал, я посмотрел немножко вопросы и вспоминал примеры. У меня вот нету примеров хейта, честно говоря. Я вот как-то общаюсь с людьми, с разными. У меня мама была такая, ну, она в православную ходила. И там, да, в моменте были определенные моменты, она мне накидывала, что, типа, куда ты пошел, ну, так вот, в этот. Но видя, что происходит, она-то видела все мои приключения, скажем так, видя результат, она принимала меня. Ну, то есть, она хотела бы, чтобы я в православную ходил, но было принятие того, куда я хожу. И вот с кем я общался, вот не было у меня с кем-то вот таких прям заруб.
0: А, ну, это личные взаимоотношения, да. А в интернете-то люди не боятся?

0: говорить.
1: Да, но в интернете я тоже почему-то, может быть, я не видел. Я вот не видел именно, ну, когда, допустим, поднимается тема о Боге, и вот в комментариях или где-то это вот вы там с Америки, протестанты,
0: сектанты.
1: Вы не... Да-да-да, вот я не сталкивался. Вот на моей истории я не сталкивался.
0: Может быть, это зависит еще от площадки, потому что я сижу на молодежных площадках и иногда в ТикТоке еще, и там этого достаточно.
1: Угу.
0: Там почему-то все считают себя очень умными, чтобы писать такие вещи, и прям с большой волной хейта сталкиваются ребята, которые ведут личные христианские блоги. Я понимаю, почему в Ютубе этого может не быть, потому что там лента алгоритмов, она как-то более гибкая, что ли, и вам показывают только то, что вам интересно. То есть атеистам не будут показывать христианские блоги. Вот это, кстати, проблема евангелизации в сети, что ты можешь евангелизировать, но тебя просто не покажут людям, которым это неинтересно.
2: Ну, я бы хотела сказать по поводу хейта. К сожалению, сейчас в мире очень много людей, ну, где-то на что-то обиженные, где-то озлобленные, что-то у них какие-то неурядицы семейные и так далее. И хейта, на самом деле, достаточно на всех. То есть они успевают и христианам написать, они пойдут потом и бизнесменам напишут, они пойдут потом и певцу какому-то напишут. То есть в этом смысле я, сколько я тоже наблюдаю за теми, кто ведет христианские блоги, у них есть негативные комментарии, есть много позитивных, есть много актуальных вопросов. И я тоже сталкиваюсь, наверное, большую часть с тем, что русскоязычное пространство сейчас, оно более лояльно относится все-таки к христианству, протестантизму к тому же. Потому что если офлайн взять, у меня дети, они открыто заявляют своим одноклассникам о том, что они христиане, и у меня дети не слышали ни одного плохого в сторону или унижения. С ними, наоборот, хорошо общаются. Родители подружек там хвалят мою дочку, что она хорошо себя там ведет, она хорошая девочка. Ну, то есть вообще и она приглашает в церковь своих подруг, они туда приходят. Что касается интернета, здесь, я думаю, такой момент. Очень много, может быть, хейта от того человека. Это, скорее всего, знаете, от поколения зависит. Мое поколение и старше, оно, может быть, немножко настороженно относится к таким христианам. И просто потому, что у них мало информации о христианстве.
0: Вот образ церкви протестантской, он как будто какой-то непонятный,
2: да,
0: не сформировавшийся.
2: Его только сейчас начинают формировать,
1: да,
2: благодаря как раз-таки церквям, личным блогам, каким-то анонсам мероприятий или трансляции этих мероприятий. Только сейчас люди начинают вообще понимать, что это такое, что это не так закрыто, как они думали, это не так страшно, это не так грустно. И там не только люди травмированные какие-то, так далее, там и бизнесмены, там и там депутаты, и юристы, да, то есть разные направленности. Поэтому здесь это формируется, вот отвечая на этот вопрос, это формируется сейчас. И это самое прекрасное время сейчас для церкви войти в это формирование, заявить о себе и рассказывать о себе людям, чтобы как раз-таки минимизировать этот хейт и более четко сформировать понимание у людей, что значит христианство, что значит протестантизм и так далее.
0: А как это делать? Как церкви правильно сформировать мнение общественное о себе? Вот вы как маркетологи можете мне сказать, как у продукта формируется репутация? Хотя, конечно, церковь, ну, назвать продуктом, это так странно звучит. Но...
1: Согласен, но я вот, кстати сказать, про продукт тоже всем объясняю, с кем общаюсь, и я говорю, что продукт – это вот деятельность, которой занимается компания, что бы она ни делала, продает услуги, да, вот, это продукт, говорю, вот, деятельность, чтобы мы, потому что я поначалу, когда термин этот не вывел, приходилось очень много слов тратить тем, кто услуги продает, а потом там товары и так далее, я говорю, вот, продукт, все. Вот. Если про церковь, продукт – это как будто бы, ну, не как будто бы, а спасенные, ну, то есть, или Слово Божье, да, наверное, даже Божье, евангелизация, да, мы возьмем, наверное.
0: Продукт деятельности церкви?
1: Да.
0: Это, наверное, суть деятельности церкви, а продукт – это как раз-таки спасенные.
1: Спасенные, ну да, наверное, да.
0: А, нет, я имею в виду поговорить о продукте, именно продукт как медиа-образ.
1: Да, я не туда пошел. Медиа-образ, смотрите, вот я вернусь к тому, что есть сегменты, у маркетинга очень важно определить сегменты, потому что если ты будешь рекламироваться на всех, то у тебя не хватит ни денег, ничего не хватит.
0: Вот, а разве это не проблема? Потому что церковь, она же для всех. Она да. для верующих, для неверующих.
1: Да.
0: Для
1: там... Да. И что я сейчас вижу? Давайте так. Вот с чем я сталкиваюсь, что я вижу, это то, что мы сейчас кое-как начинаем брать пласт верующих. То есть смотрите, в чем суть. Мы с чем столкнулись? Есть события в церкви, очень хорошие события. И есть даже люди, которые горячие. Ну, в маркетинге мы градируем. Есть холодные, которые вообще о продукте не знают. Теплые, которые, ну, более-менее что-то. И горячие, которые прям потребляют его, да? Mm-hmm. То есть вот прям. И есть пласт даже горячих людей в церкви, которые не все события знают, которые их бы могли зацепить. С чем это связано? С большой информацией и суетой, давайте будем честны. То есть, как я говорил, что любой продукт другой жизнедеятельности, там, бизнесов и так далее, ЖКХ и заработок денег, все это претендует на время людей, и оно забирается. И забирается, мне кажется, больше, чем раньше. То есть, там, по статистике, если мы посмотрим, человек столько информации за день сейчас потребляет, не специально, просто вот идя, смотря вывески, то информацию, там, уведомления, там, не знаю, в десятки раз больше, чем там лет 20 назад, 30 раз, в десятки раз. А это все ложится на тот мозг, который у нас есть. Ну, то есть...
0: Который со времен 15 века не сильно изменился.
1: Он и не меняется. У него, да, такая задача, что он вот, у него есть свои, да. И вот в чем мы видим сложность, что очень классные продукты, церкви, ну, мероприятия, давайте так, не доходят до своей целевой аудитории.
0: До христиан. Они,
1: да. Угу. Суть в чем? Это не значит, что мы не говорим, мы говорим об этом. Есть каналы, да, есть чаты, есть объявления в церкви. Но иногда это превращается, как это ни печально, в такой некий белый шум. Ну, это угу. есть. И мы сталкиваемся с тем, что людям надо больше говорить о каких-то хороших мероприятиях, потому что церковь трудится, слава Богу, вот за нашу церковь много движений. Мы видим другие церкви, вот в служении в бизнес межцерковном мы сталкиваемся со служителями, где много тоже делается хороших мероприятий для разных служителей, для разных служений. Но видим тенденцию, что ну, меньше людей их посещает, причем тех людей, которым они нужны. И к чему я это? К тому, что у нас одна из первых задач – это как бы просто до тех, до своих доносить, что есть мероприятия.
0: Хотя бы до своих
1: докричаться. Да, да, вот я к тому. То есть и сейчас эти технологии мы стараемся использовать, в это смотрим, чтобы хотя бы, ну, пробить до своих.
0: То есть если молодежь в церкви занимается постоянно думскроллингом или ставит ленту Ютуба, шорты, там всякие рилсы, то церковь должна не вытаскивать их оттуда, а сама прийти в эти шорты, в эти рилсы и сказать: «Хей, привет, я здесь, ты не забыла обо мне? Ну, давай на собрание».
1: Да, у нас вот был семинар по PowerPoint, помнишь? Uh-huh. Вот, и там Денис предложил такую тему, чтобы нас пригласил. Немножко мы взяли время по... Что там было?
2: Ну, у меня Telegram было.
1: Да,
2: у
1: меня про интернет, как мы можем, ну, в интернете представляться, да, как христиане. И я когда готовился, Иришка помогла мне, там очень здравая мысль такая была, ну, интересная, про Павла, это он текст мне составил, что говорит, если бы Павел жил в наше время, он бы использовал каждый пиксель для того, чтобы дотянуться до человека. Это не я придумал, но мне понравилось. Может, даже еще круче там звучит, я посмотрю в заметках. И я думаю, а ведь так. Ну, то есть, если мы возьмем Павла, ну, насколько я его увидел, да, насколько я прочитал, он действительно любую возможность использовал, чтобы благовествовать. И если бы Павел был сейчас, он, мне кажется, выбирал бы самых топовых блогеров, самых топовых, ну, мне кажется, и шел бы к ним, завоевывал бы их, а через них людей. Ну, мое мнение. Я думаю, к мистер Бисту бы он как-то вот пробрался. Ну, это я так думаю, это мне так вот открылось, что он бы искал, ну, мне кажется. Хотя не знаю, но вот есть такое мнение.
0: Слушай, это очень интересная точка зрения, потому что есть люди старшего поколения, да и молодежь, которая, может быть, относится с подозрением к своей мысли о том, что церковь должна себя как-то особо ярко продвигать в интернете, что христиане должны сильно продвигаться. не уводит ли нас это от сути церкви, вот мы пляшем перед ними, пытаемся завоевать их доверие, а зачем, если церковь не для этого создана, вот не теряем ли мы здесь?
1: Чего тогда? То есть смотрите момент в чем. У нас такое сейчас время, когда сам интернет и вот это вот все медиапространство очень сильно влияет на людей. Но это так. Даже на дедушек и бабушек. Просто есть дедушки и бабушки, которые ТикТок смотрят. Ну, есть такие. И влияние серьезное. Им пользуются, ну, враг точно пользуется, враг людей этим. Ну, однозначно мы это видим. И если... В общем, было такое мнение, я как-то общался, что, ну, если Богу надо, он сам приведет. И я супер согласен, и Бог приводит. Но как будто бы в наше время у нас есть, ну, некая деятельность, особенно у тех, у кого, кто лидеры мнения, на кого, кто интересен. Он создал канал, есть такие люди, христиане тоже, он просто создал канал. Есть люди, которые... пыжится, ну, прям делают, прям много контента, и у них, ну, еле-еле. А есть люди интересные, он просто создал, пишет, что хочет, и на него просто подписываются. Просто подписываются, он не ведет, ну, есть такие.
0: И... А потом приходят маркетологи такие, как он это сделал, как он это сделал.
1: Да, да.
0: И разбирают вот. Пошагово.
1: И я к чему? К тому, что у нас есть деятельность, которая, ну, нам нужно делать, и, учитывая нюансы нашего времени. Ну, я это к тому, что...
0: Не стоит бояться интернета?
1: Ну, не бояться точно, я бы вот тоже не... Я бы как минимум охватил бы ту аудиторию горячую. Если мы, опять же, возьмем маркетинг, я заканчиваю, возьмем маркетинг. Есть такая лестница Бена Ханта по теплоте к продукту. 5 уровней, и рисуют иногда 6. Вот внизу и первый уровень. Люди, которые совершенно не нужен этот продукт, они о нем не задумываются. Вторые, у них периодически бывают ситуации в жизни, когда вот продукт компании нужен. Третьи, это те, кто начинают искать продукт компании. То есть тут на примере можно, я не знаю, там, медицины, да, вот. Ничего не болит, вообще не задумаешься. Услышал у того какие-то мысли есть. Ну, там, я не знаю, аллергия. Чувствуешь признаки аллергии, начинаешь искать, где ее, ну. Четвертый признак, это уже выбираешь прям, ну, продукт, идешь и выбираешь прямо у компании. И пятый, ты покупаешь. Ну, пятый уровень, самый горячий, он прям покупает. И если мы возьмем лестницу Ханта, то мы работаем сейчас, я вижу очень хорошо, мы можем работать с третьим уровнем и выше. То есть у нас был опыт, мы размещали рекламы христианских событий, и мы просто пишем, ну, христианская конференция, и все, и мы уже в своих попадаем. Понимаете, да? То есть они уже как минимум на третьем уровне. Вот. И я вижу, что как минимум мы с этим должны работать. То есть не стоит, наверное, идти в какие-нибудь там паблики.
0: Типа Двача.
1: Ну, что, я не знаю, что это, но да. И начинать там вот колбасить. Я думаю, что вполне себе мы можем и нужно начинать хотя бы со своих. Как вот я раньше сказал, что белый шум, он есть. Ну, вот. А они есть. И вот их вытаскивать, хотя бы тех, кто как бы наши, с третьего уровня и выше.
0: Хорошо, я предлагаю сделать небольшую паузу на новости, и мы к вам, друзья, вернемся.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».
0: Друзья, мы снова с вами. Я напоминаю, что в студию на сегодня Вадим и Ольга Рязановы. И говорим мы на тему современной церкви и как бы церкви в интернете в современном. Скажите, вот какие конкретные принципы общения с миром нам предлагает Библия? То есть как нам, христианам, себя ставить и как церкви себя ставить в правильную позицию по отношению к миру, прежде чем мы выйдем и будем что-то говорить в интернете, где нас все будут слышать?
2: Да. Получается так, что очень много есть блогов, личных блогов христиан, которые заявляют и открыто говорят о Боге, о своих, о своем веровании, да, своих убеждениях, мировоззрении, ценностях. И так или иначе они могут где-то столкнуться с каким-то негативом в комментариях или лично им могут что-то говорить. И тут важно помнить, что ты христианин, понимать, что за тобой более пристальное внимание всех, чем за другими людьми, потому что, может быть, христианство не для всех понятно, что это такое, что это за люди и так далее. То есть, если по библейским, да, с библейским основанием, по библейским принципам, то это всегда уважительно относиться к людям, с которыми ты общаешься, которые тебя смотрят.
0: Даже если они ненавидят тебя?
2: Которые тебе негатив пишут или говорят, потому что у нас вообще много вот в Библии написано о смирении, угу, чего нам очень часто не хватает, о терпении, о уважении, да, собеседника, даже если у него другие взгляды.
0: А если он эти взгляды высказывает агрессивно?
2: Да.
0: Вот пришел и такой: «Бога нет, вы все идиоты, я один умный».
2: Mm-hmm. Да. Ну, хейт, он всегда есть везде, и это только не только на христиан. Кстати, вот это тоже важный момент, что не нужно христианам принимать это, что только его хейтят, только потому что там у него какая-то вера непонятна для того человека, который его хейтит. Я бы, наверное, рекомендовала точно не вступать в какие-то споры, то есть какая-то конструктивная критика, на которую какие-то вопросы в комментариях, на которые, конечно же, хорошо было бы ответить, опять-таки, с уважением. Но когда уже переходит на то, что человеку просто хочется тебя где-то задеть, ему не важно даже, что у тебя там за вера, где-то нелестно о тебе сказать, вот тут, наверное, нужно понимать этот стоп, где ты дальше не переходишь на споры, а тем более на богословские споры, потому что человек, который не знает о христианстве ничего или знает мало, он даже не поймет, скорее всего, какие-то речевые обороты, которые ты ему говоришь, или вообще о чем ты ему рассказываешь, потому что он вообще в другом каком-то своем мире. То есть вот в споры, наверное, точно не входить, потому что это очень сильно подрывает твое представление о тебе, как о христиане, неважно, это интернет, это церковь. Есть такой хороший момент с детства, я помню, кто-то мне сказал, что делай наедине, когда я еще вот не знала Бога, делай наедине то, что ты бы делала, ну, допустим, общайся так, как ты бы общалась при маме или при папе, допустим, со сверстниками. Или там, да, раньше там у меня сверстники там курили, пили, я этого не делала. То есть, потому что все боятся, что мама, папа негативно говорит. Потом, когда я уверовала, я поняла, что мой критерий, мой ориентир – это делать то и так, как будто бы со мной всегда Иисус. Вот он стоит рядом со мной, он ходит рядом со мной, он смотрит на меня, он слышит меня. И вот это вот хороший такой ориентир, когда мы и в церкви, и в жизни, в светском общении с людьми мы одни и те же. Мы не играем роли в церкви, мы не играем потом роль студента, мы не играем потом роль там, отца или мамы, и мы везде разные, ведем себя по-разному. Тогда вообще диссонанс у людей случается. Почему он видит тебя в роли мамы, например, дети одни, а потом в воскресенье он видит тебя в другой роли. То есть всегда вот за собой следить, себя останавливать, набираться терпения, смирения. Это очень важно. Потом из этого и складывается представление о христианах.
0: То есть никакой дискуссии на повышенных тонах, капслоком в интернете, да и в принципе дискуссии на богословские темы в комментариях не стоит делать.
2: Дискуссии можно, споры, наверное.
1: Я буквально пару моментов. Во-первых, комментарии в интернете – это отдельное искусство, отдельная тема, отдельный баттл, однозначно. И чаще всего, если мы посмотрим, то такие прям зарубы делают с каких-то нонейм аккаунтов, без аватарки и так далее, потому что, ну, в интернете можно закрыть свою личность. Вот мне нравится у этого, у Тимы, когда мы, ну, там, это Оля знает, проходим какие-то штуки, он всегда на аватарку смотрит, потому что аватарка как минимум, это какая-то базовая штука, что ты начнешь ассоциировать себя с этим аккаунтом, и уже человек, ну, чуть-чуть mm-hmm. по-другому себя ведет. Вот. И у многих таких, ну, жизнь у людей разная. Есть, вот я могу сказать, и подготовленные, по самое не балуйся, прочти читанные, начитанные, но они видят цель свою вот именно захейтить эту всю историю по разным причинам. Я имею в виду вот христианство и так далее, они могут начитаны, и их задача именно идти в полемику. Но чаще всего это тоже какие-то нонеймы, может быть, есть и с аватарками. Ну, в общем, еще интернет, видите, он дает возможность высказывать и, ну, не быть тут лично офлайном. Это развязывает руки однозначно. И я бы что, в комментариях как будто бы можно идти, но какой-то конструктив желательно, потому что обычно еще люди какую-то боль выносят. И иногда не ты им плох, потому что все, мы же на свой счет воспринимаем. Вот боль у него была, он тебя увидел, вылил туда. Если получится зацепить просто его боль и как-то там пойти, что-то там, ну, может быть, даже это как и лечение будет. А если поддерживать его хейт, то там, да, только будет хейт. Соответственно, в комментарии можно идти, ну, в какую-то конструктивную переписку. Если ее нету, если цель у человека, там, бывает цели, ему все равно, что вы напишете, он просто свое будет гнать, то иногда есть кнопка там заблокировать, там, там удалить. Она нормальная, она хорошо сделана на многих площадках.
0: Мы ей даже пользовались тут пару раз на Радио Пилигрим.
1: А это хорошая штука на самом деле, в этом вообще нет ничего. Если льется непонятно что, вот просто льется, надо убирать, и все, это нормальная история.
2: Кстати, я бы, наверное, еще порекомендовала тем людям, христианам, которые ведут хорошо свои блоги, успешно, им это нравится, но их немножко тормозит вот эти комментарии, хейт и так далее, просто закройте комментарии, там, блокируйте человека, чтобы вам, естественно, вот эти вот преграды, они всегда будут, тем более у христиан, тем более в том, что мы несем благую весть, это всегда было и есть и будет. Если что-то мешает, это нужно просто устранить, ну, грубо говоря, и пока человек не будет достаточно, может быть, зрелым для того, чтобы с этим как-то работать, с этими комментариями, где-то в обсуждении вступать, конструктивно что-то писать. Это просто можно перекрыть комментарии, блокировать пока людей, которые прям переходят на личности, на оскорбления и так далее. Это не нужно терпеть. И чтоб, главное, чтобы это не мешало христианину вести дальше свой блог, вести благую весть, показывать свою христианскую жизнь и больше людям показывать, что значит христианство.
0: Да, а у меня тоже есть мнение на этот счет. Я считаю, что вообще не стоит ни с кем, ни о чем разговаривать в комментариях, особенно если это христианский блогер, особенно с ними вести дискуссии. Ну, одно из негласных правил интернета гласит, что не кормите троллей. Тролли — это люди, которые... Ну, их цель единственная — это задеть вас, вывести вас из себя и так далее. Но даже если это не тролли, даже если это просто обычные люди, которым там что-то не понравилось, я считаю, что любое ввязывание в дискуссию на богословскую тему, оно не то что опорачивает, но скорее... оно точно ничего полезного не внесет, и человеку очень легко запутаться в этом. Uh-huh. То есть он здесь вступил в дискуссию, здесь вступил в дискуссию. Это вообще не надо, и я вообще за то, чтобы блогеры не общались вообще никак с людьми в комментариях, особенно если они пишут хейт. Если какой-то конкретный вопрос, там, где находится ваша церковь, или по каким этим у вас собрания проходят, пожалуйста. Но я просто вижу, как из этого в интернете рождаются скандалы, и как люди иногда очень плохо выглядят, когда они пытаются спорить в комментариях с кем-то. И это сразу как-то, что ли, опошляет все, понимаете? Угу. Нет у вас такого ощущения?
2: Да, и на основании вот одного человека, да, который ведет этот блог, может строиться представление, вот, допустим, там, что все христиане такие и так далее. Потому что мы... Да, не у многих, да, есть, есть компетенции даже, образования богословские, да, вот именно теологические, угу, чтобы вообще эти богословские споры вести. Допустим, я тоже заканчивала...
0: Да, поближе к микрофону.
2: Заканчивала бакалавриат, но чтобы сейчас сказать, что я стопроцентно готова какие-то богословские споры вести, тут же еще даже интерпретация, даже у христиан, они иногда не понимают, так говорят, и так говорят, и вроде бы и так правильно, да, и тогда ты идешь к старшему пастору, и это у него уточняешь. То есть тут даже, наверное, не у всех, а из, ну, у самого малого количества есть вообще компетенции, чтобы спорить на какие-то темы. Можно высказать свою точку зрения как христианин, почему ты то-то делать, но я согласна, не кормить, не подкармливать это, не развивать это, тем более.
1: Я бы тут добавил, что именно формат онлайна, просто про что я, да, еще раз подчеркну, вот этих комментариев, когда обезличенно, когда ты в онлайне, далеко друг от друга, вот этот формат, он, ну, не тот формат, где вот, соглашусь с вами, mm-hmm. что не тот формат, где надо вот что-то доказывать, спорить. Потому что когда лично, там другая. Как mm-hmm. это я смотрел многих тоже там комментариев блогеров. И чаще всего вот крупные, они говорят, почти никогда не было, чтобы кто-то подошел и тебе вот в лицо захейтил. Даже если он тебя хейтит в интернете, mm-hmm. он придет, ну, сфоткается это.
2: Автограф возьмет офлайн.
1: Да. То есть вот сколько я видел комментариев, то есть в реале тет-а-тет это другое общение идет. И оно правильнее, как будто бы, да, лучше бы, ну, не цепляться с троллями, это лучший вариант. Я думаю, тоже, да. Угу. Потому что формат не тот.
0: А вот я, когда к эфиру готовилась, мне такой вопрос подкинули. Не перекладываем ли мы на медиа свою ответственность за создание церкви? То есть мы можем сделать красивую картинку, выпустить красивые клипы, здорово снять нашу церковь, какие-то шутки там придумать, и люди придут именно на вот эту внешнюю рекламу. Они будут ждать классные картинки, они будут ждать классных шуток, но они не будут искать Бога. То есть просто мы такие все крутые, мы им понравились, они пришли к нам, но они не ищут того, что церковь на самом деле должна давать. Нет ли такой опасности?
1: Ну, можно я, да, быстренько. Но тут тонкий такой момент будет. Если мы говорим именно о маркетинге, задача маркетинга как раз привлечь. И маркетинг вообще тонкая штука, да, скажем так. Я иногда говорю, что маркетологи негодяи, и я с этим согласен.
0: Сказал маркетолог.
1: Да, мне тоже это говорят. Ну, просто как и в любой профессии, тоже есть разные специалисты, да, назовем это так, потому что кто-то может и гвозди забивать плохо, так что там рядом коллеги остаются, да, кто-то может это делать офигенно. Потому в разной профессии разные.
0: Но, а почему маркетологи зло?
1: Ну, не зло, вот зло это плохая, ну, негодяй. Вот,
0: негодяй, да. Почему маркетологи негодяи?
1: Ну, на самом деле из-за маркетологов у нас меньше денег в кошельке, давайте будем честны. Из-за маркетологов у нас пылятся на балконах, непонятно что, да. Ну, вот, что еще сказать? Ну, я думаю, мысль мою вы поняли, да, потому что их задача продвинуть продукт их клиентов так, чтобы его раскупили, купили и так далее. Хоть они влияют на продажи, они не делают продажи, да, давайте так, но влияют на продажи сильно. Вот, и изучая всю эту историю маркетинга, да, там вот Америка в этом сильно преуспела, и в принципе, да, у нее основные, там, изучая историю Кока-Колы, когда там подкупались и доктора, ну, вся вот эта история. Mm-hmm. Крупный маркетинг, это вообще отдельная история, это далеко не про пользу, чаще всего крупные компании, я это тоже изучал. Вот, и я к чему? К тому, что если мы берем маркетинг церкви, да, то... Как будто бы, ну, мы же что? Люди в церковь, если мы опять же берем, что церковь – это собрание людей. Чаще всего церковь – это место, там, здание, да, у людей. Это собрание людей. И человек, приходя в живую церковь, где есть хлеб духовный и так далее, ну, чаще всего вот этот приход, он его меняет, так или иначе. То есть какое-то зерно внутри. Плохое, ну, чаще всего это хорошее, Бог садит, там уже его дело, оно там прорастает. И как будто бы я за то, чтобы побольше людей приходили в церковь. Ну, сам факт. Конечно, если мы будем привлекать, как, знаете, бывает, это и без маркетинга делалось, я помню, были случаи, когда люди своим там знакомым, соседям и говорят, вот у тебя все плохо, приди в церковь, будет все хорошо. То есть вот это есть, это было,
0: так
1: да.
0: Так бывает, но нельзя человеку такое обещать.
1: Вот, а это как бы...
0: Это реально маркетинг.
1: Да, да, так это часто было. А человек приходит, а у него еще все хуже стало, да, потому что этот путь. То есть там разный, да, бывает момент. И это тоже маркетинг, вот правильно вы сказали. То есть он как бы, это знаете, когда клиенты, у которых нет маркетинга, вот приходят, да, и мне говорят, ну, что-то там, у нас нету, нам надо. Я говорю, вы думаете, что у вас нету, но у вас есть маркетинг, просто вы им не занимаетесь. Если вы что-то производите, продаете, у вас в любом случае есть маркетинг, вы просто им не занимаетесь. Соответственно, я как бы, ну, не за то, чтобы любыми способами рекламироваться и приводить. А если мы, опять же, там, во времена апостолы вернемся, да, насколько я видел, то апостолы приходили в синагоги, ну, в места, где люди приходили за Богом.
0: То есть,
1: ну,
0: они уже конкретно шли к людям, которые искали Бога.
1: Целевая аудитория, сегменты, да. И мы знаем, что там каялись тысячи не только те, кто приходили. То есть, но они слышали. Апостолы проповедовали в синедрионах, в судах. Апостолы проповедовали в политике.
0: Но при этом, помните, апостол Павел, когда пришел, я не помню, как, в какое место он пришел, его там не приняли, он ушел оттуда, он сказал, вы не хотите, ну и ладно. Да. И отряхнул обувь свою и ушел из этого города. То есть, он не пытался
1: вот,
0: насильно никого
1: привести. Вот этот момент мне тоже, я вот о нем размышляю, что как бы с одной стороны вроде бы до краев земли, да, ну, условно говоря, а с другой стороны не любым способом. Вот, это я за это тоже. То есть как бы просто у меня есть кейсы, примеры, когда проповедовалось Евангелие странным образом и в тех местах, в которых как будто бы не надо было это делать, но... Мы знаем, что Бог наш, он, ну, в разы больше, выше, и, да, он приводит, и точечно, вот недавно читал, как вот точечно пошел Филипп, могу, Евнуха, когда, персонально, там такая, не, кто там был, подскажите мне, вот, кейс с Евнухом, с одним. Вот, и там, получается, после достаточно большого мероприятия, после глобального такого там было действия, Бог конкретно своего человека повел конкретно к одному человеку. То есть, казалось бы, надо после там 3000 можно идти и на 5000, и на 10000, да, ну, дальше двигаться, расти. А конкретно к одному человеку вот такое было. И вот не любым способом.
0: Это история про эфиопского евнуха?
1: Да, да, да.
0: Которому проповедовал апостол Филипп?
1: Филипп, да, да, да.
0: Ага, все, да.
1: Да,
0: это 8 глава книги «Деяния апостолов».
1: Да, в «Деяниях», да, как раз. И там перед этим у них прям было хорошее там мероприятие, тоже не помню в каком городе, там много людей, то есть он в достаточно масштабном мероприятии поучаствовал и потом пошел к одному человеку, от сотен тысяч к одному. Вот такие водительства могут быть. Ну и про маркетинг, да, если мы как бы вернуться, да, сюда, то мысль моя какая была, что если человека привлечь в церковь, то это будет хорошо для него. Я вот за это. Но вот любыми способами, то есть, условно говоря, если человек говорит, что у него там, не знаю, все плохо и так далее, или у тебя узнает, а что твой Бог, а он может с тем помочь, но он же может с тем помочь. Ну, знаете, там, не знаю, машина сломалась, а может Бог твой с машиной помочь? Да вроде бы да. А где надо, куда идти, да? И у человека вот бывает, что, допустим, я шел тоже за решениями своих сложностей, которые у меня были.
0: И они вот так взяли и решились?
1: Нет. Но я за ними же шел. То есть я шел за... У меня были сложности, понятные, житейские сложности. Я выбирал варианты решения, думаю, ну а почему бы не пойти в церковь? Не знаю, что там будет, но а почему бы не пойти? И таких кейсов тоже много у людей. Вот они идут за конкретным решением, приходят в церковь, оно не решается, у некоторых решается, но зерно посеяно, Бог работает, да, там раз-раз оно проросло. Вот я, короче, про то, что... привлекать, как будто бы нормальная история. Но не
0: но
1: везде,
0: если,
1: не
0: мы говорим, если мы говорим о светском маркетинге, то светскому маркетингу ему абсолютно все равно на людей. То есть сколько они денег потратят, ну, как они будут после этого. А когда мы говорим именно о продвижении церкви и христианства, мы должны в первую очередь думать о людях. То есть в первую очередь об их проблемах, о них. И о том, как привлечь их, чтобы это было искренне, и чтобы помочь им, а не для того, чтобы просто они пришли, и мы такие классные, мы привели много людей. То есть у нас цель достичь людей, а не просто достичь статистики.
1: Сейчас закончу мысль, да, в которой я немножко это самое. Вот именно привлечь... Вот есть боли и сложности, да, вот есть... у людей, как это вот Иисус говорит, придите ко мне, я труждающиеся и обремененные. Mm-hmm. Вот, люди труждающиеся и обремененные. Допустим, пример такой. В свое время у меня был сбитый график режима, я мог там до 2 часов ночи, до 3 сидеть. И, что интересно, в Ютубе мне показывалась реклама зарубежных церквей. Это прям я потому что переходил на сайт, mm-hmm. смотрел. И оно показывается ночью, по моему часовому поясу, ночью. И там посыл такой был на английском языке, это не на русском, я думаю, может быть, на русском, что, ну, ты, типа, сидишь, не знаешь, что делать и так далее. Ну, то есть, это показывалось конкретно ночью людям, которые вот залипают. И им показывалось, что они что-то ищут, и вот такой посыл был, что ты ночью, не, ну, там, и так далее, вот приходи на какое-то мероприятие. Я с Яндекс-переводчиком перевел, даже эти ссылки сохранил, но пока не изучил. И вот на английском языке такая реклама есть, и она как будто бы норм. То есть она приходит на запрос людей, которые вот что-то ищут, вот, и они говорят, вот ищешь что? Ну, можем как бы, вот, вот как будто бы вот это надо. То есть, когда есть запрос у людей, вот на это можно выходить.
0: Хорошо, подытоживая все, у нас уже заканчивается время эфира, давайте, если я, вот обычный человек, я хочу рассказывать о своей вере в сети, может быть, я хочу на своей личной странице в соцсетях это делать, а может быть, я хочу даже блог вести. Можете дать пару советов, как мне это делать, чтобы и создавать хорошую репутацию для всех христиан, и самому, как бы, правильно, в общем, в правильном направлении двигаться. Парочка советов вот для наших зрителей. Ну, первое, подлинно не спорьте с троллями. Да, не кормите троллей.
1: Записать.
2: Я думаю, что здесь самое важное понять, для чего ты это делаешь. Смысл, суть. Главное во всем этом хайпе, трендах и так далее не потерять то, что ты... Скорее всего, интернет там, или блог твой – это как инструмент евангелизации, что это ты не себя здесь продвигаешь, а ты больше рассказываешь людям о христианстве. Угу. Как можно рассказать людям о христианстве так, чтобы они поняли? Это своим примером и своей жизнью. Угу. Вот твой плод, твоя христианская жизнь, то, что ты транслируешь, вот поэтому и будут люди, ну, в кавычках возьмем, образовываться и понимать, что значит христианство, что значит люди, христиане, неважно, там, протестантизм или еще что-то. И еще, наверное, важный такой момент – это говорить в блоге своем, ну, быть настоящим, во-первых, то есть ты там, вот эту вот настоящесть, человечность, она легко считывается.
0: То
2: играешь
0: есть, ты роль, в жизни,
2: да, ты играешь ли ты роль, или ты вот настоящий там человек. И еще, что важно, если какую-то мысль хочется донести, то донести ее нужно как можно проще до человека, который ничего не знает о христианстве, или он неверующий и так далее. Наверное, так, я бы рекомендовала какие-то богословские термины, вот такие, которые присущи только в христианской среде, их заменить синонимами, более понятными людям, на которых транслируется вообще. То есть вот это самое главное, понять суть и смысл того, что ты делаешь и для кого ты это делаешь. Это и в маркетинге, мы это первоначальная вообще цель, ведение этого блога или этого аккаунта, и твоя аудитория, для кого ты это делаешь. И отсюда ты уже исходишь, что как ты это будешь транслировать, как ты людям уже это будешь доносить правильно.
0: Спасибо. Вадим, у вас есть что-то?
1: Ну, я постараюсь, да, пару моментов. Это точно быть настоящим, если есть желание, потому что оно же может тоже навязано быть. Сейчас модно, все дела, да, вот это вот момент. Но если прям есть чувство, хотя даже если навязано, можно попробовать, там дальше будет видно. Но точно быть настоящим, просто тут опять же надо выбрать формат. Вот есть интересные, которые просто рассказывают, вот они такие зажглись, покаялись, и это не мое поколение, потому что моему поколению сложновато в этом, это вот помоложе. И они прям вот записывают, как есть. Вот то-то, то-то, тот инсайт. И он просто рассказывает, как он покаялся, что у него сейчас происходит. Ну, отличная тема, как будто бы. То есть и у него задача, у человека распирает, и у него, может, мало кому есть рассказать, и он это выливает в интернет. Это нормальная история, как будто бы. Там будет его путь и так далее. Ну вот, а есть те, кто просто хотят свою профессию или еще что-то показывать. Тоже классная штука. Просто показывайте, как вы взаимодействуете с людьми, с другими, с технологиями. И твоя аудитория на тебя прицепится. Это вот однозначно, она со временем прицепится, будет наблюдать. И там дальше уже ты поймешь, как, что, куда. Но главное, ну, не наиграно. Вот наиграно считывается объективно, она не работает. Тем более сейчас алгоритмы очень умные, яички очень мощные. И вот они собирают на людей тех, кто вот... ну, похож на него, кому это интересно. Угу.
0: Спасибо большое. Друзья, спасибо, что были сегодня с нами. Присоединяйтесь к нам в наших следующих эфирах. А на сегодня мы с вами прощаемся. Всем хорошего дня.
1: Хорошего дня.
2: Хорошего дня.
4: Прямо сейчас новости христианского мира.
5: Посланник Папы Римского по урегулированию конфликта на Украине кардинал Маттео Дзуппи не будет служить мессу и встречаться с верующими в Москве во время своего визита в Россию, сообщили РИА Новости в архиепархии Божьей Матери. Ранее Дзуппи заявил РИА Новости, что планирует посетить Россию в конце сентября. В этот раз только государственная программа встреч с верующими и публичных богослужений не предусмотрена, сообщили в архиепархии. Кардинал Дзуппи в последний раз служил мессу в Москве в Кафедральном соборе непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии во время визита в Россию в июне 23 года. После этого он бывал в Москве в октябре 24-го. Искусственный интеллект открывает новые возможности в освещении традиционных религий, но лишь при условии осознанного использования. О том, какие риски несут нейросети и почему они никогда не смогут заменить человека, обсудили участники мастер-класса «Использование искусственного интеллекта в освещении традиционных религий. Возможности и ограничения», который прошел в ММПЦ «Россия сегодня». Главный вопрос при работе с искусственным интеллектом, как рассказала начальник управления просветительских проектов Международной медиагруппы «Россия сегодня» Наталья Тюлина, это достоверность информации и соблюдение информационной гигиены. Нельзя доверять тому, что вам выдает искусственный интеллект в каждом первом случае. Также важным ограничением является подмена образов и контекстов. Искусственный интеллект изображает те или иные процессы и явления так, как он их понимает, на основе того, что уже живет в цифровом мире. Но это не значит, что так оно и есть на самом деле. И это тоже очень серьезная проблема, пояснила она. Более 40 церквей в округе Дхаматри индийского штата Чхатхисарх ограничили вход для нехристиан. Теперь посещать богослужения в этих церквях могут только христиане. На входах появились объявления на языке хинди, предупреждающие нехристиан, что они могут войти на территорию церкви только на свой страх и риск. Среди церквей, принявших такое решение, 116-летняя меннонитская церковь Сунгирганш, одна из известных церквей округа. При церкви также работает больница, которая ранее подвергалась проверкам из-за обвинений в принудительном обращении людей в христианство. По словам генерального секретаря христианского форума округа Дхаматри Даймона Филуса, ограничение стало мерой предосторожности для защиты христианских общин. Решение связано с новым законом штата Чхатхисарх о свободе вероисповедания, который ужесточает правила, связанные с обращением в другую религию, и предусматривает наказание за обращение с помощью силы, обмана или материальной выгоды. В Англии завершено строительство первых сегментов «Вечной стены отвеченных молитв» масштабного христианского памятника, который возводят недалеко от Бирмингема. В будущем сооружение будет состоять из 188 бетонных сегментов высотой около 52 метров, сообщает The Christian Post. Идея проекта появилась в 2004 году. Во время Пасхи основатель проекта Ричард Гэмбл нес крест через Великобританию и молился о том, что делать дальше. Тогда у него возникло видение национального памятника, который рассказывал бы о том, что Иисус сделал в жизни людей. В итоге появилась идея создать стену с 1 миллионом кирпичей. Каждый кирпич будет символизировать историю отвеченной молитвы. Гэмбл признается, что вначале сам считал эту идею почти нереальной. У него не было ни земли, ни денег, ни необходимых знаний для строительства такого объекта. Около 10 лет он молился и обдумывал эту идею, прежде чем начать работу над проектом. В США суд запретил матери водить дочь в церковь после жалоб на психологический вред. Верховный суд штата Мэн оставил в силе решение, по которому отец получил право запрещать 13-летней дочери посещать евангельскую церковь матери. Девочка начала испытывать тревогу и панические атаки после проповедей о конце света, аде и о том, что ее неверующий отец будет страдать вечно. Суд отдельно отметил, что проблема заключается не в христианстве как таковом, а в конкретных посланиях церкви и их воздействии на ребенка. Во время одного богослужения пастор посвятил спору родителей 6-минутную молитву, почти 30 раз назвал членов семьи по именам и представил отца как врага, преследующего веру дочери. Мать считала такое выступление допустимым и заявляла, что закон Бога для нее выше закона государства. Теперь мать не может водить дочь в церковь без согласия отца, а по другим религиозным вопросам родители должны договариваться, но при споре последнее слово остается за отцом. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Радио Пилигрим. Вы слушаете Радио Пилигрим.
1: Я слышал шум

небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Христианские притчи. Нужда в советах. Пришли как-то к преподобному Антонию несколько иноков, прося его дать им совет для спасения души. Он им сказал: «Вы ведь знаете, чему учит нас Христос в Евангелии? Этого для вас достаточно». Но так как они продолжали настаивать на том, чтобы он преподал им какое-нибудь наставление, он им сказал: «Исполняйте, что заповедал Спаситель. Если ударит тебя по правой щеке, подставь левую». Они ответили, что не имеют достаточно сил для того. «Если и этого вы не можете сделать, — продолжал он, — то, по крайней мере, не воздавайте злом за зло». Они объявили, что и это сверх их сил. Тогда преподобный, обернувшись к своему ученику, сказал ему: «Пойди, приготовь им чего-нибудь поесть. Я вижу, что они весьма слабы». А им сказал: «Если вы не можете исполнить ничего из сказанного мной, то что же сказать мне вам еще? Вы скорее нуждаетесь в молитвах, которые бы помогли вашей слабости, чем в каких-нибудь советах».
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 1 октября. Доверяйте Божьей силе. И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией. Первое послание Коринфянам, 2 глава, стихи с 4 по 5. Хотя образование играет важную роль, мы всегда должны помнить, что Божья мудрость лучше и гораздо ценнее мирской системы знаний и любых философских учений. Апостол Павел был высокообразованным человеком, но он прямо говорил, что не его образование, а Божья сила делает его проповедь столь ценной. Я знаю многих людей, которые окончили институт с прекрасным дипломом и даже получили ученую степень, но не могут найти хорошую работу. Я также знаю людей, у которых не было возможности получить хорошее образование, но которые полагаются на Божью милость и поэтому успешны в работе. На что вы полагаетесь? На Бога или на свои знания? Независимо от того, что или кого мы знаем, мы должны уповать только на Христа и Его силу. В первом послании Коринфянам 1:21 Павел упоминает о том, что мир со всей своей человеческой мудростью и философией не смог познать Бога. И Бог открыл себя через юродство, глупость проповеди, чтобы спасти человечество. К сожалению, часто бывает так, что чем лучше образован человек, тем труднее ему иметь простую, по-детски непосредственную и искреннюю веру. Слишком большой объем интеллектуальных знаний и стремления все анализировать могут сослужить нам недобрую службу, если мы не будем осторожны. Мы можем познавать Бога только духом и сердцем, а не умом. Старайтесь, чтобы ваша вера строилась на силе Бога, а не на философии и логических умозаключениях. Божье слово на сегодня. Божья сила способна преодолеть любые препятствия на вашем жизненном пути.
2: Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
3: Вы слушаете радио Пилигрим. Вы слушаете христианское радио Пилигрим. Мы вещаем для всех.

Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: наша коллекция вечных хитов.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».

0: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 1 октября, и тема сегодня — «Бог делает невозможное возможным». Если вы столкнулись с чем-то, что кажется невозможным, у меня есть место Писания для вас. Это послание к Римлянам, 4 глава, 17 стих, где сказано об Аврааме. И, конечно, мы знаем, что тело Авраама омертвело, и он физически не мог иметь детей по причине возраста. Если вы откроете послание к Евреям, 11 главу, то увидите, что и Сара была уже в преклонных летах и не могла родить ребенка. Но в послании к Римлянам, 4 главе, 17 стихе, в одном из переводов Библии написано, что Бог дарует жизнь мертвым. Фраза «дарует жизнь» — это слово, которое означает «снова давать жизнь», «воскрешать», «наделять способностью творить». А слово «мертвый» описывает, в каком безнадежном состоянии находился Авраам. Это греческое слово «некрос», которое говорит о трупе, в котором больше нет жизни. Тело абсолютно и безнадежно мертво. И Бог взял эту безнадежную ситуацию. Бог взял тело Авраама, тело Сары. Эти два тела уже давно вышли из детородного возраста и вдохнул в них жизнь. Бог сделал возможным невозможное. И Он желает сделать то же самое в вашей жизни. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
1: Радио «Пилигрим».

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Посланник Папы Римского по урегулированию конфликта на Украине кардинал Маттео Дзуппи не будет служить мессу и встречаться с верующими в Москве во время своего визита в Россию, сообщили РИА Новости в архиепархии Божьей Матери. Ранее Дзуппи заявил РИА Новости, что планирует посетить Россию в конце сентября. В этот раз только государственная программа встреч с верующими и публичных богослужений не предусмотрена, сообщили в архиепархии. Кардинал Дзуппи в последний раз служил мессу в Москве в Кафедральном соборе непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии во время визита в Россию в июне 23 года. После этого он бывал в Москве в октябре 24-го. Искусственный интеллект открывает новые возможности в освещении традиционных религий, но лишь при условии осознанного использования. О том, какие риски несут нейросети и почему они никогда не смогут заменить человека, обсудили участники мастер-класса «Использование искусственного интеллекта в освещении традиционных религий. Возможности и ограничения», который прошел в ММПЦ «Россия сегодня». Главный вопрос при работе с искусственным интеллектом, как рассказала начальник управления просветительских проектов Международной медиагруппы «Россия сегодня» Наталья Тюрина, это достоверность информации и соблюдение информационной гигиены. Нельзя доверять тому, что вам выдает искусственный интеллект в каждом первом случае. Также важным ограничением является подмена образов и контекстов. Искусственный интеллект изображает те или иные процессы и явления так, как он их понимает, на основе того, что уже живет в цифровом мире. Но это не значит, что так оно и есть на самом деле. И это тоже очень серьезная проблема, пояснила она. Более 40 церквей в округе Дхаматри индийского штата Чхатхисарх ограничили вход для нехристиан. Теперь посещать богослужения в этих церквях могут только христиане. На входах появились объявления на языке хинди, предупреждающие нехристиан, что они могут войти на территорию церкви только на свой страх и риск. Среди церквей, принявших такое решение, 116-летняя Меннонитская церковь Сунгирганж, одна из известных церквей округа. При церкви также работает больница, которая ранее подвергалась проверкам из-за обвинений в принудительном обращении людей в христианство. По словам генерального секретаря христианского форума округа Дхаматри Даймона Филуса, ограничение стало мерой предосторожности для защиты христианских общин. Решение связано с новым законом штата Чхатхисарх о свободе вероисповедания, который ужесточает правила, связанные с обращением в другую религию, и предусматривает наказание за обращение с помощью силы, обмана или материальной выгоды. В Англии завершено строительство первых сегментов «Вечной стены отвеченных молитв» масштабного христианского памятника, который возводят недалеко от Бирмингема. В будущем сооружение будет состоять из 188 бетонных сегментов высотой около 52 метров, сообщает The Christian Post. Идея проекта появилась в 2004 году. Во время Пасхи основатель проекта Ричард Гэмбл нес крест через Великобританию и молился о том, что делать дальше. Тогда у него возникло видение национального памятника, который рассказывал бы о том, что Иисус сделал в жизни людей. В итоге появилась идея создать стену с 1 миллионом кирпичей. Каждый кирпич будет символизировать историю отвеченной молитвы. Гэмбл признается, что вначале сам считал эту идею почти нереальной. У него не было ни земли, ни денег, ни необходимых знаний для строительства такого объекта. Около 10 лет он молился и обдумывал эту идею, прежде чем начать работу над проектом. В США суд запретил матери водить дочь в церковь после жалоб на психологический вред. Верховный суд штата Мэн оставил в силе решение, по которому отец получил право запрещать 13-летней дочери посещать евангельскую церковь матери. Девочка начала испытывать тревогу и панические атаки после проповедей о конце света, аде и о том, что ее неверующий отец будет страдать вечно. Суд отдельно отметил, что проблема заключается не в христианстве как таковом, а в конкретных посланиях церкви и их воздействии на ребенка. Во время одного богослужения пастор посвятил спору родителей 6-минутную молитву, почти 30 раз назвал членов семьи по именам и представил отца как врага, преследующего веру дочери. Мать считала такое выступление допустимым и заявляла, что закон Бога для нее выше закона государства. теперь мать не может водить дочь в церковь без согласия отца, а по другим религиозным вопросам родители должны договариваться, но при споре последнее слово остается за отцом. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.
1: Пожалуйста, садитесь. Данное слушание посвящается разделу земли в случае, если кроткие внезапно наследуют землю.
2: Я беру...
1: Порядок в суде.
2: Прошу прощения, ваша честь. Виноват.
1: А теперь с вашим...
2: Побережье Анталии еще с вами...
1: Порядок в суде!
2: Тогда или нет?
1: Мы не можем просто взять и отдать вам побережье Анталии. Прежде всего, вы должны подтвердить свою квалификацию.
2: А что нужно сделать-то?
1: Просто доказать, что вы кроткий.
2: Кроткий тоже мне. В таком случае смело записывайте Анталию на меня. Я же... Самый кроткий в округе.
1: Да вы что же, хвастаетесь своей кротостью?
2: Да я правда, низший из низших. Я просто мышка, я червяк. Я коврик, об который вытирают ноги. Если вы откроете энциклопедию, напротив слова «кроткий» будет моя фотография. Да я просто...
1: Мне не хочется прерывать вашу изумительную автобиографию, но быть кротким – это совсем не то, что вы думаете. Кроткий не значит слабый.
2: Что, серьезно? А я думал, в смысле, конечно, я так и думал, но что это не значит слабый. Кроткий — это сильный, конечно. Арнольд Шварценеггер, Майк Тайсон.
1: Перестаньте. Кроткий человек похож на Христа.
2: Ну а чем я не похож на Христа?
1: Христос ставил интересы других выше собственных.
2: Послушайте, я всю жизнь только этим и занимаюсь.
1: Он думал о других и жил ради других.
2: Послушайте, я только и думаю, что о других.
1: Он отдал жизнь за других.
2: Впрочем, зачем мне эта Анталия? Только лишние заботы. Мне хватит городка у побережья, скажем, где-нибудь в Болгарии.
1: Кроткий не значит слабый.
2: Как насчет кусочка где-нибудь в Сочи?
1: Выведите этого человека из зала.
2: Ладно, а как насчет...
1: Вон!
2: Я согласен на участок Нижних Васюка!
3: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
4: Вы можете слушать нас там, где есть интернет.

Мне часто кажется, что это страшный сон, но объяснить вам все мне не позволит лексикон. Но я попробую сказать так, как смогу. Надеюсь, вы поймете, что это правда, и я не лгу. Я постоянно думаю и задаю себе вопросы: где справедливость и почему так много перекосов? Один от голода страдает и мечтает о кусочке хлеба, другой же сыт всегда, голодным он ни разу не был. Почему умирают дети и в мире так много несчастья, а мы живем для себя и не принимаем в этом участие? Почему так много войн, дети растут без пап и мам? В их жизни так много горя, чего не пожелаешь даже врагам. Почему так много зла на нашей планете? Разводятся родители, а страдают дети. Разводятся за тем, что важнее свои интересы, чем интересы тех, за кого они в ответе.

умирает, долго не мучась. Почему страдают те, кто не заслужил страданий? И на долю добрых выпадает так много рыданий. А другой, кто заслужил страданий, живет лучше, не мучаясь от наказаний, в надежде на лучшую участь. А мы живем и часто даже не благодарим. За мир, свободу, жизнь удалась, а мы молчим.

Мне часто кажется, что это страшный сон, но объяснить вам все мне не позволит лексикон. Но я попробую сказать так, как смогу. Надеюсь, вы поймете, что это правда и что я не лгу.

0: Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим». Читаем вместе.
1: Благотворительный фонд «Предания» представляет –

0: Блаженный Августин. О граде Божьем.
1: Глава 21. Что говорил о воскресении мертвых и о воздаянии суда пророк Исаия? Пророк Исаия говорит: «Воскреснут мертвые и восстанут иже во гробех, и все иже на земли возрадуются. Расабо, я же от тебе исцеление им есть, земля же нечестивых падет». Исаия, глава 26, стих 19. Все предшествующее относится к воскресению блаженных, а слова «земля же нечестивых падет» хорошо разумеются в том смысле, что тела нечестивых подпадут разрушению и осуждению. Затем, если бы мы пожелали обратить внимание и на частности в выражениях, касающихся воскресения блаженных, то слова «воскреснут мертвые» должны относиться к первому воскресению, а следующие за ними «восстанут иже во гробех» — ко второму. А если зададимся вопросом о тех святых, которых в пришествие свое застанет здесь Господь живыми, то к ним применяется вполне добавление «возрадуются», «расабо, я же от тебе исцеление им есть». Под исцелением в этом месте мы совершенно правильно разумеем бессмертие, ибо оно есть полнейшее здравие, которое не восстанавливается, как ежедневными лекарствами, едой и питьем. Кроме того, тот же пророк так говорит о дне суда, сперва подавая надежду добрым, а потом устрашая злых. «Так говорит Господь, вот я направляю к нему мир, как реку, и богатство народов, как разливающийся поток для наслаждения вашего. На руках будут носить вас и на коленях ласкать. Как утешает кого-либо мать его, так утешу я вас, и вы будете утешены в Иерусалиме. И увидите это, и возрадуется сердце ваше, и кости ваши расцветут, как молодая зелень, и откроется рука Господа рабам его, а на врагов своих он разгневается. Ибо вот придет Господь в огне, и колесница его, как вихрь, чтобы излить гнев свой с яростью и прещение свое с пылающим огнем. Ибо Господь с огнем и мечом своим произведет суд над всякою плотью, и много будет пораженных Господом». Исаия, глава 66, стихи с 12 по 16. Под рекою мира при обетовании благ мы без сомнения должны разуметь обилие того мира, выше которого другого нет. Этот мир действительно разольется на нас в конце. В предыдущей книге мы достаточно говорили о нем. Говорит, что на тех, кому обещается такое блаженство, он направит эту реку, чтобы дать нам понять, что в той стране счастья, которая на небесах, напьются от той реки все. Но так как оттуда втечет мир нетления и бессмертия и в тела земные, то и говорит, что он направит эту реку, чтобы оросить некоторым образом свыше то, что лежит внизу, и сделает людей равными ангелам. Равно и под Иерусалимом мы должны разуметь не тот, который находится вместе с сынами своими под игом рабства, а нашу по апостолу, послание к Галатам, глава 4, стих 6, свободную мать, вечную в небесах. Там утешимся мы после смертных бедствий и забот, как маленькие дети на руках и коленях ее. Ибо неопытных и непривычных то незнакомое нам до этого времени блаженство окружит нас самой ласковой помощью. Там мы увидим, и возрадуется сердце наше. Не пояснил пророк, что увидим, но что, как не Бога, чтобы исполнилось на нас евангельское обетование: «Блаженные, чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 8. Увидим и все то, чего теперь не видим, но что, веруя, представляем себе по мере человеческих сил гораздо меньшим и не соответствующим тому, как оно есть на деле. «И увидите это, — говорит, — и возрадуется сердце ваше. Здесь верите, там увидите». Но, слыша слова «и возрадуется сердце ваше», да не подумаем, будто тот блаженный Иерусалим будет доступен только нашему духу. «И кости ваши расцветут, — говорит он, — как молодая зелень». Он коснулся слегка воскресения тел, как бы пополняя допущенный пробел, потому что не после того, как мы узрим, оно совершится, но после того, как совершится оно, мы узрим. Ибо он уже выше говорил о новом небе, о новой земле, когда часто и различным образом упоминал о том, что обетовано святым в конце. «Я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце, а вы будете веселиться и радоваться вовеки о том, что я творю. Ибо вот я творю Иерусалим весельем и народ его радостью, и буду радоваться об Иерусалиме и веселиться о народе моем, и не услышится в нем более голос плача». Глава 65, стихи 17 по 19. И прочее, что некоторые усиливаются относить к известному плотскому тысячелетию. По пророческому обычаю образные выражения перемешиваются в этом случае с собственными, чтобы трезвый ум некоторым полезным и спасительным упражнением доходил до духовного понимания. Между тем, плотская лень или тупость необразованного и неразвитого ума, поверхностно довольствующегося буквой, вовсе не считает нужным искать более сокровенного смысла. Этого достаточно сказать о тех пророческих словах, которые предшествуют приведенному месту. Но возвратимся к тому месту, от которого сделали отступление. «Сказав, и кости ваши расцветут, как молодая зелень», чтобы показать, что хотя он и упоминает в это время о воскресении плотском, но о воскресении добрых он прибавляет: «И откроется рука Господа рабам его». О чем эта речь, как не о руке, различающей своих почитателей от презрителей? О последних, переходя к дальнейшему, он говорит: «А на врагов своих он разгневается», или, как читаем в другом переводе, «на неверных». И не ограничится он тогда прещением, но то, чем теперь угрожается, тогда исполнится на деле. «Ибо вот придет Господь в огне, и колесница его, как вихрь, чтобы излить гнев свой с яростью и прещение свое с пылающим огнем. Ибо Господь с огнем и мечом своим произведет суд над всякою плотью, и много будет пораженных Господом». Огнем, вихрем, мечом он обозначает наказание на суде. Да и когда говорит, что Господь придет в огне, то разумеет, как огонь для тех, для кого пришествие его будет карою. Под колесницами же его, так как о них говорится во множественном числе, мы не без основания понимаем ангельские чины. А когда он говорит, что вся земля и всякая плоть будут судимы огнем и мечом его, то разумеем в этом случае не духовных и святых, а земных и плотских, о которых сказано: «Они мыслят о земном» — послание к филиппийцам, глава 3, стих 19. И еще: «Помышления плотские — суть смерть» — послание к римлянам, глава 8, стих 6. И которых, как таких, Господь прямо называет плотью, когда говорит: «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть». Бытие, глава 6, стих 3. «Много будет пораженных Господом», сказано здесь же, эту язвою будет смерть вторая. Могут иногда и огонь, и меч, и язва пониматься и в хорошую сторону. Господь, например, говорил о себе, что хочет огонь низвести на землю. Евангелие от Луки, глава 12, стих 49. «И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, когда сошел Дух Святый». Деяния, глава 2, стих 3. «Не мир пришел я принести», — говорил Господь, — «но меч». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 34. И Слово Божие называется в Священном Писании «мечом обоюдоострым», послание к евреям, глава 4, стих 12, по причине остроты двух заветов. Равно и в «Песни песней» Святая Церковь говорит о себе, что она уязвлена любовью, глава 2, стих 5, как бы получила рану от стрелы, пущенной любовью. Но когда мы читаем или слышим, что придет Господь-мститель, то само собою ясно, в каком смысле следует понимать эти выражения. Упомянув затем о тех, которые этим судом истребятся, разумея под образом запрещенных ветхим законом яств, от которых не воздержались, грешников и нечестивых, пророк кратко повторяет сказанное им о действии благодати Нового Завета, начиная с первого пришествия Спасителя и доводя речь до последнего суда, предмета теперешнего нашего исследования, на котором он свою речь и заканчивает. Он говорит, что Господь сказал, что Он придет для того, чтобы собрать все народы, и что эти народы придут и узрят славу Его. «Потому что все согрешили», — говорит апостол, — «и лишены славы Божией». Послание к римлянам, глава 3, стих 23. Сказал также, что оставит на них знамение, для того, конечно, чтобы поражаемые этими знамениями веровали в Него, что пошлет спасенных из них к различным народам и на отдаленные острова, которые не слышали имени Его и не видели славы Его, что они возвестят славу Его между народами и приведут братьев тем, кому говорилось, то есть братьев по вере, по Богу Отцу, избранным израильтянам. Привезут же от всех народов дары Господу на скоте вьючном и на возах, под которыми мы разумеем божественную помощь, подаваемую через всякого рода служение Богу, ангельское ли то или человеческое, во святой град Иерусалим, в лице святых верных, рассеянные в настоящее время по земле. Ибо где подается божественная помощь, там и веруют, а где веруют, там приходят. При этом Господь сравнил их с сынами Израиля, приносящими ему жертвы свои в его дом с псалмами, что повсеместно уже делает церковь, и обещал взять себе из них священников и левитов, что также на глазах у всех совершается в настоящее время. Ибо мы видим, что священники и левиты избираются ныне не по роду плоти и крови, как это было сперва по чину Ааронову, а по вере заслуг каждого, насколько помогла ему в том благодать Божия, как надлежало этому быть в Завете Новом, в котором Христос есть верховный священник по чину Мелхиседекову, в соответствии их своему назначению определяется не именем, которое часто носят и недостойные, а той святостью, которая не бывает общей, злым и добрым. Сказав о том, что по очевидному и вполне нам известному милосердию Божию дано уже ныне Церкви, Господь предначертал и тот исход, по которому проведет сделанное на последнем суде отделение добрых от злых. Он через пророка или сам пророк от лица Господа говорит: «Ибо как новое небо и новая земля, которые я сотворю, всегда будут пред лицем моим, говорит Господь, так будет и семя ваше, и имя ваше. Тогда из месяца в месяц и из субботы в субботу будет приходить всякая плоть пред лице мое на поклонение, говорит Господь. И будут выходить, и увидят трупы людей, отступивших от меня, ибо червь их не умрет, и огонь их не угаснет, и будут они мерзостью для всякой плоти». Глава 66, стихи с 22 по 24. Пророк заключил свою книгу тем, чем закончится век. Некоторые, впрочем, перевели не члены человеков, а трупы мужей, обозначая словом «труп» видимую телесную казнь. Трупом обыкновенно называется плоть неодушевленная, а те тела будут одушевленными, потому что они иначе не могли бы испытывать никакого мучения. Хотя, так как они будут телами мертвых, то есть впавших во вторую смерть, не без основания, пожалуй, могут быть названы и трупами. Отсюда уже известное приведенное мною выше выражение пророка: «Земля же нечестивых падет». Кому не ясно, что падаль, труп, получила свое название от падения. Слово же «мужей» употреблено теми переводчиками, очевидно, вместо слова «человеков». Никто ведь не станет утверждать, что преступницы-жены не подвергнутся тому наказанию. Под мужским полом, от которого притом и создана жена, разумеется, тот и другой пол. Но что ближе касается дела, когда в применении к добрым говорится «будет приходить всякая плоть», в том смысле, что народ тот составится из всякого рода людей, а не в том, что там будут все люди, так как очень многие будут нести наказание. Когда говорю «в применении к добрым», употребляется слово «плоть», а в применении к злым — члены или трупы, то этим, несомненно, дается понять, что по воскресении плоти, достоверность которого этими названиями вещей вполне подтверждается, имеет быть суд, на котором добрые и злые получат различный приговор».

0: Радио «Пилигрим» представляет размышления Дэвида Вильхерсона. Имейте святость. Божье Слово говорит нам предельно ясно: старайтесь иметь святость, без которой никто не увидит Господа. Это истина понятная и простая. Без святости, получаемой только через Иисуса, без этого бесценного дара, которого мы удостаиваемся, подчиняясь в своей жизни каждому Его Слову, никто из нас не увидит Господа. И речь идет не только о небе, но также и о настоящей жизни. Без святости мы не увидим Божьего присутствия в нашей повседневной жизни, нашей семье, наших отношениях, нашем свидетельстве и служении. Не имеет значения, сколько христианских конференций мы посещаем, сколько проповедей мы прослушиваем, в скольких библейских курсах мы принимаем участие. Если мы таим в сердце грех, если наше беззаконие производит разделение с Господом, то никакое из наших усилий не будет иметь доброго плода. Наоборот, грех будет распространяться, подобно заразной болезни, инфицируя всех окружающих нас. Конечно, речь идет здесь не только о похоти плоти, но и о развращении духа. Павел описывает такой же разрушительный грех в отрывке, когда он говорит: «Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя». Итак, дорогой святой, позволишь ли ты Святому Духу уничтожить все похоти, которые могут в тебе таиться? Будешь ли ты искать и надеяться на выход, который даровал тебе Бог? Я призываю культивировать в себе святой страх и доверие в эти последние дни. Он поможет оставаться тебе непорочным вне зависимости от того, насколько громко бушует вокруг тебя греховность. И это позволит тебе ходить в Божьей святости, которая обеспечивает Его постоянное присутствие в твоей жизни. Это тесно связано с вопросом веры. Христос обещал хранить тебя от падения и дать тебе силу, способную противостоять греху, если ты поверишь тому, что Он сказал. Поэтому верь Ему, чтобы обрести этот Божий страх, молись о Нем и принимай Его. Бог исполнит Свое Слово по отношению к тебе. Ты не сможешь вырваться из смертельных оков запинающего греха только с помощью силы воли, обещаний и каких-то других человеческих усилий. «Не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Саваоф». Вы можете скачать передачи Дэвида Вилкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Читаем вместе.
1: Дерек Принс. Божье лекарство от отверженности. Причины отверженности. Любым человеческим взаимоотношениям сопутствует риск отверженности. Иногда она возникает в школьные годы. Может быть, вы носили подержанную одежду или были другой национальности. Может, у вас имелся какой-либо физический недостаток, и поэтому вы в школе постоянно подвергались насмешкам. Самый большой вред наносится, когда ребенок ощущает родительскую отверженность. Эта рана может быть нанесена в трех ситуациях. Например, нежелательная беременность. Мать вынашивает в утробе ребенка, которого, возможно, она и не хочет. Мать может даже ничего не говорить. Достаточно просто соответствующего отношения к ребенку. Дитя может быть зачато вне брака, и женщина в этом случае может испытывать горечь и ненависть, так как случившееся вызовет проблемы в ее жизни. Такой ребенок может родиться уже с духом отверженности. Служа людям в Соединенных Штатах, я обнаружил удивительные вещи. Оказалось, что лица определенного возраста очень часто испытывали чувство такой ранней отверженности. Позже я установил, что они родились в период Великой депрессии. Я пришел к выводу, что многодетной матери в то время трудно было смириться с мыслью о еще одном ребенке, и внутреннее отношение ранило дитя еще до рождения. Другая ситуация – это когда у родителей по отношению к детям отсутствует проявление чувств. Все можно свести к единственному вопросу – обнимали ли вы сегодня своего ребенка? Это хороший вопрос. Ребенок, которого не обнимают, имеет тенденцию стать отверженным. Даже если родители любят свое дитя, они могут не знать, как выразить свою любовь. Недавно я беседовал с людьми, которые говорили: «Я думаю, что отец любил меня, но никогда не знал, как выразить свою любовь. За всю свою жизнь он ни разу не посадил меня к себе на колени. Он никогда ничего не сделал, чтобы показать, как он любит меня». Такое же отвержение может восприниматься и от матери. В обоих случаях ребенок считает: «Я им не нужен». Если сегодня вы будете беседовать с детьми, которые ожесточены и непослушны своим родителям, то можете услышать от них: «Родители дали нам и одежду, и образование, и автомобиль, и плавательный бассейн, но они никогда не уделяли нам время, они никогда не давали нам самих себя». Я думаю, что это одни из причин ужасного ожесточения молодежи против старшего поколения, которое наблюдалось в 1960-х годах. Это была реакция против материализма, в котором нет любви. Большинство тех ожесточенных и непослушных молодых людей происходили из семей довольно состоятельных и привилегированных. У них было все, за исключением любви, которой они желали больше всего остального. Эта форма отверженности может также воздействовать на ребенка, родители которого развелись. Мать начинает после этого меньше заботиться о детях. Но, несмотря на развод, ребенок может сохранить теплоту и любовь к отцу. Но в какой-то момент отец вдруг пропадает, и он уходит к другой женщине. Эта перемена в жизни оставляет в сердце ребенка болезненную пустоту. У ребенка возникает двойная реакция: ожесточенность к отцу и ненависть к другой женщине. В конце концов, глубокая рана отверженности заставляет ребенка думать примерно так: «Я любил и доверял этому человеку больше всех, а он оставил меня. Больше я никогда и никому не буду доверять». Слишком часто мать из-за возложенных на нее новых обязанностей не способна дать ребенку столько любви, сколько давала ему прежде. В таком случае ребенок переживает двойную отверженность – от отца и от матери. Третья ситуация возникает, когда дети одной семьи могут ощущать разницу в родительской любви, независимо от того, происходит это намеренно или нет. Я заметил, что в семье с тремя детьми первый ребенок, например, может быть умным и способным. Кроме того, как первенец, он пользуется естественным приоритетом. Появляется следующий ребенок, но он не настолько способный. Затем третий, который такой же умный, как и первый. Второй ребенок постоянно чувствует себя хуже других. Родители почему-то всегда хвалят старшего или младшего, но о среднем они много не говорят. В большинстве случаев средний ребенок чувствует себя отверженным и ненужным. Он или она думают: «Мои родители любят моего старшего брата, любят мою младшую сестру, но меня они не любят». С другой стороны, иногда в семье, где один ребенок чувствует отверженность, другой получает незаслуженно много любви и внимания за счет своего брата или сестры, который или которая, сравнивая себя с любимцем, чувствует отверженность. Я помню историю о матери, которая отдавала предпочтение только одной из двух своих дочерей. Однажды она услышала шум в соседней комнате и, думая, что это любимица, позвала ее: «Это ты, любимая?» В ответ прозвучал голос другой ее дочери: «Нет, это только я». Тогда только мать осознала, какое влияние оказывает это ее предпочтение одной дочери другой. Она покаялась и восстановила испорченные отношения со своим ребенком. Позвольте мне привести вам другой пример того, как отверженность может возникнуть в раннем возрасте и иметь духовные последствия для ребенка. Много лет назад я руководил службой церкви в Майами. За несколько вечеров до собрания я зашел домой к одной из своих прихожанок и сделал то, что делаю довольно редко. Я сказал ей: «Сестра, если я не ошибаюсь, у вас есть дух смерти». У нее имелись все основания быть счастливой, но она никогда не была счастлива. У нее был хороший муж и дети, но она едва ли когда-нибудь улыбалась или была радостной и вообще производила впечатление человека, постоянно одетого в траур. Несмотря на то, что я очень редко заявляю что-то подобное, я почувствовал необходимость сказать ей это. И еще я сказал, что в пятницу вечером буду проповедовать в Майами, и если эта женщина приедет, я за нее помолюсь. Я заметил ее с самого начала собрания, сидящую в переднем ряду. И опять я сделал то, чего я обычно не делаю. Во время служения я подошел к ней и сказал: «Во имя Иисуса Христа приказываю духу смерти ответить мне, когда ты вошел в эту женщину». Тогда дух, не сама женщина, очень четко ответил: «О, когда ей было 2 года». «Каким образом тебе это удалось?» — спросил я. «Она чувствовала себя отверженной, она чувствовала себя одинокой, она чувствовала себя нежеланной», — ответил дух. Позднее, этим же вечером, женщина освободилась от духа смерти, и на протяжении нескольких дней этот случай снова и снова вспоминался мне. Это дало мне новое понимание тех последствий в жизни человека, к которым приводит отверженность. Она не только наносит вред сама по себе, но и открывает вход различным разрушительным силам, которые постепенно овладевают человеческой жизнью. Это поистине корень, от которого может произрасти много вреда. С этого времени мне довелось служить нескольким сотням людей, которые получили необходимое избавление от последствий духовной отверженности. В указанном случае женщина выглядела явно нуждающейся. Но отверженность не всегда может быть внешне заметной. Отверженность может быть скрытым внутренним состоянием, влияющим на наше окружение. Проблема находится в духовной сфере. За страхом есть дух страха, за ревностью есть дух ревности, за ненавистью – дух ненависти. Это не означает, что каждый человек, который испытывает, например, страх, имеет дух страха. Но человек, не способный себя контролировать и по привычке или непроизвольно поддающийся страху, вероятнее всего позволил духу страха войти в него. После этого человек уже не способен себя полностью контролировать. То же самое касается и других эмоций, таких как ревность или ненависть. В большинстве случаев именно отверженность открывает доступ прочим отрицательным духам. И как уже было сказано, отверженность является тем корнем, из которого могут произрасти многие разрушительные эмоции и отношения. Вот как это может действовать. Девочка ощущает отверженность со стороны отца, который ее не любит и критикует. Эта ненависть увеличивается настолько, что больше не поддается сдерживанию. Затем девушка выходит замуж, и у нее появляются дети. И однажды она вдруг обнаруживает, что ненавидит одного из своих детей. Ненависть матери ужасна и беспричинна, и не поддается контролю. Это дух ненависти. Когда отца нет рядом, эта ненависть направляется против какого-нибудь другого члена семьи. Дух ненависти может заставлять ее ненавидеть всех мужчин. Эта женщина может даже стать лесбиянкой, избегая контактов с мужчинами. В следующей главе мы обратимся к той форме отверженности, которую многим уже взрослым людям пришлось пережить в браке. Это измена. Я также опишу чувство стыда, сопутствующее этому переживаниям.
2: Радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Посланник Папы Римского по урегулированию конфликта на Украине кардинал Маттео Дзуппи не будет служить мессу и встречаться с верующими в Москве во время своего визита в Россию, сообщили РИА Новости в архиепархии Божьей Матери. Ранее Дзуппи заявил РИА Новости, что планирует посетить Россию в конце сентября. В этот раз только государственная программа встреч с верующими и публичных богослужений не предусмотрена, сообщили в архиепархии. Кардинал Дзуппи в последний раз служил мессу в Москве.

Москве в Кафедральном соборе непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии во время визита в Россию в июне 23 года. После этого он бывал в Москве в октябре 24-го. Искусственный интеллект открывает новые возможности в освещении традиционных религий, но лишь при условии осознанного использования. О том, какие риски несут нейросети и почему они никогда не смогут заменить человека, обсудили участники мастер-класса «Использование искусственного интеллекта в освещении традиционных религий. Возможности и ограничения», который прошел в ММПЦ «Россия сегодня». Главный вопрос при работе с искусственным интеллектом, как рассказала начальник управления просветительских проектов Международной медиагруппы «Россия сегодня» Наталья Тюрина, это достоверность информации и соблюдение информационной гигиены. Нельзя доверять тому, что вам выдает искусственный интеллект в каждом первом случае. Также важным ограничением является подмена образов и контекстов. Искусственный интеллект изображает те или иные процессы и явления так, как он их понимает, на основе того, что уже живет в цифровом мире. Но это не значит, что так оно и есть на самом деле. И это тоже очень серьезная проблема, пояснила она. Более 40 церквей в округе Дхаматри индийского штата Чхатхисарх ограничили вход для нехристиан. Теперь посещать богослужения в этих церквях могут только христиане. На входах появились объявления на языке хинди, предупреждающие нехристиан, что они могут войти на территорию церкви только на свой страх и риск. Среди церквей, принявших такое решение, 116-летняя Меннонитская церковь Сунгирганж, одна из известных церквей округа. При церкви также работает больница, которая ранее подвергалась проверкам из-за обвинений в принудительном обращении людей в христианство. По словам генерального секретаря христианского форума округа Дхаматри Даймона Филуса, ограничение стало мерой предосторожности для защиты христианских общин. Решение связано с новым законом штата Чхатхисарх о свободе вероисповедания, который ужесточает правила, связанные с обращением в другую религию, и предусматривает наказание за обращение с помощью силы, обмана или материальной выгоды. В Англии завершено строительство первых сегментов «Вечной стены отвеченных молитв» масштабного христианского памятника, который возводят недалеко от Бирмингема. В будущем сооружение будет состоять из 188 бетонных сегментов высотой около 52 метров, сообщает The Christian Post. Идея проекта появилась в 2004 году. Во время Пасхи основатель проекта Ричард Гэмбл нес крест через Великобританию и молился о том, что делать дальше. Тогда у него возникло видение национального памятника, который рассказывал бы о том, что Иисус сделал в жизни людей. В итоге появилась идея создать стену с 1 миллионом кирпичей. Каждый кирпич будет символизировать историю отвеченной молитвы. Гэмбл признается, что вначале сам считал эту идею почти нереальной. У него не было ни земли, ни денег, ни необходимых знаний для строительства такого объекта. Около 10 лет он молился и обдумывал эту идею, прежде чем начать работу над проектом. В США суд запретил матери водить дочь в церковь после жалоб на психологический вред. Верховный суд штата Мэн оставил в силе решение, по которому отец получил право запрещать 13-летней дочери посещать евангельскую церковь матери. Девочка начала испытывать тревогу и панические атаки после проповедей о конце света, аде и о том, что ее неверующий отец будет страдать вечно. Суд отдельно отметил, что проблема заключается не в христианстве как таковом, а в конкретных посланиях церкви и их воздействии на ребенка. Во время одного богослужения пастор посвятил спору родителей 6-минутную молитву, почти 30 раз назвал членов семьи по именам и представил отца как врага, преследующего веру дочери. Мать считала такое выступление допустимым и заявляла, что закон Бога для нее выше закона государства. Теперь мать не может водить дочь в церковь без согласия отца, а по другим религиозным вопросам родители должны договариваться, но при споре последнее слово остается за отцом. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Псалом 92. Господь царствует. Он облечен величием, облечен Господь могуществом и припоясан, потому вселенная тверда не подвигнется. Престол твой утвержден искренне, ты от века. Возвышают реки, Господи, возвышают реки голос свой, возвышают реки волны свои, но паче шума вод многих сильных волн морских силен вышних Господь. Откровения твои несомненно верны. Дому Твоему, Господи, принадлежит святость на долгие дни. Глава 13. В это время пришли некоторые и рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это: «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете». И сказал сию притчу: некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу и пришел искать плода на ней и не нашел. И сказал виноградарю: вот, я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице, и не нахожу, сруби ее. На что она и землю занимает? Но он сказал ему в ответ: господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом, не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее. В одной из синагог учил он в субботу. Там была женщина, 18 лет имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего». И, возложив на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу: «Есть 6 дней, в которые должно делать. В те и приходите исцеляться, а не в день субботний». Господь сказал ему в ответ: «Лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от яслей в субботу, и не ведет ли поить? Сию дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний?» И когда говорил он это, все противившиеся ему стыдились, и весь народ радовался о всех славных делах его. Он же сказал: «Чему подобно Царствие Божие? И чему уподоблю его? Оно подобно зерну горчичному, которое, взяв, человек посадил в саду своем, и выросло, и стало большим деревом, и птицы небесные укрывались в ветвях его». Еще сказал: «Чему уподоблю Царство Божие? Оно подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в 3 меры муки, доколе не вскисло все». И проходил по городам и селениям, уча и направляя путь к Иерусалиму. Некто сказал ему: «Господи, неужели мало спасающихся?» Он же сказал им: «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить: „Господи, Господи, отвори нам“. Но он скажет вам в ответ: „Не знаю вас, откуда вы“. Тогда станете говорить: „Мы ели и пили пред тобою, и на улицах наших учил ты“. Но он скажет: „Говорю вам, не знаю вас, откуда вы. Отойдите от меня, все делатели неправды“. Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака и Иакова и всех пророков в Царствии Божием, а себя изгоняемыми вон. И придут от востока и запада, и с севера и юга, и возлягут в Царствии Божием. И вот есть последние, которые будут первыми, и есть первые, которые будут последними». В тот день пришли некоторые из фарисеев и говорили ему: «Выйди и удалюсь отсюда, ибо Ирод хочет убить тебя». И сказал им: «Пойдите, скажите этой лисице: „Се изгоняю бесов и совершаю исцеление сегодня и завтра, и в третий день кончу. А впрочем, мне должно ходить сегодня, завтра и в последующий день, потому что не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима.

0: Иерусалима, Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать чад твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все оставляется вам дом ваш пуст. Сказываю же вам, что вы не увидите меня, пока не придет время, когда скажете «Благословен грядый во имя Господне».
1: Вы слушаете «План Победы».
0: Глава третья. Царь Навуходоносор сделал золотой истукан, вышиною в 60 локтей, шириною в 6 локтей, поставил его на поле Дииры в области Вавилонской. И послал царь Навуходоносор собрать сатрапов, наместников, воевод, верховных судей, казнохранителей, законоведцев, блюстителей суда и всех областных правителей, чтобы они пришли на торжественное открытие истукана, которого поставил царь Навуходоносор. И собрались сатрапы, наместники, военачальники, верховные судьи, казнохранители, законоведцы, блюстители суда и все областные правители на открытие истукана, которого Навуходоносор царь поставил, и стали перед истуканом, которого воздвиг Навуходоносор. Тогда глашатай громко воскликнул: «Объявляются вам народы, племена и языки! В то время, как услышите звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гусли и симфонии и всяких музыкальных орудий, подите и поклонитесь золотому истукану, которого поставил царь Навуходоносор. А кто не падет и не поклонится, тот сейчас брошен будет в печь, раскаленную огнем». Посему, когда все народы услышали звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гусли и всякого рода музыкальных орудий, то пали все народы, племена и языки, и поклонились золотому истукану, которого поставил Навуходоносор царь. В это самое время приступили некоторые из халдеев и донесли на иудеев. Они сказали царю Навуходоносору: «Царь, вовеки живи! Ты, царь, дал повеление, чтобы каждый человек, который услышит звук трубы, свирели, цитры, цимницы, гусли и симфонии и всякого рода музыкальных орудий, пал и поклонился золотому истукану. А кто не падет и не поклонится, тот должен быть брошен в печь, раскаленную огнем. Есть мужи иудейские, которых ты поставил над делами страны Вавилонской, Сидрах, Месах и Авденага. Эти мужи не повинуются повелению твоему, царь, богам твоим не служат, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклоняются». Тогда Навуходоносор в гневе ярости повелел привести Сидраха, Месаха и Авденага, и приведены были эти мужи к царю. Навуходоносор сказал им: «С умыслом ли вы, Сидрах, Месах и Авденага, богам моим не служите, и золотому истукану, которого я поставил, не поклоняетесь? Отныне, если вы готовы, как скоро услышите звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гусли, симфонии и всякого рода музыкальных орудий, подите и поклонитесь истукану, которого я сделал. Если же не поклонитесь, то в тот час же будете брошены в печь, раскаленную огнем. И тогда какой бог избавит вас от руки моей?» И отвечали Сидрах, Месах и Авденага, и сказали царю Навуходоносору: «Нет нужды нам отвечать тебе на это. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит. Если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся». Тогда Навуходоносор исполнился ярости, и вид лица его изменился на Сидраха, Месаха и Авденага, и он повелел разжечь печь в 7 раз сильнее, нежели как обыкновенно разжигали ее, и самым сильным мужам из войска своего приказал связать Сидраха, Месаха и Авденага и бросить их в печь, раскаленную огнем. Тогда мужи сии связаны были в исподнем и верхнем платье своем, в головных повязках и в прочих одеждах своих, и брошены в печь, раскаленную огнем. И как повеление царя было строго, и печь раскалена была чрезвычайно, то пламя огня убило тех людей, которые бросали Сидраха, Месаха и Авденага. А сии 3 мужа, Сидрах, Месах и Авденага, упали в раскаленную огнем печь, связанные. Навуходоносор царь изумился и поспешно встал и сказал вельможам своим: «Не троих ли мужей бросили мы в огонь связанными?» Они в ответ сказали царю: «Истинно так, царь». На это он сказал: «Вот я вижу 4 мужей, не связанных, ходящих среди огня, и нет им вреда. и вид четвертого подобен Сыну Божию. Тогда подошел Навуходоносор к устью печи, раскаленный огнем, и сказал: «Сидрах, Месах и Абденаго, рабы Бога Всевышнего, выйдите и подойдите». Тогда Сидрах, Месах и Абденаго вышли из среды огня. И, собравшись, сатрапы, наместники, военачальники и советники царя усмотрели, что над телами мужей сих огонь не имел силы, и волосы на голове не опалены, и одежды их не изменились, и даже запаха огня не было от них. Тогда Навуходоносор сказал: «Благословен Бог Сидраха, Месаха и Авденаго, который послал ангела своего и избавил рабов своих, которые надеялись на него, и не послушались царского повеления, и предали тела свои огню, чтобы не служить и не поклоняться иному Богу, кроме Бога своего. И от меня дается повеление, чтобы из всякого народа, племени и языка, кто произнесет хулу на Бога Сидрага, Месаха и Авденаго, был изрублен в куски, и дом его обращен в развалины, ибо нет иного Бога, который мог бы так спасать». Тогда царь возвысил Сидрага, Месаха и Авденаго в стране Вавилонской. Навуходоносор, царь всем народам, племенам и языкам, живущим по всей земле, мир вам да умножится. Знамения и чудеса, какие совершил надо мною Всевышний Бог, угодно мне возвестить вам. Как велики знамения Его, и как могущественны чудеса Его, царство Его, царство вечное, и владычество Его в роды и роды. Глава 4. Я, Навуходоносор, спокоен был в доме моем и благоденствовал в чертогах моих. Но я видел сон, который устрашил меня, и размышления на ложе моем, и видение головы моей смутили меня. И дано было мною повеление привести ко мне всех мудрецов вавилонских, чтобы они сказали мне значение сна. Тогда пришли тайноведцы, обаятели, халдеи и гадатели. Я рассказал им сон, но они не могли мне объяснить значение его. Наконец вошел ко мне Даниил, которому имя было Валтасар, по имени Бога моего, и в котором Дух Святого Бога. Ему рассказал я сон. Валтасар, глава мудрецов, я знаю, что в тебе Дух Святого Бога, и никакая тайна не затрудняет тебя. Объясни мне видение сна моего, которое я видел, и значение его. Видения же головы моей на ложе моем были такие. Я видел вот среди земли дерево, весьма высокое. Большое было это дерево и крепкое, и высота его достигала до неба. И оно, видимо, было до краев всей земли. Листья его прекрасные, и плодов на нем множество, и пища на нем для всех. Под ним находили тень полевые звери, и в ветвях его гнездились птицы небесные, и от него питались всякая плоть. И видел я в видениях головы моей на ложе моем, и вот не шел с небес бодрствующий и святой. Воскликнул громко, он сказал: «Срубите это дерево, обрубите ветви его, стрясите листья с него и разбросайте плоды его. Пусть удалятся звери из-под него и птицы с ветвей его, но главный корень его оставьте в земле, и пусть он в узах железных и медных среди полевой травы орошается небесную росою, и с животными пусть будет часть его в траве земной. Сердце человеческое отнимется от него, и дастся ему сердце звериное, и пройдут над ним 7 времен. По велениям бодрствующих это определено, и по приговору святых назначено, дабы знали живущие, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет, и поставляет над ним уничиженного между людьми». Такой сон видел я, царь Навуходоносор, а ты, Валтасар, скажи значение его, так как никто из мудрецов в моем царстве не мог объяснить его значение, а ты можешь, потому что Дух Святого Бога в тебе.

воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему: «Что ты сделал?» В то время возвратился ко мне разум мой, и к славе царства моего возвратились ко мне сановитость и прежний вид мой. Тогда взыскали меня советники мои и вельможи мои, и я восстановлен на царство мое, и величие мое еще более возвысилось. Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, которого все дела истины и пути праведны, и который силен смирить ходящих гордо».

Пусть чаще смеется рядом с тобой твоя первая в мире красавица. И когда она плачет в ночи, проходя свои испытания, ты бы мог вытереть слезы, утешить, понять, стать щитом, защитить от страдания. Ведь она слабая, а ты сильный. Не унижай ее, слышишь, будь мужчиной. Пусть она чувствует крепкость.

0: 24 часа в сутки. С вами радио «Пилигрим».
1: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

Совершенству нет предела. Это радостно и грустно. Человек не только тело, человек не только чувства. Даже если смысл жизни низведен до алкоголя, человек не только мысли, человек не только воля.

І народ сведя в могилу. Человек не только слабость, человек не только сила. Со своей природой в споре и в гармонии согласия. Человек не только горе, человек не только счастье. Век неся чужое бремя или падая в беспечность, человек не только время, человек не только вечность. Мало это или много –

поклоняемся Тебе, потому что Ты великий Господь, потому что Ты один такой, который возлюбил нас больше своей.

0: постановочка.
1: А ну погоди, ты куда это так вырядилась?
2: Как так?
1: Не делай вид, что не понимаешь. Что это такое?
2: Это все сейчас носят.
1: А что, если все будут носить мешковину, ты тоже будешь?
2: Что такое мешковина?
1: Неважно. Спрячь живот и иди. Что это такое? Стыд!
2: Ты так говоришь, как будто я вообще без топика иду.
1: А мне кажется, такое понятие, как скромность, еще существует в мире. И я хочу, чтобы наша семья была примером.
2: Не понимаю, что ты говоришь.
1: Чего тут не понимать? Веди себя скромно, вот и все.
2: Ты на себя посмотри.
1: А что я?
2: А как насчет той фотографии, где ты в бикини, а?
1: То на пляже было.
2: Да, папа сказал, что вы на рок-концерт ходили.
1: А знаешь, тебе повезло, что твоим родителям не наплевать, как ты выглядишь.
2: Хочешь сказать, это бабушка разрешила тебе так пойти? Так я и поверила.
1: Слушай, Ксения, я просто не хочу, чтобы ты выглядела, как эти девушки в рекламе.
2: Мам, я тебе умоляю.
1: Переодень топик, еще раз говорю.
2: Что я одену?
1: Да хотя бы вот это.
2: Ну ладно. Теперь довольна?
1: Ну, так куда лучше. Не обижайся. Я просто не хочу, чтобы другие неправильно про тебя подумали.
2: Ладно, мне пора. Я уже не успеваю к первому уроку. Кстати, после школы мы с Иринкой идем в торговый город.
1: Чтобы купить топики подлиннее.
2: Как смешно, мама.
1: Ксюша, погоди. Повернись-ка спиной, у тебя рюкзак расстегнут. Что это у тебя тут?
2: Это для детского дома.
1: Для детского дома, да? Ты и врать научилась?
2: Это просто мини-юбка, ну что с того?
1: Просто мини-юбка, говоришь? Ты в этом собиралась идти по магазину?
2: Я просто хочу, чтобы меня замечали.
1: Ты что, хочешь выглядеть как проститутка?
2: Я просто хочу, чтобы меня замечали.
1: Нет, ты не будешь ходить по улице как...
2: Почему ты всегда из-за пустяков закатываешь такую истерику?
1: Я закатываю? Да я посмотрю, что будет с твоим отцом, если он увидит тебя в такой одежде.
2: Мама!
1: Ну объясни мне, Ксения, ну почему ты хочешь так выглядеть?
2: Я просто хочу, чтобы меня замечали.
1: Ксения, я же говорила тебе, что те, кто так одевается, чтобы привлечь себе внимание, им просто не хватает самоуверенности и самоуважения.
2: Ну да, говорить мы все умеем.
1: Что ты хочешь сказать?
2: Как насчет того короткого платья с огромным вырезом на шее, который ты надеваешь, когда встречаешься с начальством? В чем же дело? У тебя что, не хватает самоуважения?
1: Послушай, ты...
2: Зачем же ты хочешь выглядеть как
1: Я твоя мать! Я здесь устанавливаю правила! Ты не будешь носить эту одежду, пока живешь в моем доме!
2: Прекрасно!
1: И в кого она такая?
3: Вы слушаете
4: «Христианское радио».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Посланник Папы Римского по урегулированию конфликта на Украине кардинал Маттео Дзуппи не будет служить мессу и встречаться с верующими в Москве во время своего визита в Россию, сообщили РИА Новости в архиепархии Божьей Матери. Ранее Дзуппи заявил РИА Новости, что планирует посетить Россию в конце сентября. В этот раз только государственная программа встреч с верующими и публичных богослужений не предусмотрена, сообщили в архиепархии. Кардинал Дзуппи в последний раз служил мессу в Москве в Кафедральном соборе непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии во время визита в Россию в июне 23 года. После этого он бывал в Москве в октябре 24-го. Искусственный интеллект открывает новые возможности в освещении традиционных религий, но лишь при условии осознанного использования. О том, какие риски несут нейросети и почему они никогда не смогут заменить человека, обсудили участники мастер-класса «Использование искусственного интеллекта в освещении традиционных религий. Возможности и ограничения», который прошел в ММПЦ «Россия сегодня». Главный вопрос при работе с искусственным интеллектом, как рассказала начальник управления просветительских проектов Международной медиагруппы «России сегодня» Наталья Тюлина, это достоверность информации и соблюдение информационной гигиены. Нельзя доверять тому, что вам выдает искусственный интеллект в каждом первом случае. Также важным ограничением является подмена образов и контекстов. Искусственный интеллект изображает те или иные процессы и явления так, как он их понимает, на основе того, что уже живет в цифровом мире. Но это не значит, что так оно и есть на самом деле. И это тоже очень серьезная проблема, пояснила она. Более 40 церквей в округе Дхаматри индийского штата Чхатхисарх ограничили вход для нехристиан. Теперь посещать богослужения в этих церквях могут только христиане. На входах появились объявления на языке хинди, предупреждающие нехристиан, что они могут войти на территорию церкви только на свой страх и риск. Среди церквей, принявших такое решение, 116-летняя меннонитская церковь Сунгирганж, одна из известных церквей округа. При церкви также работает больница, которая ранее подвергалась проверкам из-за обвинений в принудительном обращении людей в христианство. По словам генерального секретаря христианского форума округа Дхаматри Даймона Филуса, ограничение стало мерой предосторожности для защиты христианских общин. Решение связано с новым законом штата Чхатхисарх о свободе вероисповедания, который ужесточает правила, связанные с обращением в другую религию, и предусматривает наказание за обращение с помощью силы, обмана или материальной выгоды. В Англии завершено строительство первых сегментов «Вечной стены отвеченных молитв» масштабного христианского памятника, который возводят недалеко от Бирмингема. В будущем сооружение будет состоять из 188 бетонных сегментов высотой около 52 метров, сообщает The Christian Post. Идея проекта появилась в 2004 году. Во время Пасхи основатель проекта Ричард Гэмбл нес крест через Великобританию и молился о том, что делать дальше. Тогда у него возникло видение национального памятника, который рассказывал бы о том, что Иисус сделал в жизни людей. В итоге появилась идея создать стену с 1 миллионом кирпичей. Каждый кирпич будет символизировать историю отвеченной молитвы. Гэмбл признается, что вначале сам считал эту идею почти нереальной. У него не было ни земли, ни денег, ни необходимых знаний для строительства такого объекта. Около 10 лет он молился и обдумывал эту идею, прежде чем начать работу над проектом. В США суд запретил матери водить дочь в церковь после жалоб на психологический вред. Верховный суд штата Мэн оставил в силе решение, по которому отец получил право запрещать 13-летней дочери посещать евангельскую церковь матери. Девочка начала испытывать тревогу и панические атаки после проповедей о конце света, аде и о том, что ее неверующий отец будет страдать вечно. Суд отдельно отметил, что проблема заключается не в христианстве как таковом, а в конкретных посланиях церкви и их воздействии на ребенка. Во время одного богослужения пастор посвятил спору родителей 6-минутную молитву, почти 30 раз назвал членов семьи по именам и представил отца как врага, преследующего веру дочери. Мать считала такое выступление допустимым и заявляла, что закон Бога для нее выше закона государства. Теперь мать не может водить дочь в церковь без согласия отца, а по другим религиозным вопросам родители должны договариваться, но при споре последнее слово остается за отцом. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: то, что любовь твоя, она пришла в нашу жизнь.
1: Осень. Время прогулок под дождем. Когда будете собирать свой первый букет из опавших листьев, не забудьте включить радио «Пилигрим».

0: плакал не о смерти Алии, а лишь о том, что Господа не слышал.
1: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит». Сегодня наш вопрос Алексею Коломийцеву, пастору церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, некоторые люди думают, что Иисус был женат на Марии Магдалине. Как нам относиться к таким предположениям?
1: Наша передача называется «Библия говорит». Так вот, исходя из этого названия, мы можем сказать, что Библия не говорит о том, что Иисус был женат. Или точнее, Библия говорит о том, что у него не было жены. И исходя из этого, мы можем все эти предположения поставить очень ясно на полку фейк-ньюс. Или на полку того, что в действительности является неправдой. Дело в том, что на протяжении истории появлялось очень много псевдоевангелий. Разные книги, которые претендовали на то, что они якобы раскрывают более полную картину жизни и служения Иисуса Христа. Кем он был, кем были его ученики. Много разных Евангелий появлялось. Евангелие от Петра, Евангелие от Фомы. Есть разные претенденты на то, что вот они объяснят истину в том, что Иисус после крещения, он в действительности ходил куда-то в Индию или на Тибет, и там где-то получал мудрость восточную, и потом он пришел, и он стал вот таким знаменитым, и потом стал великим учителем. Все это в действительности спекуляции, выдумки, которых очень много. Нет ни одного знаменитого человека, нет ни одной знаменитой личности, вокруг которой не собирались, не рождались бы сплетни, самые разные сплетни. Для нас, людей, которые знают Бога и знают Священное Писание, все эти вопросы, они не представляют собой какой-либо значимости по простой причине. Потому что мы точно знаем, что Библия – это книга завершенного откровения. Мы точно понимаем, что Библия – это целостная книга. И когда мы сравниваем Библию, Новый Завет с любыми другими произведениями, любыми другими претендентами на то, что они якобы должны быть частью канона или не должны быть каким-то дополнением, мы ясно видим, что это книги совершенно разных типов, это совершенно литература совершенно другого характера, другого уровня, которая не имеет ничего общего с тем, с духом Евангелия, с духом Священного Писания. По этой причине вся подобная литература – это просто творчество людей, которые каким-то образом пытались создать ажиотаж, привлечь внимание к себе, выдвинув какие-то предположения о том, что они обладают какой-то особой мистической истиной, которую они вот открыли где-то, которую они пытаются дополнить жизнь или историю об Иисусе Христе. Но есть еще один фактор, который чрезвычайно важен. Дело в том, что все эти истории, они абсолютно никак нам не помогают понять вопрос спасения души человеческой. Главная история Библии – это искупление, совершенное Иисусом Христом на Голгофском кресте. Главная цель Библии – это спасение, которое человек получает по вере в искупление, которое было совершено Иисусом Христом. Все эти инсинуации, которые люди выдвигают относительно тех или иных аспектов жизни Иисуса Христа, они, наоборот, пытаются отвлечь наше внимание от Голгофского креста, от искупления, от сути спасающей веры и переместить наш фокус на какие-то детали, в которых мы могли бы погрязнуть. И в этом, наверное, самая большая опасность всего этого творчества.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, на нашем сайте slovo.org вы можете узнать больше о том, что говорит Библия. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим». «Пилигрим». «Пилигрим».

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Российская сторона ожидает решения правительства Израиля по возвращению Александровского подворья в Иерусалиме, рассказал РИА Новости председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин. Россия и Израиль в ноябре 2025 года провели слушание по возврату в собственность Российской Федерации Александровского подворья в Иерусалиме. Москва в обозримом будущем рассчитывает на положительный исход, сообщил РИА Новости посол России в Тель-Авиве Анатолий Викторов. В августе 2026 года в посольстве Российской Федерации в Израиле сообщили, что перерегистрация прав собственности России на Александровское подворье в Иерусалиме находится на финальной юридической стадии. По Александровскому подворью ждем решения правительства, премьера Израиля Беньямина Нетаньяху. Ему сейчас, видимо, не до этого, у него выборы впереди, сказал Степашин. 26 сентября сестры из разных церквей Волгограда и других регионов собрались вместе, чтобы провести день в Божьем присутствии и размышлении над Его Словом. Словом делились руководитель женского служения РЦХВЕ в Северо-Западном федеральном округе Валерия Цветкова и координатор женского служения Волгоградского объединения РЦХВЕ Анна Милонга. Спикеры говорили о том, как важно, чтобы Слово Божье было в начале всего – в начале дня, в начале решений, в начале семьи и в начале каждого нового этапа жизни. Проповеди были наполнены живыми свидетельствами Божьей славы и Его чудес. Особенно ценным стало то, что темы конференции оказались близкими и понятными каждой участнице. Они отметили, что Бог говорил к ним через спикеров лично. Собравшиеся в Белом доме по случаю празднования месяца латиноамериканского наследия помолились за президента США Дональда Трампа, попросили Бога даровать ему еще больше мудрости. «Отец, мы благодарим Тебя за президента Трампа. В этот момент мы молимся во имя Иисуса Христа. Где Дух Господень, там и свобода. И мы благодарим Тебя за президента Трампа», — сказал один из поднявшихся на подиум. Кадры транслируют Белый дом. Сам Трамп в это время внимательно слушал молитву в свою честь, закрыв глаза и наклонив голову. «Мы просим Тебя, Господь, в этот час даровать ему еще больше духа мудрости и откровения во имя Иисуса Христа», – продолжил читающий молитву. Организация Wycliffe Bible Translators сообщила о заметном ускорении работы по переводу Библии. За последний год были завершены переводы 28 полных Библий и 70 новых заветов. Таким образом, в среднем новый полный перевод Библии или Нового Завета появлялся более чем раз в 4 дня, сообщает Christian Today. В течение последнего года один из завершенных переводов позволил превысить отметку 800 языков, на которых теперь доступна полная Библия. Сейчас таких языков 807. По данным Wycliffe, это означает, что около 6,2 миллиардов человек имеют возможность читать всю Библию на своем родном языке. За последний год около 101 миллиона человек впервые получили доступ к полной Библии на своем языке. Еще около 29 миллионов человек впервые получили Новый Завет. Кроме того, 87 языковых сообществ получили отдельные библейские книги, отрывки или библейские истории там, где раньше Священного Писания на их языке не было. При этом работа еще далека от завершения. Около 20% населения мира по-прежнему не имеют полной Библии на родном языке. Команда из 70 человек в Нэшвилле, известном как один из главных музыкальных центров США, создала музыкальную версию всей Библии с помощью искусственного интеллекта, сообщает христианский мегапортал InVictory со ссылкой на Christian Today. Проект начал 28-летний Мика Фихтер. Его отец, пастор, однажды попросил сына положить на музыку одну главу Библии, чтобы использовать ее в проповеди. Однако идея получила продолжение. Фихтер собрал команду и решил создать музыкальную версию всего библейского текста. Работа заняла около года. Теперь всю Библию от книги Бытия до Откровения можно послушать через приложение Music Bible. Пользователям доступны 11 музыкальных жанров на английском языке. Среди них кантри, хип-хоп, джаз, поп, рок и музыка для тренировок. Каждый жанр включает полный текст Библии. Создатели проекта особо подчеркивают, что при музыкальной обработке текст Священного Писания не изменялся.

0: Минута назидания.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 2 октября. Дух благодати. И если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и Духа благодати оскорбляет. Послание к евреям, 10 глава, стихи с 28 по 29. Дух Святой — это Дух благодати. Благодать — это сила Святого Духа, позволяющая нам с легкостью справляться с тем, что мы не можем осуществить собственными силами. В первую очередь, эта сила позволяет нам примириться с Богом, чтобы Он мог жить внутри нас, сделав нас своим домом. Когда Дух Святой находится внутри нас, мы можем черпать силу Духа благодати из своего сердца, чтобы успешно справляться с теми задачами, которые кажутся нам непосильными. Например, я много лет пыталась изменить определенные черты своего характера, которые мне не нравились. Чаще всего эти попытки только расстраивали меня, потому что все мои усилия не давали результатов. Когда я понимала, что говорю людям что-то неприятное для них, я принимала решение исправиться. Но что бы я ни делала, я не могла измениться, а иногда начинала вести себя еще хуже. В конце концов, я взмолилась Богу и призналась Ему, что у меня нет сил продолжать эти попытки исправиться самостоятельно. И тогда я услышала внутри себя голос Божий. «Хорошо, теперь я могу заняться этим». Когда Бог что-то меняет в нашей жизни, Он получает всю славу, поэтому Он не позволяет нам меняться самостоятельно. Когда мы пытаемся измениться, не полагаясь на Него, Он остается вне игры. И вместо того, чтобы пытаться измениться своими силами, мы должны попросить Его изменить нас, а затем позволить Его Духу благодати трудиться внутри нас. Божье слово на сегодня. Не делайте ничего, не попросив Бога помочь вам в этом.
0: Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 93. Боже, отмщение, Господи Боже, отмщение, яви себя. Восстань, судья земли, восстай возмездие гордым. Доколе, Господи, нечестивые, доколе нечестивые торжествовать будут? Они изрыгают дерзкие речи, величаются все делающие беззаконие, попирают народ Твой, Господи, угнетают наследие Твое. Вдову и пришельца убивают, и сирот умерщвляют, и говорят, не увидит Господь и не узнает Бог Яковлев. Образумьтесь, бессмысленные люди, когда вы будете умны, невежды, насадивший ухо, не услышит ли? И образовавший глаз, не увидит ли? Вразумляющий народы, неужели не обличит тот, кто учит человека разумению? Господь знает мысли человеческие, что они суетны. Блажен человек, которого вразумляешь ты, Господи, и наставляешь законом твоим, чтобы дать ему покой в бедственные дни, доколе нечестивому выроется яма. Ибо не отринет Господь народа своего и не оставит наследия своего. Ибо суд возвратится к правде, и за ним последуют все правые сердцем. Кто восстанет за меня против злодеев? Кто станет за меня против делающих беззаконие? Если бы не Господь был мне помощником, вскоре вселилась бы душа моя в страну молчания. Когда я говорил, колеблется нога моя, милость Твоя, Господи, поддерживала меня. При умножении скорбей моих в сердце моем утешения Твои услаждают душу мою. Станет ли близ Тебя седалище губителей, умышляющих насилие вопреки закону? Толпою устремляются они на душу праведника и осуждают кровь неповинную. Но Господь – защита моя, и Бог мой – твердыня убежища моего, и обратит на них беззаконие их, и злодейством их истребит их. Истребит их Господь, Бог наш. Глава 14. Случилось ему в субботу прийти в дом одного из начальников фарисейских, вкусить хлеба, и они наблюдали за ним. И вот предстал пред него человек, страдающий водяную болезнью. По сему случаю Иисус спросил законников и фарисеев, позволительно ли врачевать в субботу? Они молчали. И, прикоснувшись, исцелил его и отпустил. При сём сказал им, «Если у кого из вас осёл или вол упадёт в колодец, не тотчас ли вытащить его и в субботу?» И не могли отвечать ему на это. Замечая же, как званные выбирали первые места, сказал им притчу, «Когда ты будешь позван кем на брак, не садись на первое место, чтобы не случился кто из званных им почетнее тебя, и звавший тебя и его, подойдя, не сказал бы тебе, уступи ему место, и тогда со стыдом должен будешь занять последнее место. Но когда зван будешь, придя, садись на последнее место, чтобы звавший тебя, подойдя, сказал, друг, пересядь выше». Тогда будет тебе честь пред сидящими с тобою, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. Сказал же и позвавшему его, когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы и они тебя, когда не позвали, и не получил ты воздаяние. Но когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых, и блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе в воскресение праведных». Услышав это, некто из возлежащих с ним сказал ему, «Блажен, кто вкусит хлеба в Царствии Божьем». Он же сказал ему, «Один человек сделал большой ужин и звал многих, и когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым, «Идите, ибо уже все готово». И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему, «Я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня». Другой сказал, «Я купил 5 пар волов, иду испытать их. Прошу тебя, извини меня». Третий сказал, «Я женился, и потому не могу прийти». И возвратившись, раб тот донес о сём господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему, «Пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых». И сказал раб, «Господин, исполнено, как приказал ты, и есть еще место». Господин сказал рабу: «Пойди по дорогам и изгородям, и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных». С ним шло множество народа, и он, обратившись, сказал им: «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником. Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для совершения ее, дабы, когда положит основание и невозможно совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря: этот человек начал строить и не мог окончить? Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с 10 тысячами противостать идущему на него с 20 тысячами? Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Соль – добрая вещь, но если соль потеряет силу, чем исправить ее? Ни в землю, ни в навоз не годится, вон выбрасывают ее. Кто имеет уши слышать, да слышит.
0: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 5. Валтасар, царь, сделал большое пиршество для 1000 вельмож своих, и перед глазами 1000 пил вино. Вкусив вина, Валтасар приказал принести золотые и серебряные сосуды, которые Навуходоносор, отец его, вынес из храма Иерусалимского, чтобы пить из них царю, вельможам его, женам его и наложницам его. Тогда принесли золотые сосуды, которые взяты были из святилища Дома Божия в Иерусалиме, и пили из них царь и вельможи его, жены его и наложницы его. Пили вино и славили богов золотых и серебряных, медных, железных, деревянных и каменных. В тот самый час вышли персты руки человеческой и писали против лампады на извести стены чертога царского. И царь видел кисть руки, которая писала. Тогда царь изменился в лице своем, мысли его смутили его, связи чресл его ослабели, и колени его стали биться одно о другое. Сильно закричал царь, чтобы привели обаятелей, халдеев и гадателей». Царь начал говорить и сказал мудрецам вавилонским: «Кто прочитает это написанное и объяснит мне значение его, тот будет облечен в багряницу, и золотая цепь будет на шее у него, и третьим властелином будет в царстве». И вошли все мудрецы царя, но не могли прочитать написанного и объяснить царю значение его. Царь Валтасар чрезвычайно встревожился, и вид лица его изменился на нем, и вельможи его смутились». Царица же, по поводу слов царя и вельмож его, вошла в палату пиршества. Начала говорить царица и сказала: «Царь, вовек живи, да не смущают тебя мысли твои, и да не изменяется вид лица твоего. Есть в царстве твоем муж, в котором дух святого Бога. Во дни отца твоего найдены были в нем свет, разум и мудрость, и подобная мудрости богов, и царь Навуходоносор, отец твой, поставил его главою тайноведцев, обаятелей, халдеев и гадателей. Сам отец твой, царь, потому что в нем, в Данииле, которого царь переименовал Валтасаром, оказались высокий дух, ведение и разум, способные изъяснять сны, толковать загадочное и разрешать узлы. Итак, пусть призовут Даниила, и он и объяснит значение». Тогда введен был Даниил пред царя, и царь начал речь и сказал Даниилу: «Ты ли, Даниил, один из пленных сынов иудейских, которых отец мой, царь, привел из Иудеи? Я слышал о тебе, что Дух Божий в тебе, и свет, и разум, и высокая мудрость найдены в тебе. Вот приведены были ко мне мудрецы и обаятели, чтобы прочитать это написанное и объяснить значение его, но они не могли объяснить мне этого. А о тебе я слышал, что ты можешь объяснять значение и разрешать узлы. Итак, если можешь прочитать это написанное и объяснить мне значение его, то облечен будешь в багряницу, и золотая цепь будет на шее твоей, и третьим властелином будешь в царстве». Тогда отвечал Даниил и сказал царю: «Дары твои пусть останутся у тебя, и почести отдай другому. А написанное я прочитаю царю и значение объясню ему. Царь, Всевышний Бог даровал отцу твоему Навуходоносору царство, величие, честь и славу. Пред величием, которое он дал ему, все народы, племена и языки трепетали и страшились его. Кого хотел, он убивал, и кого хотел, оставлял в живых, кого хотел, возвышал, и кого хотел, унижал. Но когда сердце его надмилось и дух его ожесточился до дерзости, он был свержен с царского престола своего и лишен славы своей, и отлучен был от сынов человеческих, и сердце его уподобилось звериному, и жил он с дикими ослами, кормили его травою, как вола, и тело его орошаемо было небесную росою, доколе он познал, что над царством человеческим владычествует Всевышний Бог и поставляет над ним, кого хочет. И ты, сын его Валтасар, не смирил сердце твоего, хотя знал все это, но вознесся против Господа небес, и сосуды дома его принесли к тебе, и ты, и вельможи твои, жены твои, наложницы твои пили из них вино, и ты славил богов серебряных и золотых, медных, железных, деревянных, каменных, которые не видят, не слышат, не разумеют, а Бога, в руке которого дыхание твое, и у которого все пути твои, ты не прославил. За это и послана от него кисть руки, и начертано это писание. И вот что начертано. Мене, мене, текел, упарсин. Вот и значение слов. Мене, исчислил Бог царство твое и положил конец ему. Текел, ты взвешен на весах и найден очень легким. Перес, разделено царство твое и дано медянам и персам. Тогда по повелению Валтасара облекли Даниила в багряницу и возложили золотую цепь на шею его и провозгласили его третьим властелином в царстве. В ту же самую ночь Валтасар, царь халдейский, был убит. И Дарий Медянин принял царство, будучи 62 лет. Глава 6. Угодно было Дарию поставить над царством 120 сатрапов, чтобы они были во всем царстве, а над ними трех князей, из которых один был Даниил, чтобы сатрапы давали им отчет и чтобы царю не было никакого обременения. Даниил превосходил прочих князей и сатрапов, потому что в нем был высокий дух, и царь помышлял уже поставить его над всем царством. Тогда князья и сатрапы начали искать предлога к обвинению Даниила по управлению царством, но никакого предлога и погрешности не могли найти, потому что он был верен, и никакой погрешности или вины не оказывалось в нем. И эти люди сказали: «Не найти нам предлога против Даниила, если мы не найдем его против него в законе Бога его». Тогда эти князья и сатрапы приступили к царю и так сказали ему: «Царь Дарий, вовеки живи! Все князья, царства, наместники, сатрапы, советники и военачальники согласились между собою, чтобы сделано было царское постановление и издано повеление, чтобы кто в течение 30 дней будет просить какого-либо бога или человека, кроме тебя, царь, того бросить в львиный ров. Итак, утверди, царь, это определение, и подпиши указ, чтобы он был неизменен, как закон медийский и персидский, и чтобы он не был нарушен». Царь Дарий подписал указ, и это повеление. Даниил же, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом свой. Окна же в горнице его были открыты против Иерусалима. И он 3 раза в день преклонял колени и молился своему Богу, и славословил его, как это делал он и прежде того. Тогда эти люди подсмотрели и нашли Даниила молящегося и просящего милости пред Богом своим. Потом пришли и сказали царю о царском повелении: «Не ты ли подписал указ, чтобы всякого человека, который в течение 30 дней будет просить какого-либо бога или человека, кроме тебя, царь, бросать в львиный ров?» Царь отвечал и сказал: «Это слово твердо, как закон медян и персов, не допускающий изменения». Тогда отвечали они и сказали царю, что Даниил, который из пленных сынов Иудеи, не обращает внимания ни на тебя, царь, ни на указ, тобою подписанный, но 3 раза в день молится своими молитвами. Царь, услышав это, сильно опечалился и положил в сердце своем спасти Даниила, и даже до захождения солнца усиленно старался избавить его. Но те люди приступили к царю и сказали ему: «Знай, царь, что по закону медян и персов никакое определение или постановление, утвержденное царем, не может быть изменено». Тогда царь повелел, и привели Даниила и бросили в ров львиный. При этом царь сказал Даниилу: «Бог твой, которому ты неизменно служишь, он спасет тебя». И принесен был камень, и положен на отверстие рва, и царь запечатал его перстнем своим и перстнем вельмож своих, чтобы ничто не переменилось в распоряжении о Данииле. Затем царь пошел в свой дворец, лег спать без ужина и даже не велел вносить к нему пищи, и сон бежал от него. Поутру же царь встал на рассвете и поспешно пошел ко рву львиному, и, подойдя ко рву, жалобным голосом кликнул Даниила и сказал царь Даниилу: «Даниил, раб Бога живого, Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов?» Тогда Даниил сказал царю: «Царь, вовеки живи! Бог мой послал ангела своего и заградил пасть львам, и они не повредили мне, потому что я оказался пред ним чист, да и перед тобою, царь, я не сделал преступления». Тогда царь чрезвычайно возрадовался о нем и повелел поднять Даниила изо рва, и поднят был Даниил изо рва, и никакого повреждения не оказалось на нем, потому что он веровал в Бога своего. И приказал царь, и приведены были те люди, которые обвиняли Даниила, и брошены в львиный ров, как они сами, так и дети их и жены их, и они не достигли до дна рва, как львы овладели ими и сокрушили все кости их. После того царь Дарий написал всем народам, племенам и языкам, живущим по всей земле: «Мир вам да умножится! Мною дается повеление, чтобы во всякой области царства моего трепетали и благоговели пред Богом Данииловым, потому что он есть Бог живой и пресносущий, и царство его несокрушимо, и владычество его бесконечно. Он избавляет и спасает, и совершает чудеса и знамения на небе и на земле. Он избавил Даниила от силы львов». И Даниил благоуспевал и в царствовании Дария, и в царствовании Кира Персидского.

этот мир томится в темноте, но душа моя летит к тебе всем сердцем.

0: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там. Мошенники. Как много разных историй ходит из уст в уста, рассказанных в интернете, описанных в популярных книгах, где одни люди легко и непринужденно вводят в заблуждение других, изымая у них последние кровные 500 рублей. Возникает вопрос, почему им так легко дается их ремесло? Отчего мы так доверчивы? Мы можем рассказывать другим, что нас на мякине не провести, а в боевой обстановке потеряемся и сдадимся коварному врагу в руки. Есть такое ощущение, что это неспроста. Внутри нас находятся предатели, которые сдают нашу оборону любому хитрецу, продающему чистый воздух Неаполя. Наш разум готов бодрствовать, но некоторые эмоции разбивают любую убежденность. Кто же они, эти предатели? Нам нужно сделать из них настоящих патриотов нас самих, предотвратив потерю всего ценного, что мы имеем. Пожалуйста, это страх, что парализует наш рассудок, а мог бы держать наше внимание на Боге, или лесть, что могла бы ободрять нас, а на деле держит заблуждение. Непрощение, гнев, разочарование, чувство вины, азартность, высокомерие – есть еще другие эмоции и качества внутри, что предадут нас кому угодно, кто сможет зацепить нас за них. Нам нужно больше доверять Слову Христову, библейской заповеди. Это одно, что может остановить мошенников и внутри, и снаружи. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Христианское радио «Пилигрим» для тех, кто думает о небе.

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит». С вами Николай Пастухов и продолжает отвечать на ваши вопросы Алексей Коломийцев, пастор церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, буду ли я счастлив в Царстве Небесном, зная о вечных муках моих родственников, которые не спаслись?
1: Очень интересный вопрос, один из многих вопросов, которые возникают у людей по отношению того, что будет на небесах, что будет вот в той ситуации, в той атмосфере, когда люди, спасенные люди, будут находиться в обстановке постоянного Божьего присутствия, обстановке радости и благословения. Это то, что принято называть раем. Проблема заключается в том, что Библия не очень много об этом говорит. Библия говорит о том, что это точно, действительно, вечность с Богом, это очень конкретное явление, которое будет продолжаться всегда, будет продолжаться вечно. И кроме того, Библия представляет несколько штрихов, характеризующих это состояние, состояние людей, которые будут в этом вечном общении с Богом. И вот один из таких штрихов открывается перед нами в 21 главе книги Откровения. Мы читаем в 4 стихе следующие слова. «И отрет Бог всякую слезу с глаз их, и смерти не будет уже ни плача, ни вопли, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». То есть, отвечая на вопрос, можно ли быть счастливым в Новом Иерусалиме или в Царстве Небесном, тогда, когда родственники или кто-либо будут находиться в озере Огненном, в вечной погибели, то на этот вопрос нужно ответить положительно. Действительно, можно. И не просто можно, а это точно будет так. Люди, которые будут с Богом в раю, в Новом Иерусалиме, в вечном небесном царстве, о них сказано, что Бог отрет всякую слезу с их глаз. Дальше. Смерти не будет, ни плача, ни вопли, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. То есть Библия гарантирует, что в Божьем присутствии, когда люди будут находиться в этом непосредственном, великом общении с Богом, непрерывающемся общении с Богом, люди с Ним будут.

0: будут счастливы. Бог удалит всякую скорбь и всякую печаль. Конечно, возникает вопрос, а как же быть по отношению тех людей, которые были близки здесь нам, которых мы любили, и по отношению к которым у нас сегодня возникает чувство, чувство скорби, тогда, когда они переживают какую-то боль или какие-то сложности. Как быть? Что будет с вот этими чувствами? На этот вопрос нужно ответить нашим распространенным ответом. Мы не знаем. Мы не знаем, что будем. Мы вообще очень мало знаем. И вот в этом отношении есть несколько ключевых точек, о которых я хочу сказать, что мы не знаем. Мы не знаем, прежде всего, что произойдет с нами. Написано, что все мы изменимся. Написано, что люди, которые воскреснут, они получат новые тела, прославленные тела. Мы не знаем, в чем будет заключаться суть изменений. Какие качества человеческой личности, человеческой души, какие преобразования они переживут, или какие качества изменятся, и как они изменятся. Это первое, что мы не знаем. Второе, чего мы не знаем, мы не знаем по-настоящему эффекта Божьего непосредственного присутствия. Конечно, верующие люди, которые имеют опыт познания Бога, опыт молитвенного пребывания в общении с Богом, они в какой-то степени могут ощутить здесь, но это то, о чем апостол Павел говорит, что мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно. Мы не знаем, в какой полноте или что означает полнота, когда все это откроется перед нашими глазами или в нашем присутствии. То есть мы не знаем полного эффекта Божьего присутствия. Третье, что мы не знаем полного устройства Царства Небесного. Мы не знаем всей атмосферы до конца. Мы не знаем многих факторов, которые будут играть роль в том, чтобы создать эту атмосферу. Но мы точно знаем, что плача там не будет. Мы точно знаем, что Бог отрет всякую слезу. Мы точно знаем, что всякая печаль будет удалена. Как это Бог сделает? У Бога есть очень много самых разных инструментов. И я убежден, что там в вечности у нас будет много возможностей для того, чтобы продолжать удивляться, не переставая удивляться величию Божьей мудрости и удивительной силе Его любви, которая будет проявляться к спасенным.
1: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, если вы желаете узнать больше о том, что говорит Библия, посетите наш сайт слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.

Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3:16.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Российская сторона ожидает решения правительства Израиля по возвращению Александровского подворья в Иерусалиме, рассказал РИА Новости председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин. Россия и Израиль в ноябре 2025 года провели слушания по возврату в собственность Российской Федерации Александровского подворья в Иерусалиме. Москва в обозримом будущем рассчитывает на положительный исход, сообщил РИА Новости посол России в Тель-Авиве Анатолий Викторов. В августе 2026 года в посольстве Российской Федерации в Израиле сообщили, что перерегистрация прав собственности России на Александровское подворье в Иерусалиме находится на финальной юридической стадии. По Александровскому подворью ждем решения правительства, премьера Израиля Беньямина Нетаньяху. Ему сейчас, видимо, не до этого, у него выборы впереди, сказал Степашин. 26 сентября сестры из разных церквей Волгограда и других регионов собрались вместе, чтобы провести день в Божьем присутствии и размышлении над Его Словом. Словом делились руководитель женского служения РЦХВЕ в Северо-Западном федеральном округе Валерия Цветкова и координатор женского служения Волгоградского объединения РЦХВЕ Анна Милонга. Спикеры говорили о том, как важно, чтобы Слово Божье было в начале всего – в начале дня, в начале решений, в начале семьи и в начале каждого нового этапа жизни. Проповеди были наполнены живыми свидетельствами Божьей славы и Его чудес. Особенно ценным стало то, что темы конференции оказались близкими и понятными каждой участнице. Они отметили, что Бог говорил к ним через спикеров лично. Собравшиеся в Белом доме по случаю празднования месяца латиноамериканского наследия помолились за президента США Дональда Трампа, попросили Бога даровать ему еще больше мудрости. «Отец, мы благодарим Тебя за президента Трампа. В этот момент мы молимся во имя Иисуса Христа. Где Дух Господень, там и свобода. И мы благодарим Тебя за президента Трампа», — сказал один из поднявшихся на подиум. Кадры транслируют Белый дом. Сам Трамп в это время внимательно слушал молитву в свою честь, закрыв глаза и наклонив голову. «Мы просим Тебя, Господь, в этот час даровать ему еще больше духа мудрости и откровения во имя Иисуса Христа», – продолжил читающий молитву. Организация Wycliffe Bible Translators сообщила о заметном ускорении работы по переводу Библии. За последний год были завершены переводы 28 полных Библий и 70 новых Заветов. Таким образом, в среднем новый полный перевод Библии или Нового Завета появлялся более чем раз в 4 дня, сообщает Christian Today. В течение последнего года один из завершенных переводов позволил превысить отметку 800 языков, на которых теперь доступна полная Библия. Сейчас таких языков 807. По данным Wycliffe, это означает, что около 6,2 миллиардов человек имеют возможность читать всю Библию на своем родном языке. За последний год около 101 миллиона человек впервые получили доступ к полной Библии на своем языке. Еще около 29 миллионов человек впервые получили Новый Завет. Кроме того, 87 языковых сообществ получили отдельные библейские книги, отрывки или библейские истории там, где раньше священного писания на их языке не было. При этом работа еще далека от завершения. Около 20% населения мира по-прежнему не имеют полной Библии на родном языке. Команда из 70 человек в Нэшвилле, известном как один из главных музыкальных центров США, создала музыкальную версию всей Библии с помощью искусственного интеллекта, сообщает христианский мегапортал InVictory со ссылкой на Christian Today. Проект начал 28-летний Мика Фихтер. Его отец, пастор, однажды попросил сына положить на музыку одну главу Библии, чтобы использовать ее в проповеди. Однако идея получила продолжение. Фихтер собрал команду и решил создать музыкальную версию всего библейского текста. Работа заняла около года. Теперь всю Библию от книги Бытия до Откровения можно послушать через приложение Music Bible. Пользователям доступны 11 музыкальных жанров на английском языке. Среди них кантри, хип-хоп, джаз, поп, рок и музыка для тренировок. Каждый жанр включает полный текст Библии. Создатели проекта особо подчеркивают, что при музыкальной обработке текст Священного Писания не изменялся.

Христианские притчи. Ненужная суета. Жил однажды человек, одинокий и несчастный. И взмолился он: «Господи, пошли мне прекрасную женщину, я очень одинок, мне нужен друг». Бог рассмеялся: «А почему не крест?» Человек рассердился: «Крест? Мне что, жизнь надоела? Я хочу только красивую женщину». Что ж, он получил красивую женщину, но вскоре стал еще несчастнее, чем раньше. Эта женщина стала болью в сердце и камнем на шее. Он снова взмолился: «Господи, пошли мне меч!» Он собирался убить женщину и освободиться от нее. Мечтал вернуть доброе старое время. И снова Бог засмеялся: «А почему не крест? Не послать ли уж тебе крест?» Человек разгневался: «А ты не думаешь, что эта женщина хуже любого креста? Пошли мне меч!» Появился меч. Человек попытался убить женщину, но был схвачен и приговорен к распятию. И на кресте, молясь Богу, он громко смеялся: «Прости меня, Господи, я не слушал тебя, а ведь ты спрашивал, не послать ли мне крест с самого начала. Если б я послушался, я избавился бы от всей этой ненужной суеты».

0: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио. У микрофона Наталья Ивашкина. Мне приятно сознавать, что наши радиопередачи на волнах маяка слушает русскоязычное население СНГ. Особую радость вызывают письма, авторы которых ищут Бога. Такое письмо пришло к нам из Казахстана, от семьи Франковских. Вот небольшой фрагмент письма главы семьи Леонида Франковского. «Я с женой живу в Казахстане. У нас церкви нет. Но мы хотим повернуться к Богу, хотим покаяться. Мы много грешили. Я раньше пил водку, матерился, изменял жене. Я признаю себя грешным, читаю Евангелие и хочу принять Иисуса Христа в сердце, чтобы с чистой душой жить во Христе. Да благословит вас Господь в этом желании, дорогие друзья. Надеюсь, что проповедь Ярла Николаевича Пести поможет вам понять в свете Слова Божьего, как стать таковым, чтобы Христос поселился в вашем сердце».
1: Дорогие друзья, никто из нас не может вообразить себе, что может сделать через одного человека, полностью находящегося в его распоряжении, Бог. Христос сказал: «Если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас». Апостол Павел сказал: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Видите ли, один с Богом всегда в большинстве. Для такого человека нет ничего невозможного. Но как же стать таковым, чтобы во мне жил Иисус Христос? Это возможно только рождением свыше. Просто говоря, человек должен духовно родиться вновь, стать новым творением, а это может сделать один Бог. Вот почему человек ничего не может сам сделать, чтобы изменить себя к лучшему. Он полностью испорчен грехом, и потому только Бог может изменить его, то есть совершить это чудо возрождения. Когда Бог Духом Святым производит в нас второе рождение, то Он не берется изменять нашу греховную натуру. Она до того испорчена грехом, что она не поддается исправлению. Бог может только сделать одно – это дать в обмен на твою жизнь, жизнь Сына Своего Иисуса Христа. Вот как апостол Павел выразил эту истину: «Уже не я живу, но живет во мне Христос». Да, Бог дает верующему в Сына Его в обмен на Его греховную, новую, чудную, сверхъестественную жизнь Своего Сына Иисуса Христа. Когда человек рождается свыше, то Христос в качестве третьего лица Святой Троицы, то есть Духом Святым, вселяется в его сердце, и сердце искупленного грешника делается храмом Божьим. Новая жизнь, которую нам дает Иисус Христос, не дается отчасти, а целиком. Поэтому, принимая ее, мы приобретаем ее не как отдельную часть, но полностью. Это и есть возрождение. Христос, родившийся в твоем сердце, в твоем внутреннем человеке. Если ты его принял верой, как своего Спасителя, то Дух Божий желает раскрыть его, снять покрывало с очей сердца твоего, чтобы ты увидел Иисуса, живущего в тебе. И когда произойдет это раскрытие, тогда ты не будешь просить о большей любви или о большем терпении, все это ты обнаружишь в пребывающем в тебе Иисусе Христе. Когда Христос вселяется в твое сердце, Он становится всем тем, что тебе нужно для жизни, угодной Богу. Нам не нужно вымаливать у Бога то, что мы уже имеем во Христе. Лучше будем просить, чтобы Он коснулся очей сердец наших, чтобы нам видеть, какое богатство мы имеем во Христе Иисусе. Это богатство уже наше, когда мы приняли Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Дорогие друзья, если мы приняли Иисуса Христа в наше сердце, то нам нет причины находиться в нищете. Мы имеем не только все богатство Сына Божия, но мы имеем Его самого. Он наша сила, Он наша способность. Когда Он велит нам делать то, что нам кажется невозможным, то все, что Он просит, это то, чтобы мы были Его каналами, через которые Он сам совершит то, что нам невозможно. Ведь Он сам сказал: «Без Меня не можете делать ничего». Глубину этой истины «Христос в нас» может раскрыть нам только Дух Святой. Она теперь доступна каждому чаду Божьему, хотя человеческим языком никак ее не исчерпаешь. С того времени, когда Иисус умер на Голгофском кресте, каждому грешнику представлен доступ к престолу Божьему посредством крови Иисуса Христа. Все это Христос купил для нас пролитием Своей драгоценной кровью. Да, смерть Спасителя приобрела для нас это чудное сокровище, которым является Сам Иисус. Мой друг, если ты Его еще не принял, то Он хочет быть и твоим Спасителем, и твоим сокровищем. Тебе нужно только открыть Ему дверь сердца твоего, и Он войдет и сделает тебя жилищем Своим. Разве это не чудо? Пусть сам Дух Божий просветит тебя познанием славы Божией в лице Иисуса Христа, и тогда ты воскликнешь с апостолом Павлом: «О, бездна богатства и премудрости и ведения Божие! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо все из Него, им и к Нему, Ему слава вовеки. Аминь». Все это можешь ты иметь во Христе Иисусе.

0: Наша программа подошла к концу. Мы будем рады вашим письмам. Пишите нам по адресу: Москва, 125-047, абонентный ящик 141, Русское христианское радио. До свидания. До следующей встречи в эфире. Да благословит вас.
1: Это радио «Пилигрим», и мы продолжаем.